Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых несбыточных романов и снов. Скажи, что любишь меня.

0: курили.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
2: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: До встречи.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: me, наша музыка.
1: And then just touch me,
0: ваше настроение.
1: Till I can get my satisfaction.
0: Первое радио.
2: Satisfaction.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного вокрепленного столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

Девочки красивые, Петровны да Васильны в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

Нафиг, нафиг.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Oh yeah. Ooh.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль признал удар по авиабазе в Сирии. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 19 августа, среда. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне вечером канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяу распространила заявление, подтверждающее нанесение Израилем удара по авиабазе Абу ад-Духур. Израиль и Сирия ранее договорились сохранять существующий статус-кво в сфере безопасности. Однако Дамаск был близок к его нарушению, допустив размещение турецких военных на авиабазе в районе Алеппо, говорится в заявлении. Иерусалим неоднократно предупреждал сирийские власти, что развертывание турецких сил на этой базе будет представлять угрозу безопасности Израиля. Однако Дамаск проигнорировал эти предупреждения. Израиль не потерпит угроз своей безопасности и приветствовал бы возвращение к статус-кво, отмечается в документе. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», Турция отвергла утверждение канцелярии премьер-министра Бениамина Нетаньяу о том, что она готовится к размещению войск в Сирии. Заявление последовало через день после того, как Израиль нанес удар по авиабазе у турецкой границы. Безосновательные утверждения, выдвинутые канцелярией премьер-министра Израиля, предназначены для легитимизации незаконных авиаударов Израиля, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Телеканал «Аль-Маядин», ассоциированный с Хизбаллой, передает, что израильские ВВС атаковали цели на окраинах Кантары в районе хребта Али-Ат-Тахер и деревни Руман на юге Ливана. Сведения о причиненном ущербе уточняются. ЦААЛ эту информацию пока не комментирует. Минувшей ночью служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила о двух случаях получения тяжелых травм подростками, которые ехали на электросамокатах. В районе Сегев-Шалом в Негеве был тяжело травмирован 16-летний юноша. Его доставили в больницу Сорока в Бершеве. В Тель-Авиве на улице Махаль мужчина 22 лет, ехавший на электросамокате, врезался в столб. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Ихилов. Как сообщает Associated Press, не менее 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на западе Центральноафриканской республики. Еще несколько горняков остаются под завалами. Авария произошла на кустарном руднике в районе Аба в префектуре Нана-Мамбере. По данным местных властей, спасатели и жители окрестных населенных пунктов в течение нескольких часов извлекли из-под завалов тела 30 погибших. Пострадавшие были доставлены в больницы. Поисково-спасательная операция продолжается. Представители властей отмечают, что шансы обнаружить оставшихся под завалами людей живыми уменьшаются. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве, на Голландских высотах 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом программе. Шоу.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. Время на часах 7 часов 7 минут утра. 19 августа 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. А это значит, что в эфире на манеже все те же Кристина Кипнис.
1: Да, тути, сегодня я ни с кем не ссорилась, ни с собой, ни с окружающими. Поэтому сегодня я молодец, умничка. И, возможно, даже заслужу какую-нибудь плюшечку, вкусняшечку. Ненавижу это слово. Лена Ежова, все.
0: Ты что, нас поженил-то?
1: Все. Я себя сама изгладила. Лена Семенова в этой студии.
2: Доброго утра всем. Ну ладно, возьми с полки пирожок, как говорят в народе, там два возьми средний. Андрей Ежов, ты меня поддерживаешь?
0: Да, абсолютно. Ежовчик, ты со мной согласен?
3: Конечно, да.
2: Ой, ребята, да. Однако, я сегодня, ребят, когда ехала на работу, снова вот наблюдала вот такой просто нереальный восход. Вот
1: кстати,
2: там,
1: красиво.
2: Это просто что-то потрясающее.
1: Но еще я тебе хочу сказать, вчера был потрясающий закат.
2: Все прекрасно понимаешь.
1: Чё молчишь, Ежов?
2: А еще,
0: да,
2: между прочим...
0: Да, что мне сказать? Я обычно по утрам только вниз смотрю, потому что я выгуливаю собаку, поэтому я смотрю в основном вниз.
2: У тебя ответственность, понимаешь?
0: Да. Ответственность тянет вниз.
1: Ответственность. О, отец.
2: О, это буква, ноль — это цифра, да? Так, ребят, ну что, первое радио у вас в ушах, «Прогрев-шоу» стартовало, впереди у нас два часа всякой разной интересной, полезной информации, мы придумали вам супер-пупер интересную тему, я думаю, что она зайдет, и мы снова откроем еще один ящик Пандоры, также впереди у нас праздники, мы расскажем, что звезды приготовили нам на день грядущий.
1: Ну, вот вчера мы реально открыли ящик Пандоры, да? Мне еще, кстати, потом прилетало сообщение. И я, значит, получается, ну, как бы, скажем так, работу... Да, мне писали.
2: Работу
1: я выполнила. Вот, а я вообще мысль хотела сказать. Вот ты сказала ящик Пандоры, а сегодня мы откроем ящичек Пандорочки.
2: Пандорочки.
0: Почему?
2: Но сейчас подождите. Об этом, ребята, об этом потом, потому что на Первом радио впереди у нас музыка. Давайте будем слушать и набираться хорошего настроения.

0: Прогрев шоу на первом.
1: После такой песни стоит и по праздничкам пройти.
2: Кто самая красивая?
3: Конечно, ты.
2: Конечно, ты. Когда есть у тебя человек, который исполняет все мечты. И
4: а
2: все, такое.
4: Все почему? Потому что сегодня, 19 августа, 187 лет, как отмечается Всемирный день фотографии.
1: Да, ты что? Да,
2: слушай,
1: да,
2: но на самом деле это наш общий день, потому что мы все каждый день, ну, хотя я нет, потому что я исключение, которое только подтверждает правило, делаем селфи, фотки, видосики и все такое прочее. Что?
4: Ой, ну прям, ну, святая.
2: Ну, есть. Сегодня, кстати говоря...
4: Еще и такая скромность сегодня.
2: Сегодня, кстати говоря, есть очень хороший день, который, мне кажется, применим и к израильским будням. Это день фронтовой собаки.
4: Да.
2: Сколько вот этих вот четверолапых наших друзей служат в ЦААЛе.
4: Я плачу, всегда,
2: и сколько, не дай бог, вот они погибают и все такое прочее. Короче, собаки — это круто. Фронтовые собаки... Я просто смотрю, как вот их дрессируют, да, как их учат. Ребята, это просто что-то невероятное.
1: Девочки, сейчас немножечко милоты добавлю,
4: давай,
1: вашу
4: давай.
1: Серьезность разбавлю,
4: давай,
1: так
4: давай,
1: сказать.
4: Немножечко.
2: Ты хочешь рассказать про свою собаку?
1: Нет.
2: В смысле?
1: Ну, потому что она не фронтовая, и слава богу. Потому что она всех залижет.
2: В усмерть.
1: Да,
2: залижет до смерти.
1: Ага. Да, вместо подорожника. Значит, есть реальные фотографии и история о том, как одна овчарочка сидела, значит, в этой, в жилетке такой защитной, охранной, со слоником в зубах.
4: Да, я видела.
1: И выяснилось, что она такая грустная, потому что ее не прошла тест, не взяли тест на охранную собаку, потому что она отказалась расставаться со своей любимой игрушкой мягким слоником.
4: Ну, вот и такая. Где она была не права?
1: А в чем она была не права?
4: Да.
1: Девочки, скажите, пожалуйста.
4: Давай.
2: Пожалуйста. Спасибо, как вам... надо, ты должен сказать здесь спасибо.
1: Сегодня родился человек, благодаря которому существует бренд, цена на товары которого растет каждый год.
4: Ой, ну это кто угодно.
1: Нет.
4: Прям один-единственный.
1: Прям вот когда мы говорим про супер-бренд.
2: Про супер-бренд? Про,
1: нет.
2: Мы
1: нет.
2: говорим про тогда яблочные не какие-то дела?
1: Нет.
4: Мы... Это хорошо,
1: одежда.
4: А, одежда. Вот, уже сузил.
1: Парфюм.
2: Карден.
4: Прада.
1: Нет.
4: А нет, куда это я?
2: Так, куда еще? Это... Шанель?
1: Правильно, совершенно верно. Дорогие девушки, дорогие мужчины в том числе, сегодня родилась Габриэль Коко Шанель. Это та самая французская модельерша, основательница модного дома Шанель.
4: Ну, теперь у меня все пазлы сошлись, она львица.
1: Совершенно верно.
2: Вот, абсолютно точно.
1: Между прочим, в 1926 году Шанель представила миру простое какое-то черное платье, которое превратилось в символ утонченного вкуса и классики.
4: И теперь все в него пытаются влезть.
1: Конечно.
4: Некоторые мужчины, кстати, тоже.
1: И с каждым годом товары бренда Шанель дорожают, дорожают и дорожают. То есть, когда вы покупаете что-то от Шанель, что касается одежды и сумок, оно дорожает.
4: Но я хочу сказать, так. Я как бы за брендами вот это вот все, брендовыми вашими вот этими всеми делами не слежу.
1: Нашими.
4: Ну, не вашими, а
2: мы тут вот с
4: ихними. А их ними. Короче говоря, но я хочу сказать, отдать вернее должное, вот Шанель и ее стиль, и ее даже вот парфюм, правда, отличается оригинальностью, красотой, стилем, поэтому тут...
2: Слушай, но на самом деле она в мире моды революционерка, она первая одела женщин в брючные костюмы,
4: да.
2: И это реально было очень круто.
4: За что я отдельное спасибо от меня, потому что я терпеть не могу ни юбки, ни платья, хотя иногда ношу.
2: Угу. Ты
4: так
2: знаешь,
4: надо.
2: Что? Я вот до тех пор, пока не приехала в Израиль, тоже не носила юбки и платья. Сейчас как только наступает лето,
4: и тебе очень идет.
2: Спасибо, Ники.
4: Андрюша, когда ты юбку наденешь? Кстати, ты
2: килт.
4: Да.
2: А что нет?
4: Ты не говорил, что у тебя есть?
1: В смысле, килт?
4: Нет,
1: я не говорил, что у меня есть.
4: Только у Смертенко есть.
1: Но, потому что он был в Эдинбурге, а я не был.
4: А только поэтому?
2: У тебя есть к чему стремиться.
1: Совершенно верно, в Эдинбург я хочу попасть. Кстати, по поводу юбки, я еще в институте в театральном играл женщину.
4: Вот, кстати, я все хотела когда-то тебя спросить, был ли у тебя такой
1: опыт? Естественно, конечно, естественно. День превращения в бабочку сегодня.
4: Вот, кстати, по поводу тебя, бабочка.
1: То есть я уже...
4: А кем ты вдохновлялся? У кого ты брал прообраз?
1: Прообраз?
2: У Калягина?
4: Нет, когда основном... женщину играл.
2: Я понимаю, я понимаю.
4: На всякий случай.
1: В основном сам искал и смотрел какие-то видео с этими актерами травести жанра.
2: А, понятно,
1: разными.
4: Кстати, вот фильм, вот, ну ладно, я актера не помню.
2: Слушайте, а давайте, вот от вот этих вот эмоций перейдем к земному.
4: Давай.
2: Дело в том, что 19 августа 1856 года почему-то в США запатентован способ получения сгущенного молока.
4: А почему, почему-то?
2: Почему-то, ну вот.
1: Мы привыкли,
2: вот
1: что сгущенка это.
2: Сгущенка это советская и все такое прочее.
4: То, что мы привыкли, это еще не значит, что это истина, последняя инстанция.
1: Да. То, вот, что кстати, передо мной Жигули, ну, это не быть... значит, что это не фиат.
4: Вот-вот-вот.
2: Здесь я с тобой полностью согласна.
4: Чтобы далеко не так как мы уже прилетели в США, чтобы пока туда не улетать, значит, смотрите: день картофеля.
2: Так,
4: да?
2: В США.
4: В США. День мягкого мороженого.
2: Так.
4: Тоже в США.
2: Что-то вот они, вот как нигде в другом месте, в США любят пожрать.
1: А ну, я вот еще, знаете, чему я удивился?
4: Да.
1: На днях буквально узнал, как это, в только что лет. В только что лет я узнал, что, оказывается, пломбир не чисто советская разработка.
2: Да ладно?
1: Да.
2: И ты только об этом узнал?
1: Да.
4: Ну, слушай.
2: Темнота ты темная.
1: Конечно, это главный показатель.
4: Тогда на тебе еще из США прилетела день горячей и острой пищи.
2: Вот что ненавижу, так это острое.
4: Обожаю, обожаю.
2: Абсолютно нет
4: вообще. Чем острее, тем вкуснее. Это мой лозунг.
2: Ты знаешь, что в бытность работы вот на Минской на одной радиостанции у меня были два парня, которые работали, ну, на другой станции, у них было шоу.
4: Горячие перцы?
2: Нет, у них была рубрика, где они друг друга пытались удивить остротой. Они бегали по всему городу, они покупали самые вот острые вот эти штуки, и в прямом эфире они все это дело пробовали.
4: Клево.
2: Пробьет на слезу или не пробьет? Какие
4: победитель
2: они...
4: был?
2: Победителя не было.
4: Да. Почему что... победил гастрит?
2: Не, ну с гастритом у них там все нормально. Ну, короче, это реально было смешно.
4: Круто.
2: Так,
4: прикольненько.
2: Идем дальше. Что у нас еще есть хорошего?
4: Песня,
2: сегодня?
4: Наверное, нет?
2: Песня, да.
1: Совершенно верно.
4: День коктейля «Черная корова». Чита?
2: Чего?
1: А это что за коктейль «Черная корова»?
4: Я не знаю, ну что-то черное.
1: Коктейль «Черная корова» — это такой замечательный коктейль, который, когда прогрузится интернет, я вам отвечу на это. Значит, коктейль «Черная корова». Рецепт на, так сказать, повариха. Значит, 2 шарика ванильного мороженого. 300 миллилитров безалкогольного газированного пива.
4: Прекрасно.
1: 1 столовая ложка шоколадного сиропа.
4: Идеально.
1: И 45 грамм взбитых сливок вишня Мороскино.
4: Какой кошмар.
2: Только почему она черная корова?
4: А потому что, наверное, черное пиво какое-нибудь.
2: А, кстати говоря.
4: Смородина
2: здесь,
4: там.
2: Здесь в Израиле черное пиво, вот это безалкогольное, как квас.
4: Да.
2: Очень вкусное.
4: Не знаю.
1: Так, не путать с квасом. Квас — это святое.
2: Надо попробовать. Надо попробовать. Песню давай.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.

0: от Bcure Laser. Прибор Bcure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: Голоса Первого радио.
6: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
7: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
6: Павел Маргулян.
8: Первому радио 25 лет.
9: Прогрев шоу на Первом.

0: наворожили звезды на сегодняшний день. И если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды говорят, что по эмоциональному фону так, сегодняшний день обещает что? Быть, мягко говоря, не слишком благоприятным.
1: А что так?
0: Апатия, раздражительность,
1: это что?
0: Замедленная реакция. Все это может не лучшим что? Образом сказаться на деловой активности.
1: Андрюш?
0: Принятие важных решений сегодня противопоказано, а витание в облаках может обернуться недоразумениями и даже травмами. Рекомендации я дня. Будьте внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок.
2: Но реакция-то замедленная, то есть ты врежешься в птицу, а уже придешь домой и отреагируешь.
1: Ну да. Слушайте, вопрос, а стоит ли теперь для всех знаков зодиака читать?
0: Стоит, конечно.
2: Мне кажется, нет, люди такие сидят и может, не надо этот день.
1: Может, не надо, да.
2: Они уже разворачиваются, Лена.
1: Короче.
0: Это не я сказала, это звезды тут
2: наворожили.
1: Да мы не на тебя.
0: Конечно,
1: я все.
2: Смотри, видишь, насколько она уязвлена, что вот стоит что-то сказать против
1: шефа. Я думаю, больше уязвлена.
0: Я бы сказала обескуражена.
1: Mm-hmm. Теперь давайте обескуражим овнов. No. Значит, овны, сегодня лучше не заходить в разговор с позиции «сейчас все выясним». День может поднять тему денег, доверия или общей ответственности, где давление только усилит сопротивление. Фу. Не берите чужую ошибку на себя, а это грамотно, если условия изначально были неясными. В смысле, если?
2: В смысле, если?
1: Да, в смысле, если.
0: Когда?
2: В смысле, если.
0: Да. Когда, а не если.
1: Да. Mm.
2: Так, окей, едем дальше. Тельцы. Сегодняшний день может показать, где в отношениях накопилось больше напряжения, чем хотелось признавать.
1: Где?
2: Понятия не имею, я же не телец.
1: Да.
2: Не проверяйте человека молчанием, холодностью.
0: Холодностью. Или,
2: холодностью.
0: Он меня сейчас убьет.
2: Или вопросами с подвохом. Если нужно что-то обсудить, начните с факта, а не с обвинения. Как жаль, что это не овны, Лена.
0: Близнецы.
1: Алло.
0: Вообще-то нас здесь большинство, если что. Близнецы. Звезды советуют сегодня вам внимательнее отнестись к своему самочувствию и к рабочему ритму.
2: Нет.
0: Нервное напряжение может маскироваться под желание срочно все доделать, всем ответить и все проконтролировать. Лучше убрать из списка дел задачу, которая отнимает много сил, но не дает заметного результата.
2: Угу.
0: Вот так. Да,
2: вот
0: все
2: оно как.
0: Просто.
1: Неинтересно. Раки, сегодняшний день может принести сильную эмоциональную реакцию на чужие слова, взгляд или паузу, прикиньте. Не спешите делать выводы, что вас не ценят. Если человек просто не умеет выражать тепло так, как вам нужно, то топите его. Ну, в смысле, то, значит, в личной жизни поможет честность без драматичного выступления. Не я.
2: То есть карательная медицина это для тебя понятно.
1: Драмы Квин сегодня отдыхают.
2: Ясно, львы. Звезды настоятельно вам рекомендуют не превращать сегодня домашний или семейный вопрос в борьбу за главную роль.
1: Правильно.
2: Вас может тянуть к яркой позиции. Странно вообще.
1: Прикинь.
2: Да. Но ситуация требует глубже увидеть чужое состояние. На работе не обещайте быстрый результат, если внутри уже есть сомнения.
0: Ну вот видишь, у львов тоже иногда бывают сомнения. И это, между прочим, правильно, потому что не сомневаются только придурки, извините. Девы, вам сегодня день может принести фразу, которую... А что я сказала?
1: Ты молодец,
0: такого?
1: Ты умничка, мы тобой восхищаемся.
2: Так, фразу из Макар Чудры еще никто не цитировал.
0: Так, девы, вам сегодняшний день может принести фразу, которую захочется долго разбирать по частям. Не застревайте в анализе интонации, если можно спокойно уточнить смысл. В делах хорошо сработает точная формулировка. Формулировка, письмо, заявка, правка, короткий план или список условий.
1: Извините, извините.
2: Поехали.
1: Да, весы. Звезды советуют сегодня осторожнее обращаться с темами денег, личной ценности и взаимных ожиданий. Не соглашайтесь на неудобные условия ради красивого мира и не делайте вид, что вам все равно. Старайтесь говорить мягко. Спокойно, но помните о том, что мягкость не отменяет ваши границы.
2: Ну и хорошо. Скорпионы, вам сегодня стоит быть особенно внимательными к скрытым деталям. Вы можете многое чувствовать правильно, но не каждое ощущение нужно сразу превращать в расследование.
1: Да?
2: То есть, грубо говоря, не будьте сегодня тревожниками. Mm-hmm. В работе и личных делах используйте свою наблюдательность, но не для проверки людей на прочность.
0: Стрельцы, вам звезды советуют не убегать сегодня от внутреннего беспокойства, знакомства в громкие планы. Если вам не хочется с кем-то встречаться или что-то обсуждать, признайте это без длинных объяснений. День подходит для закрытых задач, подготовки, восстановления и спокойного обдумывания ближайших планов.
1: Ну, кстати, среда – маленькая план. Пятница, поэтому обдумывайте. Давайте теперь пойдем к Козерогам в гости. Козероги, вам этот день может показать, кто в окружении умеет хранить доверие, а кто любит выносить личное на публику. Не рассказывайте важное человеку, который однажды уже обесценил вашу откровенность. В рабочих вопросах полезно держать часть планов при себе, пока они не стали достаточно крепкими.
2: Хорошо, Водолеи. Сегодня вам может быть просто, точнее, не просто, в вопросах статуса, работы и чужих ожиданий. Кто-то может давить на вас через срочность, авторитет или эмоциональный фон. Не спорьте за независимость. Громко просто обозначьте, что вы готовы сделать, а что нет.
0: Ну и рыбы, вам этот день может поможет увидеть скрытый смысл в ситуации, которая раньше казалась случайной. Но не превращайте интуицию в тревожный сигнал с плохим финалом. Если хочется сменить маршрут, тему, план или точку зрения, сделайте это спокойно и без резких движений.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Судя по тому, что Ежов тычет в меня пальцем, моя очередь разгонять. А разгонять я буду тучи, потому что мы будем смотреть на то, что нам сегодня

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы знаете, ребята, хочу с вами поделиться вот такой интересной ситуацией. Ну, у меня же живет кошка.
2: Да,
1: вот, ей 12 лет, да, и я взяла ее из проблемной семьи, когда ей было 4 года. Вот, и мы долго друг к другу привыкали, но сейчас мы живем душа в душу. И вот это пухнатое создание. Вот, она очень любит иногда вот, ну, шкодить, скажем так. Я с собой таскаю ноутбук, и у моего ноутбука есть вот эта вот сумка. Вот. И она иногда... видели вообще мою сумку? Да?
2: Ну, пару
3: иногда.
2: Раз.
1: Арт, там вот этот вот пушистый арт, да, вот от когтей. И как это происходит? Она так вот из-под тишка одним глазом на меня смотрит, дерет сумку, влетит, не влетит. Знаешь, что? Угу. Такая. Понятное дело, вот сегодня с утра снова произошла такая ситуация.
2: Влетела?
1: Она особо, влетела, конечно, но так, чисто вот мягко, номинально.
3: И не стыдно ведь?
1: Но не стыдно абсолютно. Ей,
2: кому?
1: Ей точно. Но
2: вот.
1: Я просто вдруг вспомнила себя в детстве. Вот, и мне, кстати, вот до сих пор стыдно вот, за вот этот поступок. А, моей маме однажды из Штатов привезли обалденную майку с аппликацией. Там майка была с длинным рукавом черного цвета, а на спине такой череп в таких неоновых цветах, который тебе типа вот подмигивает. И знаете что? Я без спроса стащила эту майку и надела. И пошла куда-то там, я не помню, куда, в гости, и что. Мне, конечно, за это ничего не было, вот, мама даже не заметила вот этой вот подставы, да, что вот майка-то пропала, но мне просто вот до сих пор немножко вот так вот корябает где-то, что я вот так без спросу все это дело взяла.
2: Конечно, давать оценку, ну, как бы такое себе, но я хочу сказать, что вот, например, мне вспоминается совершенно другая история моя из детства.
3: Давай.
2: Да? Я в детстве просто... как бы и до сих пор, а в детстве особенно, обожала жевательные резинки.
1: Так.
2: И мне, скажем так, так как дефицит и все остальное, но мы жили в это время, да, мне, скажем так, выдавали жевательную резинку за определенную там, ну, какую-то...
1: Короче, бонус за поступок за какой-то,
2: да? Да, за какое-то действие и так
3: приз.
2: Далее. Приз, да, поощрение. Вот, но, значит, заначку таки я нашла.
1: Ага.
2: Я научилась аккуратненько открывать и закрывать обратно. И что я делала? Я уголки пооткусывала с каждых жвачек, чтобы собрать нормальную жвачку как бы у себя во
1: рту.
2: А
1: жвачки были в пластинках?
2: Естественно. Не, ну вот такие, как типа турбо, вот отдельные такие.
3: Понятно.
2: Ну, вот все вот такие моменты. Ну, естественно, несмотря на всю мою, как я думала, проницательность и оригинальность, и что я так все четко делала, естественно, меня же спалили. И спалила меня, естественно же, бабушка. Вот. И я помню, как меня, значит, посадили и сказали: да, Кристина, никогда мы не думали, что ты пойдешь по криминальной дорожке. Вот до сих пор, честно, стыдно, потому что стыдно, во-первых, что поймали.
3: То есть можно ли считать твоих родителей обманутыми дольщиками в данной ситуации?
2: Ну, наверное, да. Вот у меня такая история.
3: У меня была такая история из детства. Я был с раннего детства ярым фанатом Майкла Джексона. Не только
1: ты. Да, мы помним это. Мы много об этом рассказывали.
3: Да.
2: Хотелось бы сделать удивленное лицо.
3: Но не получается. Значит, суть в том, что у нас были посиделки у родителей и их друзей. И вот мы решили от них поехать с дачи на дачу к себе уже домой. Едем. Ну, такой небольшой компанией в машине. И тут понимаем, что дорогу перекрыл шлагбаум.
1: Так.
3: Который, да, открывается нормально, но все равно его надо открыть, выйти. И поскольку там часть людей под шофе, решила, значит, женщина, подруга мамы, выйти и открыть этот шлагбаум. Выходит, ну, открывает дверь, значит, ставит ногу на землю, а земли нет. И она, значит, падает в канаву.
2: Ух ты!
3: Во враг.
2: Обалдеть.
3: Значит, там все: ой, что, Марина, начинают бегать и так далее. А я сижу там, значит, водитель... А там Майкл Джексон начинает играть и такой: ой, Денис, а сделай погромче. Там все суетятся. Че ты беспокоишь? Человек от боли кричит: Денис, а сделай погромче.
2: Клевая песня играет.
3: А у меня там: it's black, it's white. А там просто со стороны какой-то дикий лак.
2: И что, тебе за это стыдно?
3: Мне за это до сих пор стыдно, честно.
2: А вы общаетесь с этой Мариной?
3: Да.
1: Ребята, да, ну прикинь, дорогие да наши радиослушатели, напишите нам на WhatsApp 0542070800, а за какую детскую выходку или проделку вам до сих пор стыдно? Я думаю, что у каждого в жизни была хоть одна, а скорее всего и не одна,
2: да, так, там такие не одна
1: истории. Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 0542070800. Давайте вспомним детство.
3: Я более чем уверен, что таких историй у вас предостаточно, поэтому пишите 0542070800. Ну а мы вернемся к вам в следующем часе.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
15: Пельмени?
16: Да.
15: Вареники?
16: О, да.
15: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Реклама.
17: Я начал ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
18: Не, не по Фрейду.
19: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
17: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые невероятные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые актуальные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
14: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
14: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
19: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио.
3: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
13: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
16: есть.
13: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвешь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
3: Александр Солнцев.
20: Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: В районе кибуца Хафец Хаим прозвучат учебные сирены. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Командование тыла предупреждает, что в 11.05 на базе Цааля возле кибуца Хафец Хаим прозвучат тревожные сирены в рамках проверки системы. В случае реальной угрозы будет активировано приложение ведомства и дополнительные средства предупреждения. В деревне Кафарманда на севере Израиля накануне вечером в результате стрельбы были ранены двое мужчин. Парамедики Маген Давид Адом после попыток реанимировать одного из раненых в возрасте примерно 30 лет были вынуждены констатировать его смерть. Второй мужчина в возрасте примерно 37 лет был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве. Вчера в медицинском центре Шиба в возрасте 64 лет умерла известная израильская русскоязычная тележурналистка Людмила Зузовская. Как сообщает 9 канал, последние 10 лет она боролась с онкологическим заболеванием. С начала работы телеканала RTVI в 2002 году Зузовская была одним из заметных корреспондентов его израильской редакции. После реорганизации в 2009 она перешла на 9 канал, где работала до 2016, когда из-за болезни была вынуждена оставить журналистику. Значительную часть ее работы составляли социальные репортажи. Она рассказывала о проблемах репатриантов и нередко добивалась помощи для героев своих материалов. Прощание с Людмилой Зузовской состоялось накануне вечером на кладбище Гордон в Ришон-ле-Ционе. США и Южная Корея сократят продолжительность ежегодных совместных военных учений «Ultra Freedom Shield». Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, маневры завершатся 21 августа вместо запланированного 27-го. Учения начались 17 августа и первоначально должны были продолжаться 11 дней. Решение принято после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить участие американских военных в учениях. Он назвал маневры дорогостоящими и заявил, что они посылают неуместный и враждебный сигнал КНДР, напомнив о своих хороших отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Представитель Пентагона подтвердил существенное сокращение масштабов учений. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн, выступая на слушаниях в парламенте, признал, что распоряжение Трампа стало неожиданностью для обеих стран. «Ни представители нашего правительства, ни представители американского правительства не знали об этом заранее», — заявил он. КНДР традиционно рассматривает американо-южнокорейские маневры как подготовку к нападению. Накануне их начала Пхеньян назвал «Ultra Freedom Shield» провокацией и пригрозил дальнейшим укреплением своего ядерного потенциала. Как сообщает информационный портал «Вести», власти Москвы объявили об очередной атаке украинских дронов, подчеркнув, что около 20 летательных аппаратов уничтожено. Ранее поступило сообщение о приостановке работы московских аэропортов. Накануне сообщалось о 330 дронах, летящих на Москву и область. Один из них попал в склад «Wildberries» под Ногинском. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве на Голландских высотах 35, в Твери на побережье озера Кинерат 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: «Прогрев» шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 7 минут утра, 19 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев шоу вместе с Крис Кипнес.
2: Здрасте, вместе с Леной Семеновой.
3: Доброго утра всем, и Андрей Ежов здесь с нами же.
1: Слушайте, девочки, не помню, рассказывал ли я эту историю в эфире.
3: Подожди,
1: или вам лично.
3: Прежде чем ты расскажешь, напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему, за какую детскую выходку или проделку вам стыдно до сих пор. Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 054-2070-800. А теперь твоя история.
1: Спасибо.
3: Да,
1: спасибо. Кабинет информатики. У нас был довольно такой флегматичный препод, который часто уходил и не смотрел, чем мы занимаемся. А мы играли в игрушки в основном в кабинете информатики на компьютерах. Значит, суть в том, что это была зима, вот это вот слякоть, все вот это неприятно. И было открыто настежь окно.
3: Опаньки.
1: Чтобы проветрить кабинет.
3: Так.
1: Там особо никто не потел, но все равно надо было. Значит, и там внизу мяч пинал по этому липкому грязному снегу один очень агрессивный пацан из класса постарше. То есть мы в пятом классе, он в шестом. И мы начали его дразнить. А это второй этаж. Ну, он, значит, отошел, разбежался и... Как с ноги четко в это окно залупит этим мячом грязным, мокрым, весь
3: кому-то
1: в снегу и грязи. Хуже.
3: Учительский
1: компьютер. И вдребезги он через пол кабинета пролетел, этот компьютер, вместе с мячом. Это был моноблок IBM-овский. И вдребезги расколошматился. Мне стыдно до сих пор.
3: Жестко.
1: Потому что мы это свалили чисто на пацана, что мы вообще ничего ему не говорили. Мы говорили,
2: он
1: что
2: сам
1: не
2: почему-то
1: надо.
2: Психанул.
3: И вообще,
2: не
3: вообще,
2: не
3: окна,
2: надо.
3: И вообще окна надо закрывать, да?
1: Да.
2: Слушайте, и компьютер убирать со стола, да?
3: Слушайте, вот тут прислала Юлия сообщение. Шалом, первое радио. Мне было 9 лет. Дача. Я решила, что наша корова Зорька выглядит слишком скучно, и ей не хватает красоты. Пока бабушка спала, я взяла мелки для асфальта и полностью разрисовала Зорьке бока. Там были цветочки, солнышко и огромная надпись на двух боках: «Зорька супер» и «Миру мир». Вот это идеально.
1: Вообще весь кошмар происходит после фразы «пока бабушка спала».
3: Да. Бабушка чуть в обморок не упала, когда погнала ее в стадо, а местный пастух очень долго смеялся, типа в деревне появилась первая гламурная корова.
2: Слушайте, а я в этот момент, пока Лен, ты читала это сообщение,
3: вспомнила что-то?
2: Во-первых, вспомнила, а во-вторых, я тут задумалась, что Зорька-то?
3: Оправилась
2: после шашока-то? Как у нее потом жизнь сложилась?
1: К коровьему психологу ходила.
3: Хорошо, что не пришло на ум не мелками, а какими-нибудь красками изделия. Потому что сейчас, вот я знаю, например, из баллончиков бы разрисовывали все это дело. И как потом это дело оттирать?
2: Или фломастеры, которые ой-ой-ой, а они не стираются.
3: А есть еще перманентные вот эти маркеры.
2: Да-да-да. А я вспомнила свою историю. Может быть, сейчас ее не все поймут, но когда я к ней, к сожалению, возвращаюсь в воспоминаниях, да, мне становится очень стыдно. Короче говоря, значит, это было время во времена моей тренировки, ну, когда у меня была спортивная карьера строилась. И в теннисе есть определенное правило, когда, то есть во время розыгрыша можно передвигаться на трибунах, когда идет подача, даже дышать не рекомендуется. То есть это очень главный, самый важный аспект в розыгрыше.
3: Ну, потому что отвлекает, конечно.
2: Очень сильно. И, значит, я подхожу, чтобы пройти на трибуну, и впереди вижу мальчика, который мне, ну, очень нравился. И я такая думаю, я не буду с ним стоять, и я демонстративно пройду мимо, показав ему, что мне вообще все равно, существует он в этой жизни, не существует. И, короче говоря, значит, я вот в этих вся в мыслях прохожу, а в этот момент розыгрыш. Как на меня шипели все те, кто там сидел на трибунах, это как хуже гусей, знаете, вот в деревне. Короче говоря, вот за эту историю мне очень
1: жесть.
2: Стыдно.
1: Аня пишет: в детстве во дворе у нас стояла чужая машина, и я решила написать пальцем на пыльном капоте «Помой меня». Только вот пыли оказалось довольно мало, поэтому я взяла камушек.
2: Умничка!
1: Надпись получилась очень долговечной. Родители владельца потом искали малолетнего вандала всем двором. Я тоже активно искала.
3: Стыдно, видимо, до сих пор. А вот Ренат, наш добрый парень, написал: «Доброе утро всем. Историй у меня много, но чтобы мне было стыдно, я так такого не помню.
2: Кстати, вот.
3: И, кстати говоря, это неудивительно, Ренат, вам тоже доброго утра.
2: Да-да-да. А вот, кстати, от Скопа примерно такое же сообщение. Я думаю, что им нужно с Ренатом встретиться, пообщаться и подружиться. Моя мама пыталась от меня спрятать арахис в дрожже. Пересыпала его, вот этот вот арахис, в банку и поставила рядом с банкой фасоли. Но это была ее... тотальная ошибка. Уж очень было видно, я с чайком отъел этот арахис, и мне не стыдно.
1: А еще Ольга написала, в детстве обиделась на родителей и решила уйти из дома.
4: Навсегда.
2: Да, да, да.
1: Собрала пакет, внимание, две конфеты, носки и пульт от телевизора, чтобы им тоже было плохо.
3: Еще и пульт от телевизора.
1: Дошла до соседнего подъезда и вернулась через 20 минут, потому что есть захотела.
2: У меня, кстати, тоже...
3: Ушла на дом и навсегда.
1: А у меня... Она еще дописывает, стыдно было, ужас.
2: А у меня, кстати, история из дома, я не выходила, кстати, спасибо моей маме, попытку, первую, единственную мою попытку уйти из дома навсегда, она очень резко, значит, это пресекла. Но у меня есть другая история, так как из дома я уйти боялась, из-за мамы, я объявляла голодовку, что я буду, значит, голодать. Ну, где-то, ну, может быть, там, пару часов я... А, не спать и голодать, вот. И в итоге выходит мама как-то на кухню, я, значит, с бутербродом в руке сплю на кухонном спалу.
1: А я как-то...
2: Провалила я!
1: А я как-то в одном... Знаете, вот есть такие магазины со всякой всячиной, там, с подарками, с вазами, со всякими безделушками, но которые стоят довольно много, то есть это всегда очень дорого. Короче, как-то раз кто-то неаккуратно в магазине поставил вазу на пол.
3: Воу-воу-воу-воу-воу.
1: Ну, из продавцов, из консультантов, кассиров. И я, будучи ребенком лет 6, разбил вазу за 40 тысяч рублей.
2: Ого!
1: Тогда. А тогда, в 2002 году,
2: ну, да,
1: ваза за 40...
3: Бешеные деньги стоило вообще.
1: Даже
2: целое
1: на 2000-й.
2: Состояние.
1: Да, это целое состояние. 40 тысяч рублей.
2: Чё?
1: Мама побагровела. Потом посинело, потом побелело. Я прям
3: понятно,
1: видел, как на ней светофор, да? Просто менял цвета.
2: Так, а чё, Басов, как история закончилась?
1: В итоге мама так выкрутила, что...
2: Это они разбили.
1: Извините, нет, а какого, извините, чёрта вы ставите на пол дорогущую вазу?
2: А действительно.
1: В проходе.
2: Ну, извините-ка.
1: В итоге...
3: Ну, есть такое. Слушайте, от Николая пришла просто улетная, бомбическая история. Он пишет, привет, первое. Ребята, мне было лет 9, я гостил у бабушки в деревне. Решил поиграть в индейцев и случайно поджег сток сена у соседа. Сгорел не только сток, но и забор. Сосед бегал за мной по всей деревне, а я спрятался в собачьей будке и просидел там 4 часа. Я так думаю, что влетело там знатно. Мне сейчас пишет 46, я серьезный человек, Минаэль у себя там на заводе, но того соседа вспоминаю до сих пор с дрожью в коленях. И да, мне до сих пор стыдно.
2: Я вспомнила еще одну свою историю, когда, значит, я решила, что я буду творить, именно творить, так, добрые дела. И, значит, это зима, Ташкент, снег. Те, кто, скажем так, из Ташкента, помнят, что там, ну, это большая редкость, когда выпадал снег, и нужно было еще успеть быстренько в нем поваляться, потому что на следующий день это уже слякоть, а через день это уже все, ничего нет. Сейчас, говорят, климат поменялся, но неважно, это тогда было, давно. Короче говоря, выхожу, значит, я погулять, и вижу черно-белого кота, который выходит из подвала погулять, а, так, возможно, даже по своим кошачьим делам. Так. Но я решаю, что котик-то, ему холодно,
1: да,
2: у него же обуви нет.
1: Конечно.
2: Его нужно согреть, спасти. Короче говоря, я этого кота затаскивала, он убегал. В какой-то момент он уже орал, дрался со мной, а я его все затаскивала в этот подъезд. И когда в итоге он где-то там в этом подвале спрятался, чтобы я уже куда-нибудь пошла дальше по своим делам, я шла с такой гордостью, что я спасла кота. Короче говоря, мне перед этим котом очень стыдно. Он как бы, он-то из подвала, он пошел гулять, а я его обратно затаскивала.
1: Пишите, да.
3: Еще одно сообщение давай, прочитаю. Давай. Макс пишет, привет из Эйлата. Я рос в Керчи, в Крыму, и часто в малых городах мы... вот я так думаю, что это убегали на плавремонтные заводы попрыгать с пристани и корабли. Короче, лазили везде, тогда не подозревая, что это очень опасное место.
2: Ну, естественно.
3: Место.
1: По заброшкам лазить, вы
3: мы
1: что?
3: Святое. Мы надеемся, что вам стыдно.
2: Мы надеемся, что вы выжили.
3: Ну, судя по тому, что он пишет, все-таки выжили.
2: Ой, не факт, ой.
3: Пишите, дорогие друзья, на наш WhatsApp 054-20-70-800, за какую детскую выходку или проделку или шалость вам до сих пор стыдно. Мы ждем вашей истории.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие 9 тысяч в месяц.
6: Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Центркар.
14: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур.
14: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
15: Первое радио. Всегда с тобой.
16: Голоса Первого радио.
17: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
18: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
17: Андрей Смертенко.
16: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
19: Сундук Баха.

Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Спустя десятки лет фразу Галины Улановой многие вспоминают с усмешкой, но тогда, в 1936 году, после того, как эти слова прозвучали на собрании артистов Большого театра, Прокофьеву, автору балета «Ромео и Джульетта», было не до шуток. Прокофьев очень долго искал лирический сюжет для балета, покуда драматург Адриан Петровский не предложил замахнуться на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира. Прокофьев сочиняет 58 номеров, но Кировский театр, ныне Мариинский, от сочинения открестился, так как музыка показалась слишком новаторской. В Большом театре все-таки проявили интерес, однако в итоге вынесли неутешительный вердикт – музыка не танцевальная. Еще на этапе создания Сергей Сергеевич на основе музыки к балету пишет симфонические сюиты. На концертах их звучание вовсе не приводит публику в ужас, наоборот. А вскоре запрос на постановку балета пришел из Чехословакии, где и прогремела мировая премьера. Приобщиться к успеху, наконец, решаются и главные театры Советского Союза. Однако это был лишь маленький шаг к победе. Нужно было заставить артистов балета проникнуться музыкой, а это оказалось непростой задачей. Им не нравилось все – новые ритмы и размеры. Во время репетиции танцоры демонстративно напевали фрагменты из сочинений других композиторов. Противился и оркестр. Музыканты так опасались провала, что за 2 недели до спектакля большинство отказалось играть на премьере.

0: ты ощущаешь ее физически. Именно здесь ты начинаешь верить в то, что разрушительное зло сильнее добра, а значит, победит смерть. Кстати, именно этот номер в балете с музыкальной точки зрения очень прост. Красота и величие здесь в простом ритме, прямолинейной теме, ну и, конечно же, в оркестровке. На первый план Прокофьев выдвигает самые мощные инструменты – тубы, фаготы, тромбоны, литавры и барабан. Эта грубая сила гипнотизирует и парализует. Красиво и беспощадно звучит тема вражды. О том, что в этом мире ненависти есть еще крошечная надежда на человечность, напоминает только маленький эпизод в самой середине номера, где Джульетта танцует с нелюбимым женихом Парисом. Однако этот нежный минуэт лишь делает контраст ярче. Вернувшаяся тема рыцарей звучит еще правдивее и не оставляет ни единого шанса на сопротивление. Понятно, что такой хит не мог не влиться в массы. «Танец рыцарей» вошел в киноленты, рекламу, да и просто многие музыканты, конечно, с разным успехом, до сих пор не стесняются цитировать одну из главных тем балета. Лучшей версией, на мой взгляд, стала композиция Робби Уильямса под названием «Веселись как русский», где музыка Прокофьева в очередной раз обрела новую окраску.
1: Спасибо!

0: На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Прогрев-шоу на первом.
2: А мы едем дальше. Здравствуйте. И снова в студии Елена Семенова.
3: Доброго утра всем. Кристина Кипнис.
4: Тоточки я и Андрей Ежов.
2: Здрасте.
4: Андрюха, ты тут-то,
2: и я тут-то.
3: Ребят, мы сегодня обсуждаем детские выходки или проделки, за которые вам до сих пор стыдно.
2: Mm-hmm. Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Да, пока вы пишете, вот мне интересно, девочки, мы по большей части, как, кто бы здесь сейчас не писал, что мы были очень послушными детьми, все равно шалили, все равно что-то пробовали, это проверка границ.
4: Правильно? Как по-другому? Конечно.
2: И сейчас активно обсуждается уже около там, 15 лет, 20, может быть, должен ли быть ребенок удобным? И приходит к выводу, что нет.
4: Диван должен быть удобным.
3: Ребенок должен быть счастливым, вот на самом деле, как мне кажется. Но понятное дело, что полную свободу действий ему тоже предоставлять нельзя.
2: Конечно, то есть свобода и вседозволенность имеет какое-то все-таки различие, потому что встречаешь иногда воспитанного, свободного, счастливого ребенка, а иногда встречаешь, счастливого, но невоспитанного.
3: Ребята, вот то, что мы сегодня обсуждаем, вот эти детские проделки, за которые нам стыдно, вот психологи говорят, что вот озвучивание своих вот этих детских грехов, скажем так, вслух, в юмористическом ключе, вот нам же поржать и сделать из этого выводы, это вообще мощный инструмент самотерапии. Вот когда взрослый солидный человек слышит по радио, что другие, скажем так, успешные люди в детстве
2: косячат
3: и творят какие-то дикие вещи, внутренний критик замолкает, поэтому и тут написано, происходит валидация. Я нормальный, все дети косячат, это был просто этап взросления.
2: Конечно.
4: Тогда я, значит, воспользуюсь этой терапией и расскажу свою самую-самую отвратительную, постыдную историю. Значит, мне было лет 5. На тот момент у меня была моя лучшая, бывшая уже, получается,
2: уже статья,
4: подруга.
2: Понимаешь? 5 лет уже статья.
4: Практически могла бы быть, если бы она догадалась на меня, например, подать в суд. Короче говоря, значит, и у этой моей бывшей лучшей подруги день рождения.
3: Ты же скажи, сколько лет тебе тогда было? 5.
4: Так. Нам было по 5 лет. И, значит, так получилось, что родители не успели купить подарок, но день рождения, значит, пропустить
2: бывает.
4: Было невозможно. И у меня были игрушки, два пупса, девочка и мальчик. И я решаю, единственное, не помню, кого я ей подарила, что я пойду вот с этим пупсом. Во-первых, это очень классно, лучшая подруга, пупс у меня, пупс у нее. Короче говоря, все очень как-то классно. Значит, все, день рождения отгуляли мы знатно, все было классно, но через пару дней после того, как прошел ее день рождения, я решила, что пупса надо забрать обратно. Короче говоря, я пошла к ней домой, стучусь, она мне открывает дверь, приглашая меня в дом. Я говорю, нет, в дом я не зайду, но ты мне вынесешь сейчас пупса, которого я тебе подарила. Она говорит,

0: Говорит, что? Я говорю, быстро вынесла мне пупса. Короче говоря, этого пупса я забрала обратно, спускаюсь, она жила на 4-м этаже, где-то, значит, между 2-м и 3-м этажом, я останавливаюсь, смотрю на этого пупса и сама с собой разговор веду. Что я натворила? Зачем я это сделала?
1: Совесть, матушка.
0: Совесть, матушка. В итоге, значит, я все равно, ну, уже возвращать мне как-то стало еще более стыдно идти обратно к ней домой, дарить ей обратно этого пупса. Тем более я была уверена, она была девочка тоже с характером, значит, и я была уверена, что этого пупса вряд ли она заберет обратно, а вот где-нибудь он может в неожиданном месте у меня оказаться. Поэтому я, значит, донесла этого пупса домой. И я вам хочу сказать, я его до сих пор ненавижу.
1: Это помните, как в старом добром стихотворении, которое мы все прекрасно знаем, мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю, но, пожалуй, я Сереже ничего не подарю.
0: Ну вот как бы да, и, ну, короче говоря, ребят, мне за эту историю максимально стыдно.
1: Понимаю.
2: Дринька пишет, всем привет. В принципе, я был хорошим ребенком, но проблем много не делал, но...
0: Эти 10%, да?
2: Этот 1%.
0: 1%.
2: Но однажды у меня дневник закончился в декабре. Представляете, он даже не дожил до зимних каникул. Отец, когда подписывал последние страницы, очень удивился. Но на что я сказал: пап, я же тебе сразу говорил, что дневник какой-то бракованный. Угу. И после этого у меня каждый год заставляли нумеровать все страницы. Всем удачного дня.
0: Помним, вырывали.
1: Марина рассказывает, что были 90-е, и в 5 лет маме дали получку.
0: Так.
1: Но получка была с грязными деньгами. В прямом смысле слова они были грязными. И я решила помочь маме и постирать эти деньги из кошелька.
0: Какая умничка!
1: В 90-е, когда все товаром выдавали, иногда не выдавали вовсе. В общем, она решила постирать их с мылом, как она пишет.
0: Какая хорошая
1: очень
0: девочка!
1: Очень тщательно! Когда мама увидела...
0: Щеточкой?
1: Не знаю, этого она не написала. Когда мама увидела мокрые купюры на батарее, я гордо сказала: зато теперь чистые.
0: Отмыла деньги, кстати.
1: В 90-х деньги отмывала, Марина.
0: Символично.
2: Наталья написала: доброе утро, первое. История такая: на уроке литературы меня спросили стихотворение, и я получила 5. Я так понимаю, что наизусть, да? А на следующий раз нам снова задали, но я не выучила. Подумала, что не спросят, раз в прошлый раз вот спросили. Спросили, и я получила 2. До сих пор помню мамины руки. Я вот, ну, даже не представляю, на каком месте. Это было в 1-м классе, и с тех пор больше я так не делала.
0: Есть еще одна история.
2: Стыдно. Да.
0: Доброе утро, ребята. Мне было 9 лет, и меня оставили с младшей сестрой 6 лет. Дело было под Новый год, и я решила проверить, как ведет себя вата на елке, будучи снегом. Пожар вспыхнул, и моргнуть не успели, правда, погасить смогли. Сегодня я уже бабулю 2 самых любимых внуков, но воспоминания остаются, наверное, при деменции.
1: Пишет нам Вадим: было мне лет 15, и я уже начал курить. И тут был тополиный пух, и решили мы, значит, его весело этой зажигалочкой поджечь.
2: Обалдеть. Весело было.
1: Ровной дорожкой начал гореть тополиный пух, но в 20 метрах от нас мы вдруг увидели зауча, который убегает от волны огня.
0: Жестко.
2: Стыдно. А вот смотрите, так, Столивар, которого зовут Женя, пишет: доброе утро, у меня рассказ один. Школа, первый урок физкультура, после него школьная линейка в честь дня рождения пионерии, 19 мая. Вся школа стоит на линейке, а 5 Б отсутствует. Весь в класс, включая отличников, в кафе празднуют день рождения. Мой день рождения. Я не виноват, что пионерия решила родиться со мной в один день. Потом были рай оно, гор оно и все остальное оно. Узоры от пластиковой выбивалки для ковров разрисовали весь мой зад. Но я никакого стыда не испытываю, а даже как бы наоборот.
0: А я вспомнила еще свою историю. Значит, их было 2. Первая, и обе короткие. Значит, первая, это я когда, не помню, класс, по-моему, был 5-й или 4-й, ну, что-то такое. Короче говоря, я подбила всех своих одноклассников, значит, сбежать с какого-то там предмета, урока. Они все сбежали, а я нет. Пришел учитель в класс, и, короче, сцена, да, значит, все отсутствуют, кроме меня. Я, естественно, была самым лучшим учеником в мире. Ну, с меня, конечно, мои одноклассники очень долго спрашивали: «Порке ты так поступила, Кристина?» Ну, как-то так. А вторая история, значит, ух ты,
2: Что?
0: Деменция.
2: Лежу. Я забыла. Ладно, я прочитаю.
1: Вторая история. Лежу я побитая после этого урока.
2: Я прочитаю пока, вспоминай свою историю, а я пока прочитаю сообщение от Марины. Она пишет: ребята, привет. В первом классе мне безумно понравился ластик в виде клубники у моей одноклассницы. Я не выдержала и тайно его сперла. Дома моя мама увидела все это дело, все поняла и заставила меня на следующий день возвращать этот ластик и извиняться. Я ревела так, что сопли пузырями шли.
0: Да,
2: прошло
0: уж
2: много времени, но стыд присутствует до сих пор.
0: Это прям ой-ой-ой.
2: Извиняться в таком возрасте, вот на всю на эту
0: да,
2: детскую
0: оставь
2: психику.
0: Извиняться, признаться, что ты своровала, а еще потом и извиниться.
2: Ребята,
0: кошмар.
2: У вас есть еще буквально минуток 5 на то, чтобы написать вашу историю. За какую детскую выходку или проделку вам до сих пор стыдно? 054-2070-800. Ждем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях. Стесняетесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу. На первом.
10: Значит, мы продолжаем прогрев шоу работать. И сегодня у нас психотерапия, да, назовем это так. Лена уже прочитала статью от психологов о том, что если все-таки рассказать какую-то свою постыдную детскую историю, и тем более, а если ты еще послушаешь, что это и творят другие, тебе как-то станет легче. Так вот, изливаю свою душу дальше. Значит, детский сад. И, ну, там были свои, естественно, игрушки, которые принадлежали детскому саду. Ну, и некоторые.
11: 68.
10: Да, ну и некоторые дети приносили свои игрушки. И вот я помню, как одна девочка принесла кукольный домик, на который я, естественно, положила глаз. Но, а девочка у нас, скажем так, не сложились у нас с ней отношения. Меня девочка очень сильно любила, и только мне она не разрешала играть с этим кукольным домиком. Уж почему, я не стала, естественно, выяснять, пока был тихий час. И как-то так получилось, что и воспитательниц в этот момент не было. Я прокралась к этому домику, разломала его и быстренько пошла обратно спать. Когда, значит, мы все проснулись и полдник, после этого мы, значит, возвращаемся к своим игрушкам, она видит, что ее домик не восстановить. Он очень сильно был. Подошла очень ответственно к этому вопросу. И знаете что? Я эту девочку утешала, говорила, как же так, а? Ну кто, у кого рука поднялась? Вот.
12: Смотрите, ребята, дело в том, что этому есть научное объяснение. Я тут прочитала, что оказывается, где-то лет до 9 у детей преобладает эгоцентрическое мышление. Вот творя пакости, ребенок физически просто не способен спроецировать на себя чужую боль, понятное дело, да? Он видит только веселую игру или эксперимент. А вот уже ближе к подростковому возрасту формируется лобная кора, которая отвечает за эмпатию. И человеку становится стыдно как бы задним числом. перелом, когда его взрослый мозг наконец-то понимает, сколько ресурсов, нервов и сил стоил, вот, например, тот же сожженный забор у того соседа.
4: Судя по всему, формирование эмпатии формирует и причинно-следственные связи.
10: Да, конечно.
12: Это однозначно, конечно.
10: Но я хочу сказать, что на самом деле дети еще те, скажем так, ячейки общества, да, назовем их так, за которыми ячеечки, да, за которыми нужно очень сильно следить. Вот я помню историю, значит, уроки труда, и, ну, мальчики там что-то мастерили, а мы либо готовили, либо что-то шили. И вот я помню, как нам дали задание сшить фартук. Естественно, я не собиралась изначально, как только услышала это задание, что я уже знала, что я этого делать не буду, но у моей бабули всегда были заначки, и, соответственно, была одна из заначек, это вот фартук. Короче говоря, я этот фартук, ну, естественно, с разрешения бабули, принесла в класс и выдавала это, что это я сделала. Учитель, естественно, не верил. Короче говоря, я ему доказала, что он не прав, что это я своими ручками золотыми-то все и сделала, так я еще заставила его извиниться перед
12: собой.
4: Но, кстати, помимо эгоцентризма...
10: И мне, кстати, за это мне не стыдно.
4: Лен, помимо эгоцентризма, еще и очень сильно влияет общество. То есть ты пытаешься, как ребенок, постоянно адаптироваться. И гораздо активнее, чем взрослый уже человек.
12: Но иногда это происходит неосознанно.
4: Это уже неосознанно.
12: Потом, после 10 лет, вот уже начинается вот это вот все осознание и все такое прочее.
4: Иногда это чувство, чувство важности, желание соответствовать, быть в стае и так далее. Это животный инстинкт, которому ребенок пытается соответствовать. Как-то.
12: Смотрите, тут пришло сообщение, оно, ну я бы сказала, поучительное. Даниэль написал очень грустное сообщение. Он пишет: «Мне стыдно до сих пор. В 8 классе били и чмырили новенького по фамилии Алимов. Он говорил с акцентом и был чушпаном. Я лично бил его по лицу, а летом в каникулы он погиб. Утонул, спасая ребенка. Всю жизнь так и живу с этим стыдом. Сам не знаю, зачем вам это рассказал».
10: Нет, ну, во-первых, мы хотим вас поблагодарить за эту
12: поблагодарить
10: историю.
12: И поддержать. Вы не ведали, что тогда
10: на
12: творили.
10: На самом деле, да. Самое главное, вот что я хочу сказать, что вы сейчас вот даже рассказали. Осознали, и я надеюсь, что, ну, скажем так, немножечко какое-то вот
12: чуть-чуть легче
10: освобождение
12: стало, да.
10: Вам придет, потому что, правда, очень страшная история. Но немножечко я перейду все-таки к юмору, и вот, значит, Алекс пишет: «Я всегда подозревал, что Кристина такая нехорошая разрушительница». Ну, я рада, что мы с вами познакомились.
4: Я хотел вот еще вам что прочитать, сообщение от Дениса.
10: Так.
4: «В летнем лагере ночью намазали мальчику лицо зубной пастой. Все по классике. Все посмеялись, легли спать, а утром выяснилось, что это был
10: ожог.
4: Не мальчик из нашего отряда, а молодой физрук, который прилег на свободную кровать, потому что слегка перепил. Он только приехал на смену. На зарядке он долго смотрел на нас и спрашивал, хоть мятная была».
12: Слушайте, а вот от Ильи пришло сообщение. История, это просто, по-моему, классика жанра. Он пишет: «Шалом первое. Жили летом у бабушки на даче. У соседей за забором росли фантастические огромные яблоки «Белый налив». У нас на участке таких не было, да. Мы с братом соорудили палку с такой петелькой и таскали эти яблоки через забор. И один раз сосед нас поймал за руку. Но вместо того, чтобы выпороть или наорать, он молча вынес нам целое ведро этих яблок, улыбнулся и сказал: «Что ж вы не попросили, пацаны, я бы просто так вам дал». Это было худшее наказание в жизни, и мне до сих пор стыдно.
4: Эх, вот так вот, друзья.
10: Ну, наверное, пришло время еще попросить прощения у одного мальчика, которого он был лопоухим, и я так удачно взяла его за уши и била его об стекло, ну, потому что он меня доставал
12: Кристина,
10: очень много. Ну,
12: боже.
10: Я решила...
4: Ты как
10: что?
4: Дожила до этого возраста?
10: Вот, ты знаешь, я часто задаюсь этим вопросом.
4: Потому что мне вот реально интересно, что тобой движило, хотя ладно, я не буду в эти дебри вдаваться.
10: Да,
4: потому что мне кажется, это абсолютно губительная тема.
10: Ну, есть немного.

примете есть подвал. Там тепло, как в Туркестане, там окошко белым станет накануне волшебства.

0: Друзья, прежде всего, 8 часов 50 минут, и мы хотим поблагодарить всех, кто поделился своими историями, потому что, друзья, некоторые были смешные, некоторые пронзительные, над некоторыми стоит, конечно, задуматься и уберечь своих детей от подобных ошибок. А с другой стороны, пусть набиваю шишки.
1: Но это же жизнь. Главное, надеюсь, что какое-то облегчение... Во-первых,
2: оно все-таки
1: пришло и, соответственно, ну и вспомнили свое детство. Это
0: конечно,
1: всегда приятно.
0: Конечно.
2: Ну что, ребят, прогрев-шоу завершает свою работу, но информационный день на Первом радио продолжается. Следом за нами стартует колесо обозрения уже в следующем часе с Павлом Маргуляном. Вас ждет свежий обзор израильской печатной прессы.
0: В 16:00 «Гостиный двор». 30 лет на сцене, гастроли от Бельгии до Австралии и музыка на 6 языках. В гостях у Влада Зерницкого певец и основатель коллективов «Бель Канто» и «Великолепная восьмерка» Анатолий Лай. Поговорим о секретах вокального мастерства и закулисье мировых гастролей. 16:00, «Гостиный двор», не пропустите.
1: Ну а уже в 20:00 программа «Не по Фрейду». И в гостях у Солнцева и Прешель фотограф и художница Ира Прохорова. Когда-то она потратила первую зарплату на фотоаппарат и не прогадала. Сегодня ее в портфолио Forbes, Givenchy, MAC и выставки в Израиле и Германии. Поговорят ребята о том, как переехать без знаний языков, построить творческую карьеру с нуля и дойти до философии Канта на иврите. Вот это я понимаю, быстрый курс адаптации. Ну и также думаю, что после эфира у ребят будут новые фотки и впечатления, так что даже можно позавидовать. Короче говоря, не пропустите «Не по Фрейду» сегодня в 20:00 на Первом.
2: Ну и не забываем о том, что у Первого радио есть отличный YouTube-канал. Там можно не только смотреть прямые трансляции, но и пересматривать любые моменты, когда захочется. Архив YouTube-канала Первого к вашим услугам. Есть там шорты, интересные рубрики, актуальные интервью. Все для того, чтобы быть в курсе всего на свете. Заходите, подписывайтесь. Подписывайтесь, оставляйте свое мнение в комментах и не забудьте про колокольчик. Нам очень важно быть с вами на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
0: 8 часов 52 минуты, 19 августа 2026 года. Вы слушали прогрев-шоу на Первом радио. Услышимся завтра. Именно кто? Крис Кипнис,
1: Лена Семенова
2: и Андрей Ежов.
1: Любим, обнимаем, целуем.
0: Пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: В новом филиале Маданой Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Маданой Мания, Мидхаммали Коэн 21, напротив академического колледжа.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
4: В филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
11: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
10: Екатерина Вергунова.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Глава Банка Израиля предупредил о росте инфляции. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон в интервью Bloomberg Television заявил, что ожидает рост инфляции в стране в ближайшие месяцы с 1,5 до 2%. По его словам, дополнительное снижение процентной ставки в сентябре все еще возможно, но отнюдь не гарантировано, и решение по нему будет основываться на данных реального времени. Напомним, что ранее Центробанк два раза подряд снизил учетную ставку, опустив ее до уровня 3,5% с базовым сценарием снижения до 3% до конца года. Однако, по словам Ярона, с момента предыдущего решения по ставке уровень неопределенности заметно вырос, и членам комитета теперь придется учитывать состояние рынка труда, инфляцию, геополитические и фискальные риски. Ярон также коснулся экономического вызова, который встанет перед правительством, которое будет сформировано после выборов в октябре. По его словам, правительству нужно будет позаботиться о снижении государственного долга, продолжая при этом расходы на оборону и инвестиции в двигатели роста. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп приказал высокопоставленным представителям своей администрации прекратить переговоры с Ираном. Согласно публикации, представители Белого дома недавно проинформировали союзников о том, что администрация меняет свою стратегию в отношении Тегерана с подхода нанести удар по Ирану как можно скорее на политику удушения в течение длительного времени. 20 августа сеть магазинов Glam 42 начнет продажу в Израиле товаров популярного мирового бренда Sephora. Однако, как сообщает 12-й телеканал, цены на них будут значительно выше, чем за границей. Проверка телеканала показала, что разница в цене составит от 10 до 30%. Следует отметить, что продажа продукции бренда Sephora в Израиле осуществляется не за счет прихода самой сети в страну, как сообщалось ранее, а в рамках временного дистрибьюторского соглашения между Sephora и местной сетью Glam 42, где утверждают, что все товары, которые будут предлагаться в ее магазинах и во временных точках продаж в торговых центрах Израиля, являются оригинальной продукцией, закупаемой напрямую с Sephora во Франции, а не излишками, товарами из аутлетов или запасами из сторонних источников. В Sephora сообщили, что у сети нет планов открывать магазины в Израиле. Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщили об аномально высоком уровне фекальных бактерий в ряде рек и водоемов на севере Израиля. По результатам проб, взятых 16 и 17 августа, норматив до 400 бактерий на 100 мл был превышен в Баниасе, Хазбане, Иордане, бассейне Мешушим, ручьях Джильбон, Заки, Иудия, Цальмон и Гзив. В отдельных точках показатели достигали 3400 в бассейне Мешушим, 3000 водопада Иудия, 2900 в бассейне Цальмон и 2300 в Хазбане. В связи с этим вход в указанные участки рек и водоемов может быть опасен до получения стабильных нормальных результатов повторных проб. Источник загрязнения пока не установлен. Минздрав и Министерство охраны окружающей среды продолжают мониторинг. В Пуэрто-де-ла-Крус в Испании проходит женский юношеский чемпионат мира по водному поло среди спортсменок до 18 лет. В одном месте проходит турнир дивизионов 1 и 2. Израильтянки стали победительницами группы И дивизиона 2. Сборная Израиля победила команду Зимбабве со счетом 19-5 и команду ЮАР со счетом 19-11. Сегодня израильтянки сыграют со сборной Австралии. Наша команда ведет борьбу за выход в дивизион 1. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве и на Голландских высотах 35, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
1: עיתון, אמרו בתגובה שהעניין
2: מדינת ישראל הם מייצגים
15: לארצנו למבצע אנטבה
16: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם

0: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и приветствуем всех на первом радио 89.1 FM. 19 число, август, Йом-Рвии, среда, 9:05. Программа «Колесо обозрения», четвертый выпуск на этой неделе. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии. Вместе с газетами «Аарец», «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом». Обозрение материалов нашей сегодняшней прессе. Давайте так, я всегда откладываю, сначала обозначаю, скажем так, форматирую сегодняшние газеты, в каком варианте они вышли, с какими приложениями, потом откладываю приложение в сторону, иначе у меня не хватит места для того, чтобы посмотреть на все материалы. Сегодня все традиционное: «Демаркер», «Экономика», «Галерея», «Культура» — это газета «Аарец», и «Зманим плюс» — приложение, которое выходит по средам, газете «Идет Ахронот». Посвящено оно в основном читательницам газеты. Каждую среду я об этом напоминаю. Почему я так решил? Потому что здесь в 90% случаев главный материал и фотография на первой полосе — это женщина, которая преуспела или пытается преуспеть. Мы сейчас поговорим о той, которая пытается преуспеть на своем новом поприще. А на третьей полосе — новые товары, и это исключительно женские штучки. Я бы так сказал, одежда, обувь, сумочки, косметика и так далее. Кроме этого, традиционно, так как здесь перестало временно выходить приложение «Маслюль», напомню постоянным нашим слушателям или читателям, что по понедельникам, если не ошибаюсь, раньше, в более спокойные времена, было приложение «Маслюль», то есть туристическое приложение, которое рекомендовало, куда пойти, куда податься, и не только в Израиле, но и за границей. Сегодня «Зманим плюс» «Зманим плюс», раньше назывался, сейчас «Плюс Маслюль», тут более мелким шрифтом напечатано. И в этом контексте туристической рекомендации «Мегидо», наш национальный заповедник, археологический и исторический яин, значит, вино, искусство и волшебство Мегидо. Вот такое обозрение того. Национальный парк очень интересный, который рассказывает об истории этой земли, в том числе вот рекомендация этого места, рецепты. Дальше пару страниц досуга, кроссворды, гороскопы, судоку и спортивных несколько страниц всегда во всех приложениях. Так вот, прежде чем отложить это приложение, я вижу на первой полосе фотографию девушки, симпатичной, надо сказать, которая мне как-то знакома, стал вчитываться, кто это и что это. Альяна Закс, так ее зовут, модель. То есть она дугманит и общественная активистка. 7 октября... А нет, простите, не 7 октября. Она потеряла мать и брата от попадания иранской ракеты и решила совершить какие-то изменения в своей жизни. И после этого, когда я это прочитал, я вспомнил, где я ее видел. Совсем недавно здесь о ней большой материал на 4-5 полосе. Заголовок его: «Я хочу почувствовать, что трагедия, которую я обрела, не была напрасной». Вот такой заголовок. Альяна Закс, оказывается, она руководитель молодежного штаба в партии Гади Эйзенкот Яшар. И тут я вспомнил, где, потому что Гади Эйзенкот в воскресенье встречался с русскоязычными журналистами, блогерами, активистами. Было выступление Алекс Риф, которая, по-моему, в списке его, и еще женщин-активисты к этой партии, которые рассказывали о планах партии, в первую очередь о планах, направленных для репатриантов. И вот Альяна выступала, одна из них, она представляла, скажем так, молодежное крыло этой партии, рассказывала, какие планы у партии Эйзенкота на молодежь. Представила себя, и рассказывала о планах и о себе, почему она и как она. И вот сегодня о ней такой большой репортаж. Она в штабе молодежи в партии Гади Эйзенкота. Она глава штаба молодых в партии Гади Эйзенкота. Вот сегодня о ней рассказывают. На первой полосе тоже заголовок, только другой по поводу статьи о ней. «Магия Лану Ютертов». Мы имеем право на более лучшие, во всех отношениях. Вот, это приложение. Теперь главные заголовки. Значит, перед главными заголовками, господа, я периодически предлагаю вам встать на место редактора газеты и подумать, например, вот сегодня какой материал вы бы расположили на первой полосе. Понятно, что материал на первых полосах газет — это материал, который видят, скажем так, я не могу сказать, что читают, но видят наибольшее количество людей. В каком смысле видят? Человек, даже который проходит мимо газеты, например, газеты «Исраэль Айом», которая где-то там лежит на входе в учреждение, на скамейке, где их раздают, видит главный заголовок, он может не брать газету, но главный заголовок, фотографию, текст он видит. И поэтому я уже вам недавно говорил, что вот главные заголовки, скажем так, распространяются на максимально большое количество людей, потом заголовки внутри газеты на порядок меньшее количество людей, и читать то, что написано под заголовками, это еще на порядок меньшее количество людей, которым это интересно. Мы с вами этим занимаемся, знакомимся с материалами, но вот вы редактор, и вы думаете, какой сегодня, 19 августа, я должен поставить главный заголовок. С учетом того, что в Израиле главное — это внутренняя политическая жизнь, помните, есть знаменитое высказывание Генри Киссинджера, что у Израиля нет внешней политики, а есть только внутренняя. То есть даже дела во внешней политике направлены на внутреннюю политику, на улучшение своего политического положения внутри страны, а если это ближе к выборам, так вообще все сконцентрировано, скажем так, на внутренней политике. И поэтому любой нормальный редактор любого издания решил, окей, праймерис в Ликуде, это главное событие вчерашнего дня, самая большая партия страны, 140 тысяч членов партии, какой список сформируется, конечно же, я это поставлю на первое место. Но тут вмешалось в повестку вчерашнего дня событие по возвращению останков нашего солдата Иуды Каца. А это как бы вот святое для израильского общества событие. Мы не оставляем, мы ищем и не устаем, и не перестаем искать солдат, которые пропали, место захоронения которых неизвестно. И поэтому мнение редакторов может измениться. Вот это история, которая как бы, ну, она, как я уже сказал, она святая для израильского общества. Возвращение останков солдата, очень важная тема. Ликуд, очень важная тема, что делать? Тем более, что мы знаем, вот я еще одно отступление сделаю. Общеизвестно, те, кто следит за израильскими выборами, знают, что перед выборами освещаются многие темы. Экономика, дороговизна, цены на квартиры, какие-то условия быта, цены на арнону, на электричество, на воду, на газ. Вот все-все-все-все темы обсуждают, и политики обещают какое-то улучшение. Но когда приходит money time, то есть день выборов, я уже, по-моему, об этом вам рассказывал, что главное становится это безопасность. Все отодвигается в сторону, и вопросы безопасности политики поднимают флаги, на которых написано «безопасность», и с ними идут на выборы и преуспевают на выборах. Я напомню, что главной темой выступления нашего премьер-министра Нетаньяху минимум 10, если не 15 лет, это была иранская угроза. Он о ней говорил чуть не в каждом своем выступлении до этой каденции и добивался успеха. Результат налицо. Нетаньяху премьер-министр с 2009 года, плюс 3 года тогда. Ну, 3 года тогда это не было еще так актуально, а сейчас он знает, что больше всего волнует израильтян, безопасность, и на этой теме он как бы всегда выигрывал. Вот, и поэтому, и почему это так? Ну, во-первых, безопасность — это наша жизнь, как вы понимаете. А во-вторых, сами газеты, не все, но газеты во многом ставят вопросы безопасности, материал на тему безопасности на первые места в своих изданиях. Первая, вторая, третья, четвертая полоса. Особенно газета «Исраэль Айом», я вам рассказывал. Безопасность, безопасность, безопасность. Сирия, Газа, Иран, террор, Иудеи, Самарии и так далее. Это главные темы этой газеты. «Идет охрана» тоже, в общем-то, уделяет им много времени. И таким образом у нас сформировалось общественное мнение, что безопасность — это главное в нашей жизни. Оно формируется газетами, но и оно внутреннее ощущение. Я хочу жить в безопасной стране, где безопасно мне, безопасно моим детям, моим внукам и так далее. Так вот, возвращаемся к редакторской функции, которую я на вас сейчас возложил. Что делать? И почему я это говорю? Мнение редакторов разделилась. Редактор газеты «Исраэль Айом» решил поставить главным материалом тему Иуды Каца. И мы сейчас видим его фотографию, главный заголовок, большая часть первой полосы с текстом «Мы не оставляем никого позади, не оставляем, ищем до конца». Иуда Кац, израильские танки там на фоне его, где-то в районе вот того самого боя Басултан Яков, около деревни на территории, по-моему, это было Сирии, да, столкновение было с сирийской армией. Я могу вспомнить, по-моему, это была первая Ливанская война, это было в 82-м году, вскоре после того, как наша армия вошла на территорию Ливана, для того, чтобы создать там полосу безопасности, это было на территории Ливана, но в бою с сирийцами, с сирийской армией. Так вот, мы подробнее сейчас об этом говорим. Исраэль Айом, главное, вынесла эту тему, и второй по значимости тема праймерис Ликуда, но она занимает гораздо меньше места, она, я бы сказал, там занимает... одну треть, одну четвертую первой полосы, все остальное время это Иуда Кац. Редактор газеты «Идет Ахронот» решил по-другому, и главная тема в центре полосы, занимающей больше половину первой полосы, это «Яцаля Дерех», пошли начало пути. Фотография Беньямина Нетаньяху и отчет о праймерис, которые состоялись. Вчера я вам говорил, что мы сегодня уже будем знать список Ликуда, который пойдет на выборы на праймерис, но маленькая поправка. Список этот не окончательный, потому что мы не знаем, кого поставить Нетаньяху на места, которые у него есть право на бронь в этих местах. То есть список есть, несколько мест в нем черные контуры, неизвестно, кто там будет. Арец, хотя фотографии он ставит совсем другую тему, но самым большим шрифтом это тоже праймерис в Ликуде и заголовок «Те, кто были активно продвигали судебную реформу». Они вверху списка Ликуда. В Ликуде озабочены безразличием, скажем так, слабой пассивностью участников, членов партии. Напомню, что проголосовало на этот раз 53,5% из членов партии Ликуд. Они приняли участие в выборах, в праймерис. И многие отмечают, что это довольно пассивные, скажем так, выборы, несмотря на то, что выборы называются очень важными. У Ликуда по большинству опросов не самое лучшее положение в этих опросах. И тем не менее, всего 53% членов партии нашли время для того, чтобы прийти и проголосовать на выборах. Это тоже о чем-то говорит, наверное, о настроениях в партии. Так вот, теперь давайте по порядку. Значит, мы с редакторскими функциями выполнили редакторские функции. Давайте посмотрим главную тему, осветим до конца этого блока первого. Ситуация с Иудой Кац. Итак, газета в подзаголовке пишет, напомню, что заголовок «Не оставляем никого позади». «Маагаль Нисгар», то есть «Круг замкнулся». Газета напоминает, что ошибочная развединформация, которая была получена армией 44 года тому назад, которая говорила, что дорога в Ливанской границе, Беката, Ливанон, граница свободна, там нет сирийских войск, туда направилась бронетанковая колонна израильской армии и попала в окружение, это была ловушка, видимо, какая-то, попала в окружение превосходящих сил Сирии, которые начали тяжелый артиллерийский танковый обстрел нашей колонны. И вот этот самый бой называется Краф Басултан Яков, бой в районе деревни Султан Яков. Там погибло 20 наших бойцов, около 30 были ранено, трое пропали, и, по-моему, двое были взяты в плен. То есть довольно трагические результаты боя. Газета коротко сообщает, что вчера были вывезены оттуда останки последнего пропавшего в том бою. Это Иуда Кац. И еще две строчки в этом подзаголовке. Его родители не дождались возвращения останков сына сюда, в Израиль. И вообще в Израиле осталась неизвестна судьба двух человек пропавших. Это, конечно же, Рон Арат и Гай Хебер. Теперь дальше на развороте газета пишет информацию более подробную об этой ситуации. Она напоминает, что в том бою пропавшими считалось 3 человека. Захария Баумель, который был возвращен в Израиль 3 апреля 2019 года при пособничестве, при помощи России, которая помогла искать его останки в районе Дамаска. Значит, там проводится, видимо, задача тех, кто находит эти останки, а это в этом случае Захария Баума, это были официальные поиски, то есть взятие проб на проверку ДНК, ДНК было официальным, но, значит, было проверено, что это он, и он был возвращен, его тело было возвращено в Израиль. 11 мая 2025 года следующий, Цви Фальдон, его останки были найдены сотрудниками Моссада. Нахасей Моссад это люди, которые не члены Моссада, а работают на Моссад, помогают нашей разведке. Нашли место его захоронения, видимо, взяли какие-то пробы, отправили сюда на проверку ДНК и удостоверили, что это он, и он тоже был возвращен в мае 25-го. И сейчас Иуда Кац, которая, значит, останки были обнаружены вчера специальной операцией армейской разведки вместе с Моссадом, и таким образом все трое были возвращены. Газета напоминает, печатает карту, где состоялся этот бой, печатает вот эту информацию, что какое-то бронетанковое подразделение вошло в район, который разведка сказала Наки, то есть чистый, здесь нету никаких сирийских войск, это была ошибочная информация, они были окружены, попали под мощный огонь и танковый артиллерийский, пытались они, это была расчистка пути на линии на дороге Бейрут-Дамаск, операция одна провалилась, это была провальной, ну и, как я уже сказал, 20 погибших, 30 раненых и 6 пропавших. Из них двое попали в плен, потом они были освобождены в результате сделок. Ну и вот сейчас еще трое. Тела троих возвращены. Поставлена точка. Газета называет это «Сгерат Маагаль», то есть круг замкнулся с большой болью. Газета напоминает, что родители Иуды Каца не дождались возвращения сына. Все-таки прошло с тех пор 44 года. Этот бой был 11, по-моему, 12 июня 1982 года. Ну, раз поставлена точка, газеты сегодня все об этом пишут. Идет охрана тоже. Маагаль Низгар, круг замкнулся. Фотография с воздуха горящего танка. Танк номер 817-688. Это были, видимо, танкисты в танке, которые там погибли. Их тела, наверное, захватили сирийские войска, потому что у наших войск не было возможности спасти раненых. И надо было отступать, иначе бы потери были бы еще больше. И поэтому вот столько лет продолжались поиски этих наших солдат. Вот. И мы тоже поставили точку в этом рассказе. Следующая главная тема – выборы в Ликуде. С нее и начнем после первого рекламного блока этого часа.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
5: Махаль, нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до...
6: это 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11.

часть вторая, колесо обозрения. Следующая тема, претендующая сегодня на тоже главную на первых полосах газет, это выборы праймерис в Ликуде. Значит, главный материал посвящает газета «Идет Ахронот» на своей первой полосе. Нетаньяху, улыбающийся. Газета считает, что он достиг своих, ну, может быть, не во всем, но достиг своих целей на формировании списка. И какие пункты отмечает газета? Значит, победители, условно, праймерис, это в первую очередь министр энергетики Эли Коэн. Он номер один. Ну, номер один по праймерис. Давайте делаем сноску. Номер один у них Ликуд, это Никуд, то есть Беньямин Нетаньяху. Ну, мы говорим Нетаньяху, подразумеваем Ликуд. Говорим Ликуд, подразумеваем Нетаньяху. Это всем понятно, по-моему. Значит, по праймерис, по выбору членов партии, Эли Коэн на первом месте. Он сразу же за ним Амир Охана, председатель Кнессета, Ярив Левин и Мири Регев. Это вот такая пятерка плюс одна, по-моему, бронь Нетаньяху, которая туда войдет. Дальше остались Бахуц, то есть не попали на реальные места. Эдит Сильман. Ну, я бы добавил, крокодилы спрашивают, а что будет с нами, если Эдит Сильман не попала на реальное место. Это тут не написано, это от меня добавка. Значит, она Ави Дихтер, который не смог пройти на какие-то реальные места. И... ну, его надежда, Нетаньяху может любого человека из тех, кто попал, не попал на реальные места, скажем так, вытащить оттуда и поставить на бронированные места, которые за ним закреплены. Еще, по-моему, 5 мест есть. 3 он, 4 даже он уже выбрал. Это Хаим Кац, Гидон Сар, Исраэль Кац. И вот это новое лицо, я его еще фамилию не запомнил, который, ну, мы к нему еще, может быть, и придем. Значит, из двух новых лиц на праймерис, которые выбраны, это Альмог Коэн, который перешел из партии, по-моему, Бецалеля Смотрича, если не ошибаюсь, и Амихай Шикли. Был один из перебежчиков, разваливших предыдущее правительство, Шикли и Эдит Сильман. Это новые лица в списке на реальных местах. Тали Готлиб и Давид Битан выжили против агрессивных попыток сделать так, чтобы они не попали на реальные места. Тем не менее, они на реальных местах в партии. И газета отмечает, что окончание праймерис – это отправная точка начала предвыборной кампании, настоящей предвыборной кампании Ликуда, цель которой – вернуть избирателей в партию, голосовать за партию. Но газета «Исраэль Айом» добавляет вот что довольно важное, на мой взгляд, замечание, что в этом списке из 30 первых мест всего 3 женщины, а из 20 всего 2. Нету представителя милуимников. Это у нас сегодня довольно большая группа людей. У нас даже есть партия, которая образовалась, которая обращается в первую очередь к ним, к резервистам. Это Хилик Трупер и Йоас Хендель. Нету представителей милуимников. Нету ни одного битхониста. То есть нет ни одного военного. А у нас как бы принято в больших партиях, чтобы был какой-то генерал на реальных местах. И вот нет ни одного. И претендент на это Ави Дихтер. Он был главой Шабака. И, возможно, Нетаньяху его поставит на более реальное место. Более того, нет Кипот Сругот в списке. И нет представителей репатриантов. То есть Зеев Элькин, который остался там один, которого можно назвать русским, он не попал на реальное место. И в результате ну, вообще всех репатриантов и эфиопской общины, и русскоязычной общины в списке на реальных местах нет. Нетаньяху с этим что-то надо будет делать. И я вот поэтому не могу согласиться с утверждением «Идет Ахронот», что вчерашний праймерис — это Ерият Птиха, да, то есть от начала огня, скажем так, предвыборного огня за выборы. Настоящее будет, когда Нетаньяху объявит о тех, кого он ставит на бронированные места. Он должен это сделать до 7 сентября. 7 сентября дедлайн подачи списка в Центральную избирательную комиссию. И вот тогда будет окончательно ясен список партии Ликуд, с которым она пойдет на выборы. Вот, ну что еще? Ну, «Идет Ахронот» печатает карикатуру на тему выборов. Праймерис в Ликуде. Нетаньяху развел руками и говорит: вот новые лица нашей партии. И позади него стоят новые лица в кавычках. Это Исраэль Кац, это Мири Регев, это Эли Коэн, это Амир Охана, это Моше Саада, по-моему, и еще один человек, вместо фотографии которого 7 октября написано. Вот

0: такой камень в огород новых, условно говоря, лиц в списке Ликуда. На 6-7 полосе газета печатает места до 28-го. Тали Готлиб, которая утверждала вообще, что Нетаньяху и его окружение пытается выкинуть ее из реальных мест. Она поднимала скандал. Ну, Готлиб, мы знаем, вообще скандалистка, но многим это нравится. Многим нравятся скандалисты и люди, которые громко кричат. Значит, она утверждала, что на некоторых избирательных пунктах были попытки не включить ее вообще в список претендентов на партию в Ликуд, что это мошенничество и так далее. Но, тем не менее, она на 20-м месте. Шломо Кари на 21-м месте мог надеяться, он проводил реформу связи. Более того, он даже откровенно признался, когда закон о реформе был принят, он, обращаясь к Кнессету, к Нетаньяху, сказал: уважаемый глава правительства, ваша задача выполнена, правая реформа связи принята Кнессетом. И в результате только 21-е место. Босс Бисмут, еще один человек, который выполнял, был фактически посланником Нетаньяху, он заменил Юлия Эдельштейна на посту комиссии по иностранным делам и обороне, которая должна была провести закон об уклонении от воинской службы ортодоксов, хотя Нетаньяху и Бисмут говорил, что это закон как раз-таки о том, чтобы они пошли в армию, но даже в самом Ликуде многие не соглашались с этим. Он на 22-м месте. Давид Битан, который был вообще в оппозиции Нетаньяху, он был против представления ему права на бронирование мест. В общем, был такой один в поле воин. Он был самым активным, выступал против Нетаньяху. И думали, что его вообще выкинут. Нет, у него 23-е место. Это, ну, по нынешним опросам, это как-то пограничное, но вполне возможно проходное место. А если будет еще применен норвежский закон, в результате которого, напомню, депутаты, которых будут назначать министрами, имеют право отказаться от депутатства и пойти только работать в правительство, тогда еще список подвинется наверх, и тогда Давид Битан попадет. Нир Баркат, которого называли мятежником в Ликуде, его называют одним из тех, кто после 7 октября был инициатором сместить Нетаньяху с поста лидера партии, назначить кого-то другого. Я напомню вам, уже я вам говорил, что Гади Азинкот в одном из интервью говорил, что после 7 октября к нему пришли активисты Ликуда, несколько человек, и предложили ему возглавить правительство с поддержкой, что вот они уберут Нетаньяху и поддержат Азинкота. Он сказал, что я не буду называть тех, сдавать эти имена, чтобы не причинять им вред. Но вот сейчас выясняется, что, судя по всему, один из них это был Нир Баркат. И думали, что он вообще тоже окажется где-то далеко-далеко за реальным местом. Нет, у него 24-е место. Тоже может быть реальным. Вот, Гидеон Саар у нас на 5-м месте. Кто еще? Мири Регев, 8-я в общем списке, включая бронь Нетаньяху. Председатель коалиции Офир Кац, 10-я. Ну вот, Орен Дубронский, вот я еще пока не запомнил ее имя, это вот точно новый человек, которого Нетаньяху поставил на 11-е место. Он будет партией Ликуд. Практически наверняка. Давид Амсалем 17-е место, Хаим Кац 18-е. Вот такой список на сегодняшний день. Но, как он уже, я уже сказал, не окончательный. Здесь есть фотографии, не заполненные людьми. Это 3-е место, 9-е, 15-е и 26-е. Это все Ширьон, бронь Нетаньяху. Так, ну, отмечают, здесь журналисты говорят, что были в этом списке люди, которые поддерживали Нетаньяху, поддерживали во всех вопросах, голосовали за закон о уклонистах-ортодоксов, о том, чтобы их не задерживали за то, что они не являются на повестке. Ави Дихтер был одним из таких, и тем не менее он выкинут далеко-далеко, его даже нет в этих списке 28 человек. То есть то, что они, ну, фактически шли в русле политики Нетаньяху, ничего не значило на праймерис, и вот члены партии их не выделили, не поставили их на реальные места. Вот, давайте все теперь и с этой темой, давайте посмотрим на другие темы нашей прессе. Эти темы две, вот они занимают очень много, тоже 6-7 полоса в Исраэль Айом печатает этот список и так далее, как это все происходило. Дальше на девятой полосе, ну, газета печатает интервью, сейчас будет много интервью с будущими политиками и людьми, или людьми, которые надеются стать политиками. И сегодня интервью Михаль Нагари, она бывшая генеральный директор муниципалитета Раананы. Значит, она в партии Беяхат, это, напомню, Беннет Лапид. Ну, ее главная тема, у нее погиб сын в бою в Бери, в кибуце Бери, 7 октября. Сын Рои погиб, ну и она решила посвятить себя политике. И вот здесь она выделяет главную тему. Полное прекращение субсидирования раздельных систем обучения в нашей стране. И ортодоксальной, и арабской. Единые школы для всех — это залог успеха нашей страны, говорит она. Ну, я, например, с этим согласен. Вопрос в том, как это реализовать, как преодолеть систему. Вот интервью с ней. Дальше. Иран. Куда же нам без Ирана последние месяцы? Иран атаковала в Персидском заливе. Трамп заявил, нет переговоров. То есть, если раньше он говорил, что переговоры ведутся, сейчас он говорил, что нет переговоров. Более того, он еще раз подтвердил то, что Ормузский пролив становится территорией Соединенных Штатов Америки. Ну, без каких-либо международных признаний этого дела. Газета печатает фотографию с его аккаунта в социальной сети, social. Значит, здесь фотография этого района, Персидского залива. Кружочком обведен Ормузский пролив, и текст вокруг него New US Territory, то есть новая территория Соединенных Штатов Америки, Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп. Ну, здесь продолжает печатать информацию о тяжелом экономическом положении в Иране. Фотография бензозаправки пустой, никого нет, потому что нет бензина. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Страны ждут, кто кого пережмет с открытием Ормузского пролива. Или Иран ввиду тяжелого экономического положения, или мир, может быть, потому что недостаток поставок нефти скажется на ценах на нефть, на бензин и так далее. Дальше еще одна информация в области безопасности, которую пишут газеты, это атака в западной части Сирии, в 70 километрах от границы с Турцией, по-моему, да. Значит, газета пишет о том, что по сообщению арабской прессы, это была атака израильских ВВС. В Израиле официально не подтверждает это, что это была наша атака. Но, с другой стороны, кто еще? Ну, разве что американцам. Американцы, по-моему, не до этого сейчас. Но вчера я наблюдал, например, в новостях 11 канала, когда Таль Бергман, по-моему, фамилия. Он называя этот айтем, там, попросив арабистов прокомментировать эту тему, сказал: «Итак, а сейчас об израильской атаке в Сирии». Потом он спохватился, говорит: «Или нельзя мне так говорить, что израильская атака». И арабист сказал: «Я тебе разрешаю, можно, мол, и так все понятно, очевидно». Но, тем не менее, официальная позиция: Израиль не комментирует. Значит, был атакован аэропорт. Аэропорт, мне кажется, это больше гражданского значения. Аэродром — это, может быть, и военного значения. Были атакованы взлетно-посадочные полосы и ангары, где хранятся самолеты. Ну, многие обозреватели говорят, что это был привет Турции, потому что там, в этом районе, были недавно турецкие специалисты, и Израиль опасается укрепления сотрудничества между Сирией и Турцией, вплоть до того, что Турция будет помогать Сирии там создавать какие-то военные базы и так далее. И Израиль, атакуя Сирию, сказав Турции: ребята, не надейтесь, что вам понадобится, что у вас получится военное укрепление на территории Сирии. Израиль с этим смириться не может. Вот так называют специалисты месседжем Израиля в этой бомбежке турецкого, сирийского аэропорта. Ну, большая статья о трагедии в Бет-Шемеше, фотография этих двух счастливых мальчиков, которые купаются в резиновом водном бассейне с водой и ведут то, чтобы он предстал перед судьей мужчину, который их напал, говорят о том, что он психически не совсем того, он напал на обоих, один скончался, второй в больнице. Ну, давайте мы закончим вот такой информацией. Значит, грозятся революции в области раздачи наклеек инвалидов на автомобили. Когда-то газеты писали, что у нас наблюдается резкий рост машин с такими наклейками. В 2014 году их было 155 тысяч, а в 2025 655 тысяч. Газета пишет, что каждая 17%, каждая шестая машина у нас наклейка инвалидов. У нас не может быть столько инвалидов в стране. 655 тысяч, господа, даже с учетом войны. И подозрение, что была какой-то канал выдачи фальшивых удостоверений инвалидов, потому что инвалид может парковаться там, тут удобные стоянки и так далее. В стране нет критериев, сколько инвалидных стоянок должно быть на какой-то обычной стоянке, сколько выделять. И инвалидам было удобно, и люди этим пользовались, получали. Сейчас есть предложение сделать проверку. Значит, переиздать вот эти вот наклейки, перепроверить людей и сократить количество машин с такими наклейками. Но это только предложение. Министерство транспорта говорят, что это только наши рекомендации. Мы не уверены, что политики пойдут на это. Но, судя по всему, в предвыборный период вряд ли пойдут на это. Все-таки ударить по более чем полумиллиону машин с наклейками, это рискованно в предвыборный период. После выборов, может быть. Но в этом предложении, кстати, есть еще одно. Значит, увеличить количество штрафных никудот, баллов, за то, когда машина инвалида стоит на тротуаре просто-напросто, с четырьмя колесами, давать за это 15 никудов штрафных. Это тоже в этом предложении, потому что при всем уважении к инвалидам абсолютно везде они парковаться не могут, только там, где можно. Вот есть такие рекомендации, будем надеяться, что и эта ситуация будет как-то нормализована, правда, не знаю, когда. Я знаю только, что сейчас у нас второй рекламный блок и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени «Шева» десятка 19,90 за килограмм. «Мадана Имания» Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
10: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
13: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Итак, другие темы в нашей прессе. Ну, я пролистал страницы, в которых темы, которые мы уже с вами осветили. Это Иуда Кац, это выборы в Ликуде, это Иран, это Сирия. И посмотрим на другие. Вот пришел в Исраэль Айом к международным новостям. Здесь мы видим большую статью, посвященную Алессандрия Оксио-Кортес, американская конгрессвумен, по-моему. Сокращенно ее называют AOC. Значит, она всего какой-то несколько лет тому назад была бармен в Квинсе, а теперь она, значит, вверху, скажем так, таблицы, которые ставят партия демократов, ну, на претендента на президентство в 28-м году. Значит, у нее раньше были какие-то вообще такие радикальные заявления, она пытается от них дистанцироваться, сама смеется, ее спрашивают, что вы скажете по поводу того, что вы когда-то заявили о том, что надо отменить полиции и тюрьмы. Она смеется, но это было мое временное безумие, это риторика, на которую не надо обращать внимания, а это было давно и неправда, скажем так. В общем, статья о ней, Оксио-Кортес, она критик Израиля, она выступает за прекращение военной помощи Израилю, кроме, может быть, какой-то исключительно оборонной военной помощи, все остальное перекрыть и закрыть. Такова ее позиция. Сейчас таких в Соединенных Штатах становится все больше. Хочу обратить наше с вами внимание. Ну, и еще фотографии двух людей, которые вот в этих предпочтениях на то, кто у демократов будет бороться за пост президента в 28-м году. У нас до 28-го года сколько осталось? Да почти ничего, я бы так сказал. Здесь фотография Мишель Ньюсом, по-моему, он губернатор Калифорнии, и знакомый нам Камала Харрис. Она лидер по опросам среди демократов на то, чтобы вновь выставить свою кандидатуру на пост президента США. Ну, газета печатает еще одну статью о предложении обойти Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мальдабский, который никогда не запомню, как он точно называется, надо чаще называть его, но который хуситы перекроют, если им надо. Это арктический путь, который идет вдоль северного побережья России. У него два недостатка. Он усилит позиции России, и он открыт только два месяца в году. В остальное время там лед. Тем не менее, что делать, если заливы будут перекрыты, а нефть в Европу должна поставляться. Вот тут об этом тоже статья. На исторической страничке Исраэль Айом напоминает, что 19 августа 1814 года британские войска захватили Вашингтон и сожгли его весь, включая Белый дом. Это было продолжение войны, которая началась, когда в 1812 году. У нас с вами, те, кто приехал из СССР, 1812 год связан с другой войной, как вы понимаете, Наполеон и так далее, а там Соединенные Штаты пытались расширить свою территорию, и британцы решили не позволить это. Ну, вот и была война, в результате которой был сожжен Вашингтон. Значит, газета сегодня печатает большой проект навстречу открытию чемпионата Израиля по футболу. Это положение команд, положение стадионов в нашей стране. Какие тренеры, какие игроки, какая ситуация в каждой команде. Это Исраэль Айом. Идет Ахронот. Я тут приготовил разворот 12-13 полоса. Значит, здесь материал о том, что Израиль находится на втором месте. В заголовке не написано. Израиль, Бамакома Шини, Бацфифут, Бабатея Сефера и Судим. На втором месте где? Ну, может быть, даже в мире, потому что на первом месте Чили. В Чили 30,6 ученика в классе, у нас 27,3. Потом идет Япония, 27, Британия, 26, Австралия, 23, Колумбия, 22, Франция 21, в среднем в странах OECD 20,6 ученика, меньше всего в Перу, Коста-Рике и в Хорватии, а также в Греции, вот они внизу здесь. Что еще? Значит, наиболее плотные классы у нас, ну, в малоизвестных населенных пунктах, Ган-Раве. На первом месте Рошпина, это более известный, 35 человек. Ган-Раве 36 человек, Рошпина 35 человек. Хевель-Эйлот 32 человека, Тамар 32. Наименьшее количество учеников в классе это Эмек Ярден, Бана, Маалей Йосеф, Бейтар Элит, Шаара Негев. Такая ситуация с количеством учеников в классе. Дальше. В международном обозрении здесь мы видим фотографии статьи с тремя флагами рядом с ними. Флаг Италии. Статья о том, что Джорджия Мелони, которая собирается участвовать в следующих выборах в Италии, по-моему, в следующем году, значит, она, во-первых, может гордиться достижением для итальянской политики. Дело в том, что 4 сентября правительство будет уже 1413 дней, когда ее правительство не развалилось и существует. Это рекорд для Италии с момента основания республики в 1946 году. Мы с вами думали, что у нас чаще всего происходили выборы в Израиле. А знаете, сколько начиная с 1946 года? То есть это практически те же самые года, что существует Израиль, там плюс 2 года. В Италии существовало 68 правительств с тех пор. Ну и вот сегодня правительство, которое держится. Но дело в том, что на будущих выборах у Джорджи Мелони она не сможет без того, чтобы была поддержка партии «Атид Леуми», то есть «Национальное будущее». А эту партию возглавляет человек, генерал, которого зовут Роберто Ваначчи, который, значит, говорит о том, что он скучает по Гитлеру и Муссолини, который выступает против евреев и арабов и выступает за военный переворот в стране. Вот это лидер этой партии, он такой харизматичный, и Джорджа Мелони неизвестно, как без поддержки такой партии с таким во главе человеком сможет победить на следующих выборах в Италии. Следующая статья с фотографией с флагом Британии. О партии Яруким зеленых, которые там похожая ситуация. Значит, серьезная критика против Израиля, против евреев, поддержка иранского режима. Вот такая зеленая партия в Британии, которая утверждает, что евреи Британии — это пятая колонна Израиля, они наносят ущерб нашей стране и так далее. Вот есть там такая партия зеленых, ну, можно сказать, практически антисемитская партия. И следующая, третья статья на международной полосе. Флаг России, Яйр Навод, пушечное мясо Путина. Он пишет о том, что в российской армии из-за нехватки солдат посылают на передовую раненых, иногда людей на костылях вообще, которые еле передвигаются, иногда их вытаскивают из больниц, посылают их на передовую в направлении частей украинской армии для того, чтобы они были атакованы каким-то огнем, там, пулеметным, артиллерийским или с дронов, чтобы определить, откуда стреляют, и тогда уже атаковать те места. То есть их выставляют как какие-то мишени, живые мишени, которые во многом погибают потом, и все это делается, мобилизует вот таких солдат, включая тех, кто на костылях вообще передвигается, используют их как приманку на поле боя. И все это делают, чтобы избежать всеобщей мобилизации, которую политическое руководство России опасается ввести всеобщую мобилизацию, то есть поставить страну окончательно на военные рельсы во всех областях. И в этой статье Яйр Навод говорит, что по данным Лондонского института международной стратегии, он напечатал отчет, в котором говорится, что количество пострадавших, то есть, видимо, убитых и раненых российской армии с момента начала войны составило 1,4 миллиона человек. Последние месяцы таких пострадавших каждый месяц около 30 тысяч. Так, дальше. Значит, ну, газета печатает на... Где же здесь номер? На 19-й полосе, а газета «Арец» на 1-й полосе фотографию одного палестинца. Зовут его Ахмед Эль-Хантнаю, по-моему, так. Значит, он дал интервью какому-то изданию арабскому, по-моему, в Катаре. И говорит, что когда нас схватили, пленили, скажем так, или арестовали израильские солдаты, они нумеровали нас, нарисовав номера на лбу. Вот он здесь с номером 44 на лбу. Ну, это ассоциации, конечно, сами понимаете, какие, когда людей нумеруют, как баранов там или как коров и так далее. И он, да, значит, дал интервью катарскому телевидению, которое сообщило о том, вот как в армии заявили, что мы разбираемся с этой ситуацией и будем делать выводы. Вот такая информация здесь в газетах. Ну, а «Арец», что еще по поводу выборов в Ликуде? Главный материал. значит, заявление Соединенных Штатов, что атака Израиля в Сирии — это ненужная лишняя эскалация. Дальше Иуда Кац, это мы говорили. Значит, ну и здесь статья о том, что в штабе партии «Демократы» есть специальный штаб, который занимается молодежью. Газета пишет о том, что в этом штабе висит на потолке, на стене число 640 тысяч. Это количество молодых людей, которые достигли 18 лет, с 18 до 22, и которые будут первый раз примут участие в выборах. То есть, если тебе 22, значит, тебе в 22-м было меньше, чем 18, ты не голосовал, а сегодня ты можешь. Таких 640 тысяч. Почему-то партия написала, что это 6 мандатов. Я не совсем понимаю, почему 6 мандатов, 640 тысяч — это больше. Но, тем не менее, это специальный штаб, который собирается работать именно с такой аудиторией и убеждать их голосовать за эту партию. Украина сильно улучшила свои позиции по поводу обстрелами дронов, дронами позиции российской армии, причем и на фронте, и в тылу, и в глубине, с использованием интернета. И это придает такую динамику усилиям украинской армии в боях против российской армии. Тоже есть такая информация в газете «Арец». Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня. Всего доброго.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: В филиале «Мадана» и «Мания Промзон» «Ришон Ле Цион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Альталена 3» «Ришон Ле Цион» работает в субботу.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
8: Шеф-абухари!
7: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
8: Шеф-абухари!
7: Шеф-абухари. Главный по вкусу.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
18: Жаркое лето в «Центр Кар».
19: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
18: «Центр Кар Азур».
19: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
20: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
21: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
20: Марианна Беренькая.
22: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху поддержал введение новых санкций против Международного уголовного суда. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху приветствовал решение администрации США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканеи и главы группы, занимающейся его судебным преследованием, Абдуллая Сея. МУС превратился в имитацию суда, прикрывающий свои злоупотребления властью завесы языка международного права, подрывая фундаментальные принципы справедливости. «Я приветствую усилия США, направленные против незаконных превышений полномочий. Санкции гарантируют, что коррумпированным чиновникам, руководящим МУС, придется нести ответственность», сообщил Нетаньяху. О введении санкций объявил государственный секретарь США Марко Рубио. Они замораживают американские финансовые активы высокопоставленных чиновников МУС и лишают их доступа к финансовой системе США, что по сути означает, что для них блокированы и международные банки. Администрация Трампа четко заявляет, Международный уголовный суд – коррумпированная и критически политизированная инстанция, которая злоупотребляет властью, превышая свой мандат. «Мы не потерпим попыток подрыва им государственного суверенитета», заявил Рубио. Как сообщает информационный портал «Вести», в мировом суде Тель-Авива оглашено обвинительное заключение против 35-летнего жителя города по факту кражи трех мотороллеров, в том числе у курьера возле ресторана на улице Нахалат Ицхак в Тель-Авиве. Германская страховая компания Munich Re, одна из крупнейших в Европе, покупает израильский стартап в сфере страховых технологий AdBay. Сумма сделки не разглашается, однако оценивается в сотни миллионов евро. AdBay была основана в 2016 году и за время своего существования привлекла 276 миллионов долларов инвестиций. Компания предлагает бизнесу киберстрахование, но в отличие от традиционной страховой компании, сочетает в своем продукте функции мониторинга, обеспечения безопасности, анализа рисков. То есть она не просто страхует клиента на случай атаки, а пытается выявить и снизить риск еще до наступления инцидента. Munich Re является одним из инвесторов стартапа и на протяжении многих лет сотрудничает с ним в сфере страхования. Компания YouTube сообщила, что с 24 августа просмотр видеоконтента на платформе будет засчитываться в момент, когда видео начинает воспроизводиться или когда пользователь заходит в прямой эфир. До сих пор YouTube, принадлежащий Google, официально не раскрывал, как именно подсчитываются просмотры, но общепринятым было понимание, что просмотр засчитывается только примерно через 30 секунд просмотра. Фактически речь идет о переходе на стандарт, уже внедренный конкурентами TikTok и Instagram. Решение вызвало критику, поскольку, очевидно, приведет к увеличению количество просмотров у роликов, которым удается удержать внимание пользователей лишь на мгновение, и подстегнет явление ИИ-мусора, которое и так уже стало основной массой контента в интернете. При этом в компании подчеркивают, что изменение не повлияет ни на доходы создателей, ни на их право на монетизацию в рамках YouTube Partner Program. В Индии начался чемпионат мира по бадминтону. В матче первого раунда израильтянин Даниил Дубовенко победил египтянина Адхама Хатема Эль-Гамаля. Во втором матче он сыграет с чемпионом мира и чемпионом Азии, первым номером мирового рейтинга из Таиланда. Миша Зильберман в первом матче проиграл французу Алексу Ланье. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве, на Голландских высотах 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романова.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкальное до полудня среди вас его проведу, и надеюсь, оно будет легким и музыкально приятным для вас. Всем салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, утро стартовало. Мы, конечно же, вместе с этим утром продолжаем идти по возможностям недели. А возможности недели у нас очень привлекательные. Мне кажется, что, с одной стороны, нет ни одного нашего слушателя, который не в курсе той акции, которая предлагает на этой неделе Bigger Laser в моем эфире. Но, с другой стороны, наверняка же такие и есть. Во всяком случае, мы попытаемся и для одних, и для других рассказать, что за акция проходит сейчас, что это такое, тройная летняя акция от Bigger Laser. В эфире появляется Нэтта Нафталин. Это доброе утро.
2: Доброе утро, Яна, доброе утро. Дорогие
1: ну, слушатели. Будем пытаться сейчас все-таки, да, сориентировать всех на то, что выгода – это не самое главное в этой акции, как мне кажется. С другой стороны, это очень важный параметр, да? Вот, например, возьмем кого-то из нашей аудитории, да, меня возьмем, давайте будем на мне примеры проводить, на мне эксперименты ставить. Вот хотела я купить Bigger Laser. Думаю, да, классная штука, у меня дети спортсмены, я сама такая вся уже... сильно за 40. Да, у меня на горизонте уже там перспективы некоторые, дегенеративные изменения, как говорит мой терапевт. Да, и все, я сижу и думаю, так, ну, слышь, ну, классная штука, у меня родители, да, у меня дети, у меня, ну, все, что хочешь, может быть, да. Любая ситуация, резкая какая-то, острая какая-то боль, внезапная или хроническая какая-то, да. Разные бывают ситуации, думаю, так, надо купить такой себе прибор, а потом... Появляется акция, тройная летняя акция от Bigger Laser. Невероятный летний комплект от Bigger Laser. Я думаю, так, подождите, а что это там еще такое? И когда уже начинаешь думать, хорошо, вот этот аппарат для подтяжки и омоложения кожи есть, специальный аппарат для ухода за зоной вокруг глаз есть к этому всему, а сколько это стоит? И вот здесь выходит на сцену, да, главный параметр – цена. Да?
2: Да.
1: Вот, цена. Да, но да. Ведь не только в цене прикол. Прикол-то в том, что вы к мощному аппарату получаете еще и два для красоты.
2: Да, да. Это про... И они тоже оба мощные, причем они тоже оба как бы профессионального уровня. Да, вот. Мне кажется, это вообще хорошая такая, такая перспектива посмотреть на это именно так, что если вы давно хотели Bigger Laser, конечно, наверняка вы с ним знакомы, потому что если вы слушаете Первое радио регулярно, наверняка вы что-то дослышали о Bigger Laser. 100%. Да. Поэтому если вы думали купить, не купить, это как раз, да, самый замечательный момент для этого, потому что сегодня и всю эту неделю мы делаем такую акцию, которой я достаточно давно уже это делаю, я не помню такую акцию, я точно такую акцию не представляла, она совершенно сумасшедшая по цене, поэтому, и, кстати, да, хорошая перспектива тоже Яна нам предоставляет, что это как будто бы акция не только про выгоду, но и про то, чтобы, правда, со всех сторон за собой ухаживать, да, за собой ухаживать именно что в домашних условиях, учитывая, какой у нас у всех бешеный ритм, как много мы все работаем, и как у нас не может как бы быть достаточно времени для того, чтобы куда-то ездить за этими уходовыми процедурами, хочется все это делать дома, при этом качественно, классно и еще и не за миллиард денег.
1: Да, 100%.
2: Вот. И я как раз, да, с этим сегодня к вам и пришла, и в предыдущие дни. Да, если вы хотели приобрести Bigger Laser давно, это отличная возможность, потому что, во-первых, сегодня вы сможете приобрести его именно что в версии Pro. Это новый аппарат. Мы иногда представляем версию Mihudash или Open Box, есть у нас тоже такие варианты, но сейчас это именно что новый аппарат в коробке, не раскрытый, все как положено. Версия Pro самая последняя, самая мощная, но к нему же вы еще получаете совершенно потрясающий косметологический, профессиональный косметологический аппарат Signature Pro от американской компании Empire Tech. Это аппарат для домашнего лифтинга лица, для фототерапии. Многим из вас наверняка она знакома через красный свет, который вырабатывает коллаген, или через другие тоже цвета этого света. Также в нем есть дополнительная еще классная очень ультразвуковая вибрация, которая помогает те средства, которые вы используете, сыворотку или крем, или что угодно еще, лучше доставлять как бы до более глубоких слоев кожи, что тоже очень эффективно и очень помогает. И также у нас там есть функция нагрева, которая расслабляет мышцы, и очень хорошо как бы ухаживает тоже за кожей лица, помогает ей расслабиться, расслабить морщинки, кстати, в том числе. В общем, это очень серьезный, классный, еще и очень красивый такой, он очень такой подходит для подарка. Я всегда на него смотрю, когда думаю, блин, вот мне бы кто-нибудь подарил бы Signature Pro, потому что он совершенно роскошно выглядит, огромная роскошная белая коробка. Если вы захотите себе сделать подарок или кому-то, это отличный вариант, потому что выглядит совершенно роскошно. Вот, и также третий пункт этого, это замечательный трипл акции, это аппарат от той же американской компании Empire Tech, только он называется Derma Lift. Это мини такой очень компактный аппарат, который помогает нам справиться с лифтингом именно что кожи вокруг глаз, то есть мелкие мимические морщинки, плюс темные круги под глазами, плюс отечность, которую мы все очень хорошо знаем, особенно по утрам. Вот, с этим совсем сможет справиться Derma Lift. И все это, все, что я перечислила, целых три полноценных классных аппарата. Один из них полноценный медицинский аппарат, который одобрен нашим Минздравом. Это не просто какая-то там игрушка с Алиэкспресс или что-то такое. Все три вы сможете приобрести сегодня по цене в 2380 шекелей. Мы вчера вот с Яной экспериментировали, я продолжаю сидеть перед своим ноутбуком, я открыла сайт Empire Tech и посмотрела, что один только Marvelous Signature Pro стоит 2880, вот прямо сейчас я вот смотрю так на него на сайте. А сегодня все три вы сможете приобрести за 2380, включая Bicure Laser версии Pro, самый последний, самый мощный, который тоже продается отдельно от всех акций, примерно за эти же деньги один. А сегодня вы сможете приобрести таких три. Поэтому срочно советую вам звонить по номеру звездочка 3414, задавать все-все-все вопросы, которые вас интересуют. Конечно же, при этом вы получаете бесплатную доставку по всей стране до двери. И при этом все еще, несмотря на то, что сумма очень как бы выгодная и небольшая, вы все еще сможете разбить ее на 24 платежа без процентов и каких-то подводных камней, сюрпризов. Так что звоните скорее. Мне кажется, это правда хорошая идея для ухода за собой со всех сторон и даже для всей семьи, потому что это тоже подходит все для всей семьи.
1: А еще и выгодно, так что все,
2: да.
1: Давайте, не откладывайте, звездочка 3414, вся информация здесь, пользуйтесь возможностями, которые есть на этой неделе от Bicure Laser. Ну и, естественно, на этом мы скоро встретимся.
2: Отпускаем. Да, на связи.
1: Да, звездочка 3414, нужный номер телефона, звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно.

0: Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
4: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
3: Эммануэль Сулейманов.
5: Первому радио 25 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: реклама.
1: Самое время вновь вернуться в эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях, которые предлагает на этой неделе Бекер Лейзер. Конечно, мы говорим о тройной летней акции, конечно, говорим о преимуществах аппаратов, которые предлагаются. Три аппарата по одной цене, каждый заслуживает внимания. Нета Нафтали у нас в эфире. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Возвращаемся, все-таки, наверное, да, снизу пойдем или сверху. Все-таки
2: да, как хочешь.
1: По списку это, этот продукт снизу, а на теле этот продукт сверху. Это Derma Eye Lift, специальный аппарат для ухода за зоной вокруг глаз. Зона вокруг глаз очень нежная, да, и не все умеют за ней ухаживать. Больше того, не все понимают, как за ней нужно ухаживать, и что для нее нужно действительно не просто огурчики на глазки, как мы это уже обсуждали, а некоторые просто шкурку от огурца кладут, чтобы весь огурец не использовать. Я и такие способы видела. В общем, что только не придумывают для того, чтобы все-таки эту зону, а глаза у нас зеркало души, вот как-то ее облагородить, как-то ее все-таки сохранить, как-то сделать красивой. Оказывается, есть обалденный прибор, который абсолютно автономный, можно использовать его дома столько, сколько нужно по протоколу и везде, где только можно. Хоть в дороге, хоть в поездке, хоть в палатке, хоть в самолете. Уж не знаю где. Главное, чтобы у него авиарежим был включен, да? Не подключался к Wi-Fi. Ну, в общем, рассказывайте нам про этот прибор, потому что он входит в тройную летнюю акцию.
2: Да, да. Интересно, кстати, вот пока ты говорила, у меня возникла мысль, откуда вообще взялась идея именно про что, про огурцы? Все не помидоры, почему?
1: Потому
2: я
1: что
2: не знаю,
1: воды,
2: не морковка.
1: Воды не... много.
2: Ну, кстати, ладно, да, ладно, make sense.
1: Да.
2: Вообще, как бы, да, если честно, то как бы мы не то, чтобы, знаешь, противники накладывания огурцов, но как бы можно наложить на как бы место под глазами что-то, что бы то ни было прохладное, и это, скорее всего, разгонит кровь и немножко сгонит отек. Это, ну, как бы, в этом есть некоторый смысл.
1: Пакет ягод.
2: Да, в этом есть некоторый смысл. Но, конечно же, да, в 2026 году, если мы хотим как-то всерьез работать как раз над отечностью, над темными кругами под глазами, которые многим из нас свойственны, и особенно над морщинками мимическими, которые в уголках глаз начинают быть заметными, и, кстати, тоже над верхним веком, который тоже потихонечку теряет тонус и начинает немножко падать как бы вниз, гравитация не щадит, конечно, никого и ничего. Да, конечно, у нас есть более современные, классные, технологичные способы заботиться обо всем об этом, да, и Дермалифт – это как раз то, что может вам всерьез помочь. Это, во-первых, еще раз, чуть-чуть, очень-очень коротко, аппарат косметологический, профессиональный от американской компании Empire Tech. Он очень-очень маленький и компактный. Яна не зря упомянула, что его можно использовать где угодно, в машине, в самолете, и вообще хоть посреди леса, да, использовать его, когда вы поехали куда-то. Суть его заключается в том, чтобы как раз, поэтому он так и называется Дермалифт, чтобы подтянуть кожу вокруг глаз. А мы это сделаем с помощью чего? Во-первых, у него есть фототерапия внутри, то есть фототерапия с помощью двух цветов, там есть два цвета, синий и красный. Синий у нас отвечает за то, чтобы работать с бактериями, то есть у него есть антибактериальные свойства. Нам это для кожи вокруг глаз нужно для того, чтобы обеззаразить, естественно, без каких-то спиртового какого-то воздействия, которое может очень сильно обжечь нам кожу, но все-таки обеззаразить кожу вокруг глаз перед тем, как начинать терапию. А красный свет нам уже нужен непосредственно для самой терапии, инфракрасный свет, наверняка многим из вас знакомый, очень много сейчас он используется в косметологии, в физиотерапии, кстати, тоже. Он как раз отвечает за то, чтобы вырабатывать коллаген, который уже, в свою очередь, будет давать коже тонус, будет бороться с мимическими морщинками, мелкими и крупными, будет, соответственно, увеличивать приток крови к этому месту, поэтому будет разгоняться отек, будет сходить, и темные круги под глазами тоже будут потихоньку уходить с помощью именно что красного света, но это еще не все. Там еще есть опция такого очень легкого, очень нежного нагрева. Не стоит бояться, что вы там что-то себя обожжете, не дай бог, или что-то. Он очень-очень легкий и незаметный, и при этом он поможет тем средствам, которые вы используете, лучше впитываться, лучше доходить до более глубоких слоев кожи. Также там есть такая микровибрация ультразвуковая, тоже очень нежная, которая примерно с этой же целью нам нужна. И чтобы тонизировать мышцы вокруг глаз тоже, потому что там тоже есть очень-очень много мышц. Конечно же, чтобы могли двигать глазами и моргать, и вот это все, там очень-очень много мелких мышц. Вот. И все это нам нужно для того, чтобы как раз всерьез ухаживать за кожей вокруг глаз, которая, к сожалению, тоже очень поддается признакам старения, начинает выдавать наш возраст. Мы не хотим бороться с возрастом. Возраст — это нормально, но мы хотим за собой ухаживать, как раз чтобы себя саму или самого у этого аппарата нет никаких гендерных принадлежностей. Его может использовать кто угодно, и мужчина, и женщина, вообще как хотите. Вот, чтобы как бы просто лучше себя чувствовать и лучше чувствовать себя, смотря в зеркало, видя, что как раз у темные круги под глазами вот эти неприятные уходят, отечность уходит, и, конечно, морщинки тоже уменьшаются вслед за этим. В общем, давайте, друзья, менять огурцы на дермалифт, потому что это будет реально, реально вам помогать всерьез и надолго.
1: Я, когда каждый раз вижу, как люди стремятся ухаживать за собой, да, при помощи разных аппаратов, в том числе и у косметологов, да, мы ходим, мы занимаем очереди, мы тратим на это время, да, это для нас выход, это для нас что-то приятное, но каждый раз, когда я стою перед вопросом, а куда-то пойти или остаться дома и... потратить...
2: Позаниматься своими делами, собой, да, своей семьей.
1: Да, время на себя, в конце концов. Лёг и говоришь, я сейчас занята. И все, да. И занимаешься
2: абсолютно
1: там собой.
2: Абсолютно понимаю.
1: Да, можно в любой момент дома себе такое устроить. Вот я все-таки за то, чтобы делать это все дома, а делать это самой. И да, здесь нужна, конечно же, дисциплина, но без дисциплины не обходится ничего в нашей жизни, даже питание.
2: Слушай, вот да, мне кажется, даже еще, знаешь, какая хорошая перспектива. Некоторые как будто бы немножко боятся вот этого слова дисциплина, что надо будет тратить на это время, и так все это сложно. Мне кажется, стоит посмотреть на это немножко с другой стороны, друзья, давайте мы как-то будем смотреть на это с позиции я как совершаю какие-то ритуалы ухода за собой,
1: да,
2: я забочусь
1: именно
2: о себе, я выделяю себе время, то есть это не то, что какая-то обязаловка, я вот сейчас должна побороться с морщинами, а мне очень не хочется. Это удовольствие, это же не то, что что-то неприятное, это не какая-то болезненная процедура, как что-то физиотерапевтическое, что нам через боль нужно пройти, чтобы выздороветь. Нет, это все очень приятно, и этот нагрев, и эта легкая вибрация на коже, лица. Это все очень приятно. Мы стоим утром такие полусонные перед зеркалом, еще не понимаем, как вообще жить эту жизнь. И мы берем этот красивый аппарат или один, который дермалифт, который мы сейчас обсуждаем, или второй, который Signature Pro, мы берем этот аппарат. Они приятные на ощупь, у них такое классное такое soft-touch покрытие. Их приятно держать в руках. И мы вот уделяем эти несколько минут себе, и получается такой классный ритуал ухода за собой.
1: Правильно. Отойдите, дети, сейчас. Здесь излучение. Видите этот свет?
2: Не мешайте. Видите? Чтобы мама о вас хорошо заботилась, нужно, чтобы мама сначала позаботилась о себе, а потом
1: этот
2: все остальное.
1: Свет опасен для вас. Отходить, выйдите из ванны, пожалуйста, иначе не выгнать. Есть такие моменты, сталкиваюсь с ними каждый практически раз. Но я не гневлюсь, я наоборот радуюсь тому, что есть возможность сейчас заниматься собой у каждой из нас. Или у каждого из нас по потребностям. А может быть, заниматься друг другом, когда есть минутка, взять и сказать, милый, а иди-ка сюда, я тебе сейчас сделаю.
2: Да, да? Обработаю все.
1: Подтяну сейчас немного тебя. Так что это возможность. Сейчас 3 прибора приобрести по цене одного. Звездочка. 3-4, 1-4, не 5-400 заплатите вы за эти приборы, а 2-380, плюс доставка домой и возможность разбить на 24 платежа беспроцентных. Это же очень круто.
2: Очень-очень, правда, круто, да, спешите, друзья, правда, не знаю, как мое начальство вообще смогло финансово провернуть вот эту акцию, если честно, но звучит совершенно безумно, да, 3 аппарата, один из них только стоит минимум 2880, а вот теперь так. Все 3, включая BeCure Laser версии Pro, самый последний, новый аппарат в коробке, все как положено, за 2380 все 3, не знаю, как мы это сделали, но как-то вот сделали, поэтому спешите, пожалуйста, да, ловите эту акцию и звоните по номеру звездочка 3414.
1: Звоните прямо сейчас. На это спасибо.
2: Спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414 BeCure Laser. Звоните. Реклама.

0: Реклама.
1: В новом филиале «Маданэй Мания» Ашкелон район «Афридар». Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
2: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: «Маданэй Мания», Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: В филиале «Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр «Стар Амстердам» и «Бри» 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Альталена 3» Ришон Лицион. Работает в субботу.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже 25 лет, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
7: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
6: Лена Семенова.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху поддержал введение новых санкций против Международного уголовного суда. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху приветствовал решение администрации США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканеи и главы группы, занимающейся его судебным преследованием, Абдуллая Сее. МУС превратился в имитацию суда, прикрывающий свои злоупотребления властью завесы языка международного права, подрывая фундаментальные принципы справедливости. Я приветствую целенаправленные усилия США, направленные против незаконных превышений полномочий. Санкции гарантируют, что коррумпированным чиновникам, руководящим МУС, придется нести ответственность, заявил премьер. О введении санкций объявил государственный секретарь США Марко Рубио. Они замораживают любые финансовые активы высокопоставленных чиновников МУС и лишают их доступа к финансовой системе США, что по сути означает, что для них блокированы и международные банки. Президент США Дональд Трамп приказал высокопоставленным представителям своей администрации немедленно прекратить переговоры с Ираном, сообщает CNN. Согласно сообщению, недавно высокопоставленные чиновники Белого дома сообщили политическим союзникам об изменении отношений администрации к иранскому режиму. В рамках этого подхода был отброшен принцип нанести удар по Ирану как можно скорее, и вместо него была принята политика удушения Ирана в долгосрочной перспективе. Реагируя на шаги Вашингтона, спикер иранского парламента Мухаммед Багер Галибаф обвинил администрацию США в усилении давления с целью добиться от Тегерана уступок. Иран рассматривал возможность атаковать американские цели в Европе в случае, если президент Трамп примет решение об эскалации. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к режиму в Тегеране. Два источника сообщили, что в Тегеране рассматривали возможность атаковать цели в восточной части континента, такие как Болгария, которая только в прошлом месяце одобрила использование своего аэродрома для американских самолетов-заправщиков. Еще один источник сказал, что Кипр, где британская база на его территории была атакована беспилотниками в марте, также может быть снова включен в список иранских целей. Источники в секторе Газа утверждают, что в ночь на 19 августа израильский спецназ проник в район, находящийся под контролем Хамаса на юге сектора, и захватил высокопоставленного офицера полиции Хамаса Сабри Атву Абдал-Аляля. Об этом сообщает телеграм-канал Абу Али Экспресс. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. По сведениям источников в Газе, около часа ночи группа численностью 15-20 человек в сопровождении служебных собак вышла из района Аш-Шакуш между югом Хан-Юниса и севером Рафи и направилась в сторону Аль-Муаси. Целью операции был шатер Абдал-Аляля, имеющего в полиции Хамаса звание, соответствующее полковнику. Утверждается, что бойцы спецподразделения прибыли к месту, разговаривали между собой на иврите и расспрашивали о нескольких людях. Вместе с Абдал-Алялем был задержан Нашад Зуараб, сотрудник охраны компании «Комитет Аляксы». После операции группа отступила в направлении «желтой линии». Цали Шабак эту информацию пока не комментирует. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. Днем в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир и в этом часе продолжить узнавать о возможностях, которые предлагает Бикер Лейзер на этой неделе. Это тройная летняя акция. И, конечно, у нас в эфире Нета Нафтали появляется для того, чтобы более подробно рассказать о каждом из аппаратов, который входит в этот, скажем так, пакет три в одном. Три уникальных решения в одном наборе. Все здесь. И Бикер Лейзер Pro, и Marvelous Signature Pro, и Derma Eye Lift. Вот все это для кого-то уже известные, знакомые слова, приборы и понятия, а для кого-то вообще пустой звук пока. Вот сейчас будем наполнять этот звук смыслом. Итак, Нета, доброе утро.
2: Ты все, Яна, уже рассказала. Ну все уже так вот красиво.
1: Ну прям, Нет, есть еще вопросики, неосвещенные места в этих интересных приборах. Сейчас будем освещать, причем разными цветами. Итак.
2: Так, это хочешь, чтобы я просто рассказала, или у тебя есть какие-то конкретные каверзные вопросы? Скажи мне, как
1: честно
2: лучше.
1: Говоря, я уже столько информации получила, у меня уже вопросов-то по большому счету не осталось. С другой стороны, у меня есть только один вопрос. Насколько этими приборами действительно легко пользоваться? Вот если среди ваших клиентов люди, которые возвращались к вам с фидбэком и говорили, слушайте, какая классная штука, как круто работает, вообще невесомый прибор, например, или сколько по времени длится одна процедура, допустим, да, чтобы, вот представьте, дети, оно 10 минут вообще не трогайте меня, или это 3 минуты, я могу это делать перед работой, допустим, или когда, какие протоколы. Все вопросы, они касаются, в общем-то, больше использования, нежели функции, потому что о функциях все известно. А вот как проходит использование, насколько это тепло, комфортное, есть ли какие-то противопоказания, допустим, вот этого я тоже не обсуждала еще, так что вроде как есть, с другой стороны.
2: Окей, да, тогда давай, наверное, начнем с Be Cure Laser, который как раз-таки в первую очередь создавался, ну, не в первую, но, в общем, очень, как бы, с фокусом на пожилых людей создавался изначально, потому что, конечно, к сожалению, старшее поколение по большей части страдает болями, особенно хроническими, особенно всем, что связано с суставами, с мышцами и так далее. Поэтому, конечно же, когда он разрабатывался, и разработчики думали, в какой он будет форме, сколько он должен весить как раз, сколько на нем должно быть кнопок. Все это, как бы, пожилые люди, люди золотого возраста были в первую очередь в мыслях у этих людей, и поэтому Бикер Лейзер супер-супер, правда, просто использовать. У него на корпусе три кнопки, там абсолютно негде запутаться. Это кнопка включения-выключения, это кнопка настройки времени. Мы рекомендуем не менее 2 раз в день по 6 минут. То есть вы как бы эти 6 минут себе там включаете, до 6 догоняете этот таймер. И третья у нас есть классная кнопка. Обычно в обычном режиме Бикер Лейзер нужно как бы прикладывать к себе физически прям к коже, немножечко прижимать без боли, без какого-то сильного давления. А есть еще такой режим, с помощью этой кнопки он включается, при котором он сможет эти 6 минут отработать просто как бы стоя рядом с вами. То есть если это какое-то неудобное место, типа там задней поверхности шеи или поясницы, то есть неудобно сидеть 6 минут и все это прикладывать к себе, естественно, поэтому вы можете поставить его на такую специальную классную стойку, которую тоже можно приобрести вместе с ним, и просто как бы эти 6 минут подождать, не прижимая его к себе. Все, 3 кнопки, инструкция на русском языке, и опять же, если вдруг после этого даже все равно что-то непонятно у вас, там пожилой родственник, который все равно не разобрался, запутался, там, как заряжать и так далее, всегда можно пожизненно позвонить. Нет никаких ограничений, типа там мы поддерживаем вас 2 недели, а потом делать, что хотите. Пожизненно мы с вами здесь для консультаций. Всегда можно позвонить, уточнить что-то, как работает и так далее. То есть нет никаких проблем. Что касается остальных аппаратов, которые я сегодня представляю, Signature Pro тоже очень-очень просто использовать. У него 4 кнопки на корпусе. Так. Чуть-чуть побольше, но все еще очень просто справиться. У него огромный LED-экран, на котором написано, как бы, какой режим сейчас работает. То есть у него есть несколько функций, как я уже сегодня говорила, у него есть фототерапия, есть функция нагрева и есть ультразвуковая вибрация. Так вы можете использовать как бы все сразу, можете использовать что-то одно. Вот сегодня вы хотите поработать, например, с красным светом над выработкой коллагена, завтра вы хотите сделать себе такой мягкий массаж, поэтому вы включите себе вот эту вибрацию. Так вот, эти 4 кнопки отвечают ровно просто за эти функции. И как бы 3 кнопки, 3 функции, и 4-я кнопка вкл-выкл. Все. Совершенно негде запутаться. Он стоит на красивой, классной стойке, которую вы можете поставить себе там в ванную комнату, например. И эта же стойка является его зарядкой. Как, знаете, очень похоже на стойку, на которой стоят электрические зубные щетки. То есть это такая и стойка, и зарядка одновременно. Отлично. Очень все просто. Сам по себе аппарат, когда вы его используете, получается, не требует провода. То есть вы снимаете со стойки, его очень просто использовать без провода. И что касается последнего аппарата, который именно что за... для ухода за кожей вокруг глаз, Дермалифт, абсолютно тот же принцип, тоже стоит на стойке, тоже, сейчас не буду врать, по-моему, одна у него кнопка, если я не путаю, да, у него одна кнопка всего. И вы как бы ей просто перещелкиваете режимы и включаете-выключаете. Все, совершенно негде запутаться, очень просто. Что касается протоколов использования, если мы говорим про Дермалифт, про уход за кожей вокруг глаз, то производитель, опять же, рекомендует сначала в течение 2-3 минут обработать кожу вокруг глаз синим цветом, чтобы обеззаразить поверхность и действительно всерьез ее очистить, а затем в течение 15 примерно минут обрабатывать глаза, ну, как бы не глаза сами, кожу вокруг глаз, да, лучше не глаза, друзья, давайте не будем светить прекрасным цветом глаза, да, кожу вокруг глаз обрабатывать примерно в течение 15 минут, можно, конечно, поменьше, если у вас там чуть меньше времени сегодня, как хотите, но примерно в течение 15 минут это то время, которого нам будет достаточно для того, чтобы достигнуть каких-то серьезных результатов. Что касается Signature Pro, тоже примерно то же самое, то есть в районе 15 минут это наш максимум, когда как бы такое количество времени, которое можем на это потратить, можно поменьше, можно побольше, как хотите, каких-то супер противопоказаний в этом смысле нет, то есть нельзя себе навредить, например, этим светом и что-то сделать плохое со своей кожей, противопоказаний никаких нет, все очень легко и просто, поэтому да, если вдруг вы переживаете, что вы запутаетесь или навредите себе каким-то модным непонятным гаджетом, все очень-очень просто, по науке проверено, разрешено всеми разрешающими, собственно, организациями, поэтому не переживайте, все очень просто и эффективно.
1: Отлично, сейчас самое время для того, чтобы приобрести, да, эти приборы, да. По цене одного, это вообще просто нереальная акция, надо воспользоваться. Но какие подробности у нее, рассказываем прямо сейчас.
2: Да. Вообще совершенно сумасшедшая, правда, акция. Вот я опять же сижу перед экраном своего ноутбука своего, смотрю, что только Signature Pro стоит 2880 шекелей. А сегодня все три этих аппарата, которые я перечислила, то есть BeCure Laser версии Pro, этот Signature Pro совершенно замечательный, профессионального уровня косметологический аппарат для ухода за кожей лица, для лифтинга, для омоложения, для борьбы с морщинами, для борьбы с пигментацией даже. И плюс еще дополнительно небольшой, но очень тоже эффективный аппарат, именно что для кожи вокруг глаз. Все это вы получаете только сегодня по цене 2380 шекелей. И все еще при этом с возможностью разбить на 24 платежа или меньше, как захотите, абсолютно без процентов и подводных камней. И получить, конечно же, бесплатную доставку по всей стране прямо до вашей двери. Друзья, не знаю, когда мы еще в следующий раз такое сможем сделать. Правда, какая-то сумасшедшая цена. Поэтому звоните скорее сейчас по номеру звездочка 3414 и приобретайте, спешите и для себя, или, может быть, в подарок, у нас праздники близятся, как хотите, приобретайте в любом случае скорее, акция, правда, очень-очень выгодна.
1: Итак, звездочка 3414, нужный номер, Нета, спасибо большое, скоро встретимся.
2: Спасибо, на связи.
1: И, естественно, да, это, наверное, такой момент, когда отдаешь себе отчет. Вот или сейчас, или никогда. Потому что такой акции может уже больше и не быть. Итак, звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
6: Папа!
5: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
7: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
5: Игорь Рубин.
8: Первому радио 25 лет.

0: время Романовой. Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Вновь я приветствую Нету Нафтали здесь, в нашем эфире. И, конечно же, мы продолжаем говорить о Бикер Лейзер и о том, какую эта компания сделала для нас тройную невероятную летнюю акцию. Нета, завершаем.
2: Привет еще раз. Да.
1: Подытоживаем, завершаем. Сути, да? Угу. Ну что, вы готовитесь, я так понимаю, не просто к тому, чтобы распродать эти аппараты. Нет, угу. Дать нам возможность. Сейчас, ну, как я в самом начале недели отметила, что впереди у нас праздники, это прекрасный подарок. Угу. А ведь не только праздники, вот что я еще о чем подумала. Ведь на самом деле совсем скоро близится, я прям кожей, по-настоящему кожей чувствую любимое время косметологов, да, осень, зима, угу. Когда мы можем ухаживать за собой, когда солнце не мешает нам делать это. Mm-hmm. И вот этот момент я тоже отмечаю для себя, потому что ведь мы можем и дома за собой ухаживать и усиливать любой эффект любого ухода дома благодаря аппаратам, да. Которые предлагаются в этой тройной акции.
2: Да, да, это абсолютный правда. Вообще, мне кажется, что стоит как бы себе, что ли, тоже напоминать иногда, что, mm-hmm. конечно, особенно если мы говорим про какие-то возрастные изменения, классные есть кремы, сыворотки, все они рекламируют себя как, ну, как бы самый лучший уход, mm-hmm. самый эффективный, mm-hmm. вот, вы воспользуетесь этим кремом, и все, у вас минус 20 лет с лица исчезнет, и все mm-hmm. будет круто, но это все равно как бы никогда не будет до конца правдой, потому что, ну, просто эти средства, какие бы они ни были замечательные, есть, да, чуть подороже, есть подешевле, они все равно остаются на поверхности кожи, но вот не могут они никак проникнуть настолько глубоко в клетки, как способна проникать какая бы то ни была аппаратная косметологическая процедура, неважно, в домашних условиях или в кабинетных как бы условиях, uh-huh. то все равно, какой бы это ни был замечательный крем, классно, если он у вас есть, но все равно, если мы особенно говорим про какие-то серьезные уже изменения, про борьбу с морщинами, про борьбу с изменением контура лица, с таким вот оплывшим немножко лицом, с отеками, это, ну, это не решается кремом, какой бы классный он ни был. Да, конечно, нам особенно важно к вопросу о лете и зиме, нам особенно важно, например, не экономить на средствах защиты от солнца, потому что это как раз тоже очень сильно влияет на количество морщин и на пигментацию. Солнце у нас очень злое, и очень важно от него защищаться, правильно, mm-hmm. да. Но mm-hmm. если мы говорим не про защиту, а про уже как бы, ну, решение каких-то вопросов, которые уже возникли, то все равно за какими-то аппаратными решениями, за технологичными решениями будущее в любом случае, потому что кремы, они просто не проникают так глубоко, как фототерапия, которая есть в одном из аппаратов, про который мы сегодня говорим, Marvelous Signature Pro, который представляет даже сразу 4 цвета света. Всегда так сложно немножко это выговорить. Да, но у нас есть фототерапия в целом, и есть 4 разных оттенка. Там красный, синий, зеленый и желтый, которые не просто красивые лампочки, а у которых у всех разные свои функции. Они действуют по-разному на клетки нашей кожи. Там есть опция нагрева, есть опция ультразвуковой вибрации очень классная, которая тоже воздействует на мышцы, не просто на поверхности. Мы там что-то себе потрем как-то, знаешь, делаем какой-то пальчиками легкий массаж, который мы можем
1: при парке
2: сделать поутру.
1: Ага.
2: Да, да. И не огурцы, которые мы с тобой обсуждаем третий день, да.
1: Вечно,
2: а именно,
1: вечно,
2: что
1: да.
2: глубоко, да, угу. воздействовать именно что на мышцы, чтобы угу. стимулировать мышцы, которые будут подтягивать наше лицо, менять контур лица, который может меняться просто потому, что гравитация никого не щадит. Угу. В общем, я за то, чтобы, да, и к вопросу о зиме тоже, ухаживать за собой дома в первую очередь, потому что, ну, давайте честно, ну, нет у нас времени чаще всего куда-то ездить, еще и не всегда может найтись какой-то хороший салон, но недалеко от дома, иногда приходится куда-то очень далеко ехать, это куча времени в наших пробках, это mm-hmm. все при этом после работы, mm-hmm. это при том, что нам нужно еще как-то заботиться о своей семье и ездить за продуктами, и заботиться о детях и животных, ну куда уже вообще еще куда-то ездить? Ну, как бы, наверное, у нас, может быть, есть на это время в Шиши Шаббат, но большинство из этих мест
1: все
2: не работает
1: в это время,
2: Шаббат.
1: Согласна.
2: Да, да, mm-hmm. да, да. Поэтому, mm-hmm. конечно, я думаю, что будущее за тем, чтобы ухаживать за собой и в смысле здоровья, и в смысле косметологии своего лица, и тела, и кожи, в первую очередь дома. Слава богу, 2026 год, все уже технологии у нас в руках давно, уже можно все это использовать вообще не менее эффективно, чем косметологическом кабинете дома, поэтому, друзья, вообще призываю вас начать это делать, как раз тоже, да, в том числе перед зимой. Вспоминаю, как бы я очень люблю зиму, я очень люблю как бы прохладу нашу израильскую зимнюю, но вот это, когда ты просыпаешься в 7 утра на работу, у тебя леденющая квартира, леденющая ванная, и ты идешь как-то приводить себя в порядок, вот при всем при этом, как будто бы хочется, чтобы был какой-то классный, приятный ритуал ухода за своим лицом в это время, когда вы проснулись, и вы вот поухаживали за лицом, в том числе с нагревом, который есть в этом аппарате, ухаживали, и как-то уже немножечко больше хочется жить.
1: А там и зона декольте пришла сразу, вход.
2: Да, и декольте, да, и шея, которая тоже очень сильно подвержена признакам старения, и морщины, и кольца Венеры, вот эти, которые особенно у женщин появляются. Очень часто, да, и часто мы, когда даже пользуемся солнцезащитным кремом, мы его наносим на лицо, но забываем, например, как раз про зону декольте, и поэтому получается, что эта кожа как бы в этой зоне стареет еще быстрее, потому что ее повреждает солнце. Ну, в общем, да, друзья, я думаю, что это очень хороший день и момент, чтобы позаботиться о себе, правда, со всех сторон, или позаботиться о ком-то близком, подарив один из этих аппаратов, или, может быть, все кому-то из своих близких на праздники или на день рождения, как хотите, потому что сегодня вы сможете приобрести все три аппарата, еще раз повторю, может быть, кто-то присоединился к нам только сейчас, BeCure Laser версии Pro, которая борется с болью и воспалениями с помощью лазерной терапии, во-вторых, Signature Pro американской компании Empire Tech, который заботиться о вашей коже лица, действует как омолодительный такой аппарат, который и подтягивает, и совершает лифтинг-процедуру, и заботится о морщинках, о пигментации. И еще третий даже, Dermalift, той же самой американской компании Empire Tech, которая позаботится именно что о вашей коже вокруг глаз, в смысле морщинок, в смысле отеков, в смысле нависшего века и темных кругов под глазами. Все это богатство и красоту вы сможете приобрести только сегодня, за 2380 шекелей. Один только Signature Pro стоит минимум на его родном обычном сайте 2880. Отдельно Dermalift, я только что еще раз проверила, стоит 999. BeCure Laser стоит по-разному, но в целом не менее 2000 за версию Pro, поэтому ну, экономия совершенно сумасшедшая, поэтому спешите скорее по цене в 2380 шекелей приобрести все три аппарата сегодня, позвонив по номеру звездочка 3414. Друзья, спешите, заботьтесь о себе, пожалуйста.
1: Нета, отпускаю. Спасибо большое.
2: Спасибо большое. На связи. До завтра.
1: До завтра. Все вопросы адресуйте, звоните, задавайте, получайте ответы и приобретайте. Сейчас летняя акция, тройная летняя акция от BeCure Laser в наивыгоднейшие условия. Воспользуйтесь ими. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
13: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: Реклама.

11:53 на часах в студии первого. Пришло время расставаться мне с вами для того, чтобы завтра встретиться вновь. Но завтра ровно в 10 буду поджидать вас здесь. Надеюсь на встречу. Легкого дня всем вам. И традиционное сальто.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
9: Вы заслуживаете знать правду.
8: 944-1111. Intelligo.
9: 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
12: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
11: Андрей Эйнштейн.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран рассматривал возможность нанести удары по американским военным базам в Болгарии и на Кипре. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран рассматривал возможность нанести удары по американским военным базам в Европе, если Дональд Трамп решит усилить атаки на Исламскую Республику. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на два источника, близких к иранскому режиму. В числе потенциальных целей назывались используемые США объекты в Юго-Восточной Европе, в частности в Болгарии. В июле этого года Болгария разрешила американским самолетам использовать одну из авиабаз страны без мер для дозаправки. Иран также рассматривал возможность удара по Кипру. В марте находящаяся на острове британская авиабаза уже подвергалась атаке беспилотника. По словам источников Financial Times, Кипр может стать одной из целей ответного удара в случае возобновления американских атак. Кроме того, Тегеран изучал возможность атаковать подводные оптоволоконные кабели, проложенные в районе Ормузского пролива. В случае дальнейшей эскалации Иран может попытаться распространить конфликт далеко за пределы Персидского залива и нанести ущерб критически важной инфраструктуре. Галибаров Миара представила свой ответ в БАГАЦ по апелляциям, призывающим правительство создать государственную следственную комиссию по расследованию событий 7 октября. По словам юрсоветника правительства, государственная следственная комиссия является явно подходящим и специально предназначенным юридическим инструментом для расследования такого рода событий. Но поскольку прошло 2 года и 9 месяцев, а правительство не приняло решение, то сейчас в период выборов предлагается позволить следующему правительству рассмотреть этот вопрос и принять решение по данному делу. Центральная избирательная комиссия открыла прием заявок для граждан, желающих войти в состав наблюдателей на предстоящих выборах в Кнессет. Как сообщило государственное управление, регистрация кандидатов началась в 10 утра и продлится до 23 часов четверга. В круг основных задач наблюдателей входит обеспечение честности избирательного процесса, фиксация возможных нарушений, содействие секретарям избирательных участков при возникновении спорных ситуаций, а также документальное сопровождение подсчета голосов. Заработная плата за эту работу составляет приблизительно 2200 шекелей брутто. Москва в своих контактах с Хамасом настраивает группировку на проявление гибкости и готовность к компромиссам, заявил Интерфаксу директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинчак. «Мы традиционно поддерживаем контакты с широким спектром политических сил всего региона Ближнего Востока и Северной Африки. Регулярно общаемся как с руководством исламского движения сопротивления, так и с другими участниками палестино-израильского конфликта», сказал дипломат. «Стараемся настраивать представителей движения сопротивления на конструктивный лад, призываем демонстрировать гибкость и готовность к компромиссам», подчеркнул Кинчак. Так он ответил на вопрос, сохраняет ли российская сторона контакты с Хамасом и Хизбаллой. Полиция Израиля сегодня проводит масштабные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях в Южном и Иерусалимском округах и округе Иудеи и Самарии. Учения продлятся несколько часов. В рамках маневров отрабатываются сценарии терактов, гражданских чрезвычайных ситуаций, массового развертывания сил, а также взаимодействие полиции с другими экстренными службами. В районах проведения учения будет заметно усиленное движение сил безопасности, полицейских и аварийных машин, возможны локальные перекрытия дорог и изменения схемы движения. Отметим, что накануне масштабные учения ЦАЛЯ также проходили в Иудее и Самарии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

0: gonna get some.
1: Если кто-то не узнал Энрике Иглесиаса в этой песне, то я не виноват. «She Be The One» — так называется эта композиция, которая открыла четвертый на этой неделе выпуск программы PM здесь, на Первом радио, 89.1 FM. 19 августа, господа, ЙОМРВИ, среда, 8 минут 13-го, вторая половина дня. Сегодняшний день — это уже день, шестой день, день ВАВ, месяца Илюль. В еврейском летоисчислении. Программа PM на Первом. У нас сегодня ничего такого необычного не будет. Я прихожу, говорю Кате Вергуновой и Дарье Достоевской: что-то есть необычное в программе? Они говорят: нет, сегодня все как обычно. Ну, тоже неплохо. Слушайте, некоторые не любят, вот, чтобы когда какие-то всплески в сторону, туда. Мы хотим как обычно, чтобы было. Чтобы спокойно, чтобы звучала музыка, голос ведущего, реклама, загадка, которая будет во второй части программы, это обязательная составляющая. Ну и мнение некоторых радиослушателей мы тоже готовы послушать. Я могу сказать таким людям, что те другие тоже готовы послушать и ваше мнение, которое можете до нас донести, если воспользуетесь одним из двух каналов связи, которые есть в вашем распоряжении. Я, как всегда, предлагаю вам писать, господа, о чем угодно, о том, что важно персонально вам, поделиться с нами, не стесняться, не пугаться. Наоборот, люди, которые вошли во вкус, они вошли во вкус и пишут нам постоянно, понимая, что здесь как бы... Это такой канал общения, который представляется со своей спецификой. Когда люди не видят друг друга. Ну, меня говорят, можно увидеть? Тут какие-то камеры у нас тут есть. Я вас не вижу. Я вас не знаю. Я знаю только то, что вы пишете. И, собственно говоря, то, что вы пишете, и дает какие-то черты вашего портрета. Но далеко не полного. Кроме вашего послания и вашего появления в нашем эфире в виде сообщений с 12 до 14 PM, мы ничего про вас не знаем. В этом специфика этого общения. Есть плюсы, наверное, есть минусы. Я предлагаю посмотреть на плюсы, написать то, что вы думаете, на любую тему, что вас волнует, что вызывает у вас какие-то чувства. И напомню, что можно сделать это или в Фейсбуке на странице программы PM, в разделе «Мессенджер», конечно же, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер. Туда можно текстовое, можно голосовое сообщение, как вам удобно. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Правила простые. Не более двух сообщений от радиослушателя за программу. Подписывайтесь текстовым. Представляйтесь, пожалуйста, в голосовом. Как себя назвать, дело ваше. Что еще? Ну, не наезжайте на других радиослушателей, не надо. Все имеют право на свое мнение. У нас программа супердемократическая. Никого не фильтруем. Цензуры никакой нет. Только этическая цензура может быть. Если кто-то начинает использовать лексику, недостойную для нашего эфира, тогда да. А так нет. В общем, 054-20-70-800. Мы вместе до 14. Потом наше спортивное обозрение со Швидлером и Кричевским. Мы работаем по традиционному для среды графику сегодня. Причем делаем это для вас, уважаемые дамы и господа. PM до 14. Поехали.

0: Это мод, так он себя зовет на сцене, любовь как спецэффект. До него супружескую пару Агутин Варум, я надеюсь, вы узнали. А до них «Моя Мишель» с «Темными аллеями» были в нашей музыкальной программе. Сейчас в нашей немузыкальной части программы ваши сообщения. Слава, всем привет! Сегодня 35-я годовщина путча ГКЧП, после которого Советский Союз начал разваливаться как страна. Интересно, а где вы, Павел Михайлович, находились в это время и как восприняли все это? Я уже был здесь, воспринял, что это происходит далеко от меня, и слава богу, что я уже не там. Но вчера, когда мы с Марианной Беленькой беседовали, у меня появилась такая мысль. А если бы путч удался? Ну, Советский Союз продолжал оставаться быть Советским Союзом. Я уж не знаю, как он экономически продержался бы. Но, может быть, тогда не было нападения России на Украину? Все были бы одним государством. Не было такого количества жертв, которые заплатили обе стороны за эту войну Владимира Владимировича Путина. И человеческие жизни были бы сохранены. А? Это вопрос из разряда «если бы». Так, Слава нам пишет в Фейсбуке. Я перехожу в WhatsApp. Шалом, Павел, пишет дед Изя. Вчера вы совершенно правильно отметили, что я говорю как робот. И от этого мой нет не совет. Кто я такой, чтобы советовать людям? Просто делюсь опытом. К сожалению, горьким. Да, моя речь кардинально поменялась, правда, временно. Причина тому – новые зубы. Две операции на челюсть, бниат эцем, то есть настройка, надстройка кости, я так понимаю, и так далее. Ребята, не доводите свои зубы до состояния, когда, чтобы просто нормально есть, придется заплатить более 95 тысяч шекелей. Вот я вам пример плохой, но пример откладывал, боялся, думал, не болит, и ладно, и дотянул. Посещайте зубных, иначе, ох, и дорого это все потом обходится. И не только финансово, но и морально. И если это плюс, у нас в доме появился новый блендер, купленный специально для меня, дед Изя. Это, конечно же, плюс, дед Изя. Что новый блендер специально для вас из уважения к вашим новым зубам, я так понимаю, которые должны как-то еще прийти в норму. Но призыв ваш совершенно верный. Зубы – это такая штука, они как глаза. Я рассказывал когда-то, я пришел в оптику, когда понял, что мне уже нужны не обычные, по-моему, очки, а мультифокальные. Тут я вижу, там не вижу. Тут вижу, тут плохо вижу. Тут не вижу, тут вижу. Пришел, я вообще не знал, у меня очки я давно ношу, но я не знал стоимость мультифокальных линз. И я пришел, посмотрел, как, что мне рассказали. И когда мне назвали цену, я сказал спасибо, я пойду подумаю. И продавец мне сказал, пожалуйста, идите, вы все равно к нам вернетесь. Нет другого выхода. Так оно и оказалось. То же самое с зубами. Единственная разница, что когда я вернулся за мультифокальными линзами, они стоили примерно те же самые деньги, что и тогда, когда мне назвали цену. А с зубами ситуация гораздо более худшая, в смысле более дорогая по деньгам. Заплатите гораздо больше, чем будете тянуть. Вот как, Изя, как дед Изя, не один такой, которые боятся идти к зубному. Понимают, что надо, но боятся. Укол, вот это все. С другой стороны, понимают, что если я не пойду, потом же хуже будет. Дороже будет. Зубы-то мне восстановят, все сделают, но заплатить придется гораздо больше денег. И вот этот момент мы в себе должны преодолеть. Сказать себе, я вообще кто? Я человек или тварь? Которая не может решиться на понимая, что необходимый поступок. Я человек. И звонить к зубному врачу. И довести до ума свои зубы. Обратите внимание, все люди вокруг вас, вокруг нас, которые говорят, я лечу зубы. И есть такие, которые, ой, у меня сейчас такое лечение, мне там кость восстанавливают, и это, импланты и так далее. В конце концов приходят, и все нормально. Они живы, здоровы, улыбаются, не стесняются. И это все остается в прошлом. Просто об этом деле надо сделать первый шаг. Так что призыв дяди Изи совершенно верный. Здравствуйте, Павел. А существует ли еще проект между Израилем и Иорданией? Израиль поставляет воду, они на своей территории должны построить большое поле с солнечными батареями и поставлять электроэнергию в Израиль. Если этот проект в действии, Игорь. Игорь решил меня использовать как энциклопедию. он сам, видимо, ему лень или что-то там еще искать в интернете всю эту информацию, он решил спрашивать у меня. Вчера он меня спросил, зачем Израиль долбанул по Сирии, что я думаю по этому поводу, мол, вы все знаете. Я сказал, долбанул, раз долбанул, значит, надо. К вечеру сказали, что это был как бы месседж Турции. Я, правда, не совсем понимаю, какой месседж Турции может оставить Израиль, чтобы она отказалась от своих планов влияния на Сирию. Вряд ли она откажется. Но, тем не менее, те, кто решил об этом, кстати, это все по информации зарубежной прессы, те решили сделать так. Значит, существует ли такой проект, я не знаю, я не интересовался. Игорь, зайдите в интернет, поищите. И наверняка там есть какая-то информация. Мы, насколько я знаю, поставляем воду в Иорданию. У нас есть с ними соглашение. А вот насчет поля с солнечными батареями, я ничего такого не слышал. Посмотрите в интернете, и вы расскажите нам, а не я. У меня, например, для вас реклама.
1: Реклама. В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Маданей Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
2: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
14: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании,

Так, вот эта веселая песня, господа. Ну, я давно вам говорил, это Эдди Грант с композицией «Дай мне надежду». Джоанна, Джоанна, это не она, это он, это город, это посвящение Йоханнесбургу, крупнейшему городу Южной Америки. И, собственно говоря, это веселая песня, песня протеста против апартеида, который там. «Дай мне надежду, Джоанна, на то, что наступит новое утро». До того, как настанет рассвет, поет Эдди Грант в этой композиции. Он поет о власть придержащих, которые деньгами покупают всех, чтобы им там ничего не было. Но любой священник скажет вам, что вместе борцы за свободу одержат победу над сильными. Вот такой текст. «Разве ты не видишь, что грядут перемены?» Обращается автор песни к Йоханнесбургу. Теперь я стал искать про нее информацию. Хочу с вами поделиться. Песня является гимном против апартеида 80-х годов. Была запрещена правительством Южной Африки, но все равно звучала на радиоволнах других стран, занимала высокие места в чартах Великобритании. Под именем Джоанна подразумевается Йоханнесбург. Дальше Соуэта, о которой он поет, это поселение на юго-западной окраине Йоханнесбурга, в которой во время апартеида принудительно проживали африканское поселение и население. Правительство Южной Африки использовало своих военных для влияния на различные ближайшие конфликты вокруг этой страны. Использовало пропагандистскую машину

0: для оправдания своих действий контролируя средства массовой информации. Архиепископ Десмонд Туту, о котором упоминается в этой песне, в 1984 году получил Нобелевскую премию за противодействие апартеиду. Вы знаете, чем этот апартеид закончился? Международной блокадой, которая в конце концов сломала этот режим. И что сегодня Йоханнесбург? Крупнейший город Южной Африки, 4,4 миллиона населения. Основан во время золотой лихорадки в конце 19 века. Вырос из шахтерского поселка. Главный центр добычи золота и алмазов, а также торговли и бизнеса. Ну, проблемы с безопасностью, высокий уровень преступности. Надо знать районы, в которых лучше не бывать, особенно в темное время суток. Вот это все в этой песне фактически. Так, дальше. Валентин пытается ответить на мой вопрос про ГКЧП. Он написал вот что. «Вау, если бы путч удался, мы бы с вами были предателями, изгоями, не смогли бы никогда не увидеть своих родителей, сестру, племянников. У меня все они там». Ну, вау, сегодня тоже все больше и большее количество людей становится предателями, иноагентами и так далее. И если бы я находился здесь, мне все равно, как меня там бы называли. Насчет «никогда» — это не слово моего лексикона. Вполне возможно, что под международным давлением СССР, если бы он остался, начал бы несколько смягчать свою позицию. И после получения каких-либо виз, возможно, можно было бы ездить оттуда сюда, отсюда туда и так далее. Возможно. Я не знаю. Я, в отличие от вас, слово «никогда» не употребляю. Ну, потому что международное давление, оно есть международное давление. Времена меняются. Поэтому я не знаю, что было. Я даже не знаю, была бы война. Ну, войны против Украины не было. Были части одной страны. И я не знаю, что тут важнее вообще. Шалом, самый изворотливый ведущий радио. Это заклинатель. Кураги каждый раз меня по-разному называют. Я хотел поставить вопрос, что человеку уже нельзя управлять государством. Это касается всего мира. Любой человек подкупный, манипулируемый. А сегодня и без чести, и без совести. И на каждого есть компромат. Человечество уже созрело для того, чтобы государством управляли программы, разработанные для этого, или искусственный интеллект. Суды, спорт и творчество оставить на управление людей, а государство и экономику доверить программам, специально разработанным для этого. Русскоязычный россиянин. Это ваша подпись новая, что ли? Окей, ваша новая подпись. Я не исключаю, что в будущем так оно и будет. Доверит управлять государством и искусственному интеллекту. Чтобы не было претензий никому. Иди, знай, как оно все пойдет. Антон В. Здравствуйте. Конечно, очень интересную информацию рассказал нам вчера слушатель в голосовом сообщении. Да, действительно, сердце в грудной клетке уже не слышно даже при нагрузках. Очень похоже на «я устал, я ухожу». И «вашу маму здесь и там показываю». И так далее. Скорее всего, просто очередная перезапись матрицы, но с сердцем она вмешалась в нашу жизнь уже на физическом уровне. Что-то я не совсем догнал, что вы имеете в виду. Извините, туплю. Антон В. Доброе утро, Павел. В обзоре газеты вы назвали Элькина представителем русскоязычной алии. Полная чушь. Он обыкновенная женщина древней профессии, бегает туда-сюда, Рувин. А уважаемый Рувин, Рувин или Рувин, не знаю как. Даже если он бегает туда-сюда, он при этом во время этих перебежек остается представителем русскоязычной алии. У нас, у нашей алии есть разные представители. Он один из них. Это вы сейчас просто пытаетесь сравнить кислое с пресным? Или нет? Кислое, как говорят, кислое с зеленым, да? Зеленое с кислым, кислое с зеленым вы сравниваете. Это не отменяет того, что Элькин представитель русскоязычной алии, репатриант из Харькова. Как известно, у Квентина Тарантино, пишет на Манте Арсават, есть фильм под названием «Омерзительная восьмерка». Посмотрев на медный список выбранных депутатов партии Ликуд, у меня возникла идея, чтобы снять продолжение этого фильма. А название будет «Омерзительная 28-ка». Так что, пацаны, если кто увидит Квентина раньше меня в наших Палестинах или еще где-нибудь, передайте ему от меня идейку. Заранее благодарствую, Антиарсават. То есть снять фильм о предвыборном списке партии Ликуд? Вы уверены, что это так сильно волнует мировую общественность и мирового зрителя, уважаемый Антиарсават? А то я лично в этом сомневаюсь. Так, еще инопланетянка из Москвы. Она на самом деле пишет нам из Москвы. Здравствуйте, Павел. Делюсь тем, что волнует прямо сейчас. Готовлюсь к экзамену. А, по-моему, она учитель, она нам раньше рассказывала об этом. Повышение квалификации. Нужно сдать на экспертный или высокий уровень. Волнуюсь очень. 25 августа. Пожалуйста, будь добрым и счастливым днем. Еще печалит, что жара в Израиле обессиливает моего сына. Работает он много, сложно и, к сожалению, без мозгана. Работа интеллектуальная, сложная. Починка мозганов и электрики в автомобилях. Но вот такой грустный нюанс. То есть человек работает на починке мозгана, без мозгана, пока оно починит, кондиционер не работает. И поэтому работает вот в таких вот условиях. Жара изводит, а сын ватик. Я переживаю. Ну и не нужно говорить об остальном, сами все знаем, видим, чувствуем. Удачи и терпения нам всем. Уважаемая инопланетянка из Москвы, я надеюсь, что вы вместе с нами здесь все знаете, видите и чувствуете. Вашему сыну успеха на работе, больших заработков, а вам повышение квалификации. На экспертный и высокий уровень уже пора выходить вперед. Мы продолжаем.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.
6: Мы живем в самой спортивной стране мира.
7: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
8: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
7: Это немыслимо.
8: Согласен.
6: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Элли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
5: «Топспорт».
6: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
8: Редко, но метко. Да.
1: Библиотека ТМ.
9: На свете есть люди, которых ты просто любишь. Просто так, не за что-то. Тебе хорошо от одной мысли, что они существуют. Они могут быть очень далеко, в других городах, даже в других странах, но ты знаешь, что они тоже любят тебя. Просто так.

0: Это группа Cheat Codes, и с ними была Долли Партон с песней Bets on Us. Ставим все фишки на нас, на нашу любовь, скажем так. Я решил посмотреть Долли Партон. Ну, Долли Партон, Долли Партон, Долли... Сколько еще лет Долли Партон? 80. Было в январе этого года. Молодец, Долли Партон. Более того, значит, она за 60 лет своей карьеры выпустила 50 альбомов, писала очень много песен для других. Знаменитая песня Уитни Хьюстон «I will always, always love you», да, впервые исполнила Долли Партон в свое время. И несмотря на свой возраст, желающие, в сентябре этого года у нее контракт с театром Колизеум в Лас-Вегасе, она там продолжает выступать. В гостинице «Цезарь». Пожалуйста, можете успеть и полететь, и посмотреть. Как раз приходится на где-то между праздниками нашими. Долли Партон. Так, продолжаем, господа. Сообщение. Сообщение, сообщение, сообщение. Сержант нам пишет. Хорошая тема для загадки. Это в Фейсбуке я смотрю. На внимательность. Что необычного было сегодня в первой половине программы ПМ? А? Я в августе 91 года работал на заправке в Батьяма. Деду Изи нужно сейчас собирать рецепты крем-супов. В нашей семье их очень любят, несмотря на хорошие зубы у всех, сержант. Слушайте, я не знаю, что было необычного. Если кто-то заметил и может ответить на загадку, мне тоже интересно, что было необычного в первой половине программы. Первая половина еще не закончилась. Или вы имеете в виду первая половина первой половины? Окей, если кто-то заметил что-то необычное, скажите. Значит, Валентин по поводу путча. А ведь Курага прав. Люди есть люди. Попробуйте подкупить. Попробуйте подкупить искусственный интеллект. Я задумался. Слушайте, подкупить его, наверное, нельзя. Но настроить его вполне можно. Включить ему какие-нибудь фильтры, которые он не может проходить. И он будет выдавать тебе то, что тебе нужно. Мы же с вами изворотливые. Мы тут можем что угодно придумать, пока еще искусственный интеллект полностью нами не овладел. Перехожу в WhatsApp. Здесь голосовое сообщение. Слушаем.
1: Ах, ну, хочешь, не хочешь, но правда начинает выплывать. 7 октября 23 года первыми в частях, в воинских частях появились адвокаты, чтобы защищать права невиноватых, конечно, не евреев, а палестинцев. Кто не явился на пост, 8200 и летчики. Они сказали, мы не получали приказ, мы заступим, когда будет приказ. Поэтому не было ни разведки, ни авиации.
0: Слушайте, господин Дизенгоф, яркий пример того, когда человек живет в своем каком-то идеологическом мире. И как только он получает какую-то информацию, соответствующую его идеологическому миру, он сразу начинает автоматически в нее верить. Сразу. Неважно, логика, все отключается. Все остальные кнопки в голове отключаются. Я верю. Адвокаты 7 октября были собраны перед генеральным штабом. Выстрел с рядами. И Галиб Араф Миара каждого из них послала в соответствующую часть, чтобы они не давали воевать нашим солдатам. Это точно известно. Летчики. Сволочи, сказали, пока приказ не дадут, я вылетать не буду. Надо же, в армии ждут приказа командира, после этого только начинает выполнять какие-то действия. Это же предатели. Так, но он на этом не остановился. Тут еще что-то есть от него. Слушаем.
1: Ну и как маленький штришок, когда Айзенкот зашел на пост главы генштаба, в Израиле было 5 эскадрилей боевых самолетов, боевых вертолетов, 130 боевых вертолетов. 7 октября 23 года в Израиле было 24 вертолета, одно крыло. Поэтому не было ни летчиков, ни вертолетов. Так что, ведущий, вам тоже, чтобы знали.
0: Спасибо вам большое за эту ценную информацию, которую вы нас снабжаете. Подождите, а что это вы третье сообщили, пятисекундное? Ну-ка.
1: Кстати, вертолеты продали Иордании по цене гвоздей на килограмм.
0: Ясно. Дизенгоф, я предчувствую, что чем ближе к выборам, тем больше будет обостряться та информация, которой вы с нами делитесь. Вертолеты продали Иордании по цене гвоздей. Взвесили, сколько весит вертолет, там 10 тонн, пересчитали на гвозди, продали Иордании и остались почти без вертолетов, утверждает наш слушатель Дизингов. Спасибо, Павел, пишет инопланетянка. Маленькое дополнение. У меня уже есть экспертный уровень, но пересдаем теперь через 3 года. Подтверждаем статус. Это снова нудная инопланетянка. Нет, ну, нудной вы еще стать не успели. Так что все нормально. Еще одно голосовое сообщение. Слушаем.
2: Загадка в колесе обозрения. Вы сегодня сказали, что было 6 человек. Ну, а 2 из них было взято в плен, а 3 похищено. А как получилось 6? Вот что я обратил внимание. Вот там было в колесе обозрения.
0: Слушайте, я тоже обратил внимание, когда читал эту статью, но не успел разобраться, внимательно прочитать, куда там делся еще один. Я сам тоже на это обратил внимание. Но сержант спрашивает про программу ПМ, что тут было необычного. Но, слушайте, мне очень импонирует то, что вы внимательно слушаете и вот такие несоответствия замечаете в колесе обозрения, потому что там идет такая куча информации, что разобраться надо на самом деле очень быть внимательным и сосредоточенным. Еще одно голосовое, слушаем.
3: Павел, хочу вам доложить, что договор между Иорданием и Израилем, вода в обмен на энергию не работает, но Израиль до сих пор еще поставляет 50 миллионов кубических метров в Иорданию. В связи с тем, что старый договор еще оставался в силе. Игорь,
0: это Игорь из Германии. Вот видите, вы можете, если хотите, сами найти информацию и нам рассказать. Не спрашивайте меня, что я должен в любой момент времени отвечать на ваши вопросы, почему разбомбили Сирию, почему работает, не работает договор. Вся эта информация есть в интернете. Я на что еще кое-как способен делать какие-то выводы по поводу информации. Всю информацию, которая вас интересует, я знать не могу. Но она вся есть в интернете, Игорь. Я вам точно говорю. Прям вот гарантирую. И можете всегда сами найти. Даже по поводу вашего вчерашнего вопроса полно уже материалов. Зачем Израиль, по сообщениям международной прессы, как вы написали, подождите, какое слово вы применили, лупсанул по северу Сирии? И то я не призываю вас доверять любому аналитику, военному эксперту. Можно почитать этого, но составить все-таки свое собственное мнение. Привет из Эйлата. Я рос в Керчи, в Крыму, и часто в малых городах 7-9 мы убивали на плав ремонтные заводы. Здесь так написано. Я уже перестаю понимать, что написано. Заводы попрыгать с пристани и кораблей. Короче, лазили везде, тогда не подозревая, что очень опасная местность. Всем привет, Филатов Макса. Все будет у нас хорошо. Главное, во всем верить, и все будет. Слушайте, уважаемый автор, Макс, да? Я не совсем понял вот эту часть. Я рос в Керчи, в Крыму, и часто в малых городах 7-9 мы убивали на плав ремонтные заводы. Наверное, убегали, попрыгать с пристани корабля. Вы не могли бы разъяснить эту ситуацию? Я не понял, чем вы там занимались 7-9. И у меня есть опасения, что не поняли тоже и наши радиослушатели. Все в этом часе, господа, переходим во второй.
4: Реклама.
5: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. 3 прибора. Да-да, 3 прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. +34 14 +34 14.
6: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Юрсоветник правительства поддержал отсрочку решения о создании госкомиссии после выборов. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Юридический советник правительства поддерживает отсрочку решения о создании Государственной следственной комиссии по фактам нарушений 7 октября до выборов и формирования следующего правительства. В прошлом месяце правительство обратилось к судьям Верховного суда с просьбой не вмешиваться в вопрос о создании следственной комиссии в ответ на петиции в Верховный суд, в которых содержалась просьба обязать правительство создать Государственную следственную комиссию. В письме представители правительства подробно изложили последовательность законодательных процедур в Кнессете, объяснив, что хотя законопроект о Государственно-национальной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября был одобрен в первом чтении в июле, Кнессет не смог завершить второе и третье чтение до ухода на предвыборные каникулы. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху приветствовал решение администрации США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканеи и главы группы, занимающейся его судебным преследованием, Абдулла Эссее. МУС превратился в имитацию суда, прикрывающий свои злоупотребления властью завесой языка международного права, подрывая фундаментальные принципы справедливости. Я приветствую целенаправленные усилия США, направленные против незаконных превышений полномочий. Санкции гарантируют, что коррумпированным чиновникам, руководящим МУС, придется нести ответственность, заявил премьер. О введении санкций ранее объявил государственный секретарь США Марко Рубио. Они замораживают любые финансовые активы высокопоставленных чиновников МУС и лишают их доступа к финансовой системе США, что по сути означает, что для них блокированы и международные банки. Военнослужащие Южной бригады и инженерного спецподразделения «Ялом» заблокировали два подземных туннеля «Хамаса» в центральной и южной частях сектора Газа. По сообщению пресс-службы ЦАЛИ, их общая протяженность превышала 2 километра. Операция проводилась под руководством инженерного подразделения 143-й дивизии. Военные продолжают действовать к востоку от «желтой линии», выявляя и нейтрализуя объекты террористической инфраструктуры и подземную сеть «Хамаса». Центральная избирательная комиссия утвердила установку специальных участков для голосования в 159 домах престарелых и комплексах защищенного жилья. Как сообщает издание N12, этот шаг был предпринят после того, как вопрос о доступности голосования для пожилых граждан рассматривался в Багаце. Ранее парламент не продлил специальный порядок, действовавший в предыдущие годы, что вызвало обеспокоенность общественности и подачу петиции в высшую судебную инстанцию. В ходе судебного разбирательства председатель суда Ицхак Амид отметил важность сохранения условий для голосования маломобильных граждан. После того, как Багас потребовал от комиссии представить планы действий, ведомство обратилось к руководству 290 учреждений. В итоге 159 из них подтвердили готовность принять избирательные комиссии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Я делаю такой вывод. Если за 3,5 года наша коалиция, правительство и Кнессет не смогли принять решение о создании какой-либо комиссии по расследованию, то в том случае, если победит представители коалиции Нетаньяху 27 октября, то эта комиссия не будет создана никогда. А зачем им это надо? Так, не пугайтесь, что начало песни грустное. Просто песня красивая. Леди Гага.

0: Леди Гага с песней «Я навсегда запомню нас такими, как тогда». Самые счастливые моменты нашей жизни. Эта песня открыла вторую часть, вторую половину программы «PM сегодня» на Первом радио. 19.08.26. ЙОМРВИ, среда. 8 минут 14. Приветствую всех наших радиослушателей. Идем дальше, господа. Как обычно, напоминаю, так как у нас скоро загадка, то на отправку сообщений в сегодняшний эфир у вас 25 минут максимум. После этого времени, пожалуйста, не присылайте сообщение. А до этого, пожалуйста, присылайте сообщение на любую тему, которая вам интересна, которая вас волнует. И она может быть даже очень лично, персональная, без всяких там высоких материй, политиков и так далее. Может быть, просто ваша тема, близкая вам. Facebook, страница программы PM. Или наш ватсаповский номер, на который можно отправлять сообщение, 054-20-70-800. 054-20-70-800. О! Я вспомнил, на что хотел обратить ваше внимание. Вот вы знаете, я всегда вам переадресовываю какие-то советы, которые мне кажутся полезными. Может быть, они кому-то помогут. Постоянный совет сдать анализы, проходить вовремя те медицинские процедуры, которые надо проходить по возрасту, которые рекомендует медицина. А вот сейчас такой совет, не связанный со здоровьем, но связанный с сюрпризом и с сезоном отпусков. У нас сезон отпусков, вы знаете, он у нас длинный. Есть хофишагадоль, то есть связанный с детскими каникулами. И потом, когда весь мир возвращается, там учебный год начинается, учеба у детей, а в Израиле проходит 10 дней, и 11 сентября Рош-Шана, Эрф Рош-Шана, в субботу первый Рош-Шана выходной, в воскресенье 13-го второй Рош-Шана выходной. Казалось бы, ну ладно, все, только вернулись к учебе, а потом бам, 20-го Эрф Йом-Кипур сентября, потом 21-го сам Йом-Кипур, судный день. И казалось бы, уже надо вернуться всего. Потом бам, прошло 3 дня, и Суккот начинается. И весь сентябрь вот такой будет, нестабильный. А потом наступит стабильный октябрь. 27-го числа этого месяца октября ждет нас еще одно событие и еще один дополнительный выходной. Я призываю тех, кто не собирается идти голосовать, в этот день быть честными с самим собой, с государством, и выйти на работу. Попробуйте не выйти на работу, если вы не идете на выборы. Значит, на что я хочу обратить ваше внимание, господа. Так как я начал с того, что это сезон отпусков, который еще продолжается и будет еще там полтора месяца фактически идти. Если вы собираетесь ехать за границу, лететь за границу, и там брать машину на прокат, я советую вам посмотреть, а до какого числа у вас действительны ваши права. Просто достаньте, посмотрите, а до какого числа они у вас действительны. Чтобы не было сюрпризов от прокатных компаний, которые скажут, ваши права через 3 дня заканчиваются, мы вам дать машину не можем. Или еще что-нибудь в этом духе. В общем, проверьте эту позицию на всякий случай, уважаемые дамы и господа. Если вы собираетесь брать машину, посмотрите, до какого времени действительны права у того, кто будет водителем этого автомобиля. И хороших вам безопасных путешествий. Так, я читаю ваше сообщение. Интересно, откуда у Дизингофа стратегическая информация о количестве вооружений, откуда и сколько покупается, куда сколько, за сколько продается. Это шпионаж, написал Михаил. Не трогайте Дизингофа, у него есть секретная информация, которую он с нами делится, в том числе и о заговоре. Об адвокатах, о вертолетах, проданных на гвозди, или как гвозди, или еще что-то. Он вам что, должен рассказать свои источники? Нет. Он верит во все, что соответствует его идеологии. Таких людей очень много в нашем мире. Для меня необычно было бы то, что прозвучали 3 песни подряд. Обычно подряд звучат 2 песни, Светланка. Вау! Вау, какие наблюдательные радиослушатели! Кстати, было такое дело, да. Может быть, сержант на это обратил внимание? Посмотрим, если он нам сам ответит. Добрый день, Павел Михайлович. Это БЕС. БЕС с 2 «С» в конце. Вы не поняли, месседж был не про вертолет, а главное, мы остались без гвоздей. Нет. Нет, по-моему, такого не было. Там было написано, что их продали по цене гвоздей. То есть, видимо, по весу от нашего Дизингофа. Ну а что нам с гвоздями? 7 октября гвозди бы нам не помогли. Нам помогла бы другая реакция армии и соответствующих служб на то, что происходило. Сегодня была поднята тема ГКЧП, а также что было бы, если бы путч удался и СССР остался бы. На 100% обо всем мы сказать, конечно же, не можем, но некоторые вещи да. Не было бы 90-х, времени, о котором с ностальгией вспоминают разве что глупые, недальновидные либеральные демократы, выжившие братки и разжиревшие олигархи. Не было бы алкоголика Ельцина и его преступного альянса с криминальными структурами. Не было бы обнищавшего народа. Подытожу, СССР, мягко говоря, не была бы самая лучшая страна в мире для жизни, но все равно лучше, чем СНГ 90-х. А про сегодняшнюю Россию говорить нечего. Всем здоровья, антиарсоват. Так. Марк оригинал. Лето, лето, что же ты лето? Ты быстрее, чем комета. Пролетела, как законница и летящая карета. Обогнала даже прямо, как форсажи обогнала лето. Доминик Торетто, где же ты, а лето? На какой планете нас на целый год согрело и согреваешь где-то? Всем крепкого здоровья, добра и душевного тепла. Марк Оригинал, к сожалению, не слышит меня и моей просьбы о том, что перейти с поэзии на прозу в своих сообщениях. Марк, вы ведь реагируете на... Присылайте мне какие-то картинки после того, как я прочитаю ваше сообщение. Почему же вы меня не слышите? Мой дружеский совет. Оставьте поэзию в покое. Пишите прозой. То, что вы чувствуете. Пусть это будет коряво или еще там как-то. Но то, что вы чувствуете. Не надо поэзии. Оставьте вы ее в покое. Эту самую поэзию. Так, добрый день, Павел и все. Понимаю очень деда Изюс с его зубами. Сам прошел полную реконструкцию рта. Правда, в клинике... доктора Бангиева за 56 тысяч после 50-й скидки. Очень доволен, очень благодарен клинике. Весь процесс занял примерно 8 месяцев. Конечно же, были нюансы, но в целом все замечательно. Рига спал. Ну, вот, господа, еще один пример. А если бы пошли раньше зубами, то процесс занял бы гораздо меньше времени, как я полагаю. Ну, так должно быть. Не будет ни комиссии, ни страны такой. Саранча с пейсами сметет страну и не подавится. Дворник. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Я вам спою еще на бис, чтоб тот поэт вообще где-нибудь скис. Эдик Саждода обещал спеть, пою.
0: Эдик, у меня к вам такая же просьба, как к Марку оригинал. Его я прошу оставить поэзию в покое, а вам вокальное творчество. Может быть, лучше все-таки как-то проза, что-то наговорить, какие-то мысли по делу, по существу. Я понимаю, что хорошее настроение, человек хочется петь. Но это далеко не всегда означает, что другим хочется это слышать, скажем так. Солнце светит ярко, людям жарко-жарко, Кузя. Вот опять... Поэзия, она заразительная вещь, видите? Вот Кузя вот симпровизировал сразу же. Добрый день всем. Независимо от того, как из кого вырывали за нас, да, решили. Наш Биби, так же, как и дядя Вова, со своим креслом так легко не расстанется. Аллигатор. Кого за нас вырывали, аллигатор? Как и кого за... каково вырывали за нас? Может быть, выбирали? Написано «вырывали». Я не всегда готов догадаться о тех опечатках, которые делаете вы или ваш там автокорректор. Напомню, мой призыв, прежде чем отправлять сообщение в эфир, прочитайте его еще раз. Может быть, обнаружите какие-то ошибки, которые могут быть критическими в понимании того, что вы нам прислали. Так, голосовое сообщение. Только что мы слушали этого автора. Он вдогонку прислал еще одно.
1: Я предупреждал. Я просил. У меня... нет желания петь. Я не умею петь. Я предупреждал, что у меня ни голоса, ни слуха и все такое. Но я не могу слушать эти стихи. Это ужас ужасный. Извините.
0: Значит, вы в ответ на то, что вы не можете слушать эти стихи, прислали пение, которое тоже слушать нельзя, да? Таков ваш способ. Окей, доброе утро. Тема праздников. Напомнила работу израильского консульства в Москве в 80-е. Оно соблюдало праздники и выходные Израиля, СССР и Нидерландов. Леонид. Хорошо устроились, да? Ну, потому что напомню, что консульство было в посольстве Нидерландов. Значит, соблюдали праздники трех стран. Ух, неплохо. Но, тем не менее, справились с отправкой в Израиль сотен тысяч человек в начале 90-х. Аллигатор, независимо от того, как и за кого мы будем голосовать, ну, вот теперь понятно, я так подозревал, но у вас было написано слово «вырывать». Я имел в виду выборы. Наш Биби, так же, как и дядя Вова, со своим креслом легко не расстанется. Ну, аллигатор, а как, допустим, коалиция наберет меньше голосов, чем оппозиция, и гадя Азинкот уже заявил, что даже если у него не будет 61 мандат, он все равно создаст правительство. Как Нетаньяху, какие варианты того, что Нетаньяху не захочет расстаться со своим креслом в этой ситуации? Что будет? Мне вот интересно ваши версии. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Мне вспомнились эти строки по поводу комментариев в вашем эфире, Павел Михайлович. С уважением, Илья Кот. Вот Марк Оригинал прислал мне обнимающиеся сердца. Первое всегда с тобой. То есть он меня слышит, но не реагирует на мои просьбы оставить поэзию в покое. К сожалению, пока. Пока не реагирует и пока это просьбы. Так. Я тут кручусь из WhatsApp в Facebook, из Facebook WhatsApp. Мои водительские права действуют до 2054 года. Что такое проза? Александр Панфил. Господи. Русскоязычный россиянин. Ну, значит, вы спокойно можете ехать за границу, раз у вас права действуют до 2054. Хотя, мне кажется, на такой большой срок права не дают. Что такое проза? Это все, что не поэзия. Все остальное проза. Сержант написал: слушайте, Светлана права. После вашего, Павел, приветствия и дочтения наших сообщений прозвучало не две, как обычно, песни, а три. Самое смешное, что я как раз слушал вас через аппликацию в это время. Слышу третью песню, думаю, ну все, аппликация навернулась. Пошла музыка, пропал эфир. Потом услышал голос ведущего, успокоился сержант. Слушайте, ну, я не знаю, с одной стороны, приятно, что люди так внимательно контролируют то, что привыкли к какой-то схеме программы, которую я пытаюсь соблюдать, и как только я чуть-чуть выхожу за рамки, бум, тут же отмечают. Окей, надо будет как-то импровизировать, по-разному делать, чтобы вас запутать окончательно. Салам пополам, ПМ, всем, я механик, очень душно и жарко, дышать трудно. Сегодня пошел в два магазина начать три подработки. Товары товарить там на работе не нужны, буду искать. А, там работники не нужны, буду искать. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Знаете, как говорят, ищите и найдете. И обрящите столько работ, сколько вам нужно. Добрый день, Павел Михайлович. Насчет срока действия водительского удостоверения, это точно, проверяйте. А то я 3 месяца назад ездил с просроченным удостоверением и заплатил за это штраф. Виталий Криворожский. Ну, ладно, это вы ездили. А может быть ситуация, когда человек придет получать машину в прокатном конторе за границей, и ему скажут: мы вам права машину дать не можем, у вас права, действие их заканчивается, там есть какие-то правила по тому, сколько права должны быть действительно вперед, и если новые права, по-моему, есть правило, что у вас должен быть стаж не менее 12 месяцев. Возможно, это разные правила в разных странах, я не говорю ультимативно, но есть такая штука, что права должны быть действительно 12 месяцев назад. То есть стаж должен быть не меньше года. При этом вам дают машину. Значит, вы показываете новые права, которые вам выдали 2 недели тому назад. А они вас спрашивают: а где доказательство того, что у вас стаж не меньше года? И вы тут говорите: упс. И надо это проверить. Возможно, ваши старые права будут доказательством. А, возможно, другие варианты. То есть это тоже надо проверять. Это моя рекомендация тем, кто собирается за границу и взять машину на прокат. Проверить, до какого времени действительно права. Так, хорошо, давайте возвращаемся к музыке, потому что загадка, потому что все на свете. Значит, неизвестный мне молодой человек, которого зовут Авив Редмерд, так, по-моему, его зовут, если я правильно произношу его фамилию, прислал на радио свою песню, которая называется «Лявор это йом». Пережить этот день, скажем так, пройти этот день.

Для вора это ем, так называется эта композиция. Мы это того. Загадка у нас. Сегодня она простая, мне кажется.

Уважаемые радиослушатели, я сейчас говорю одно слово. Одно слово я говорю. Обычно я говорю больше. Сейчас одно. И вы мне должны будете сказать, что это я назвал. Готовы? Напоминаю, телефон, по которому мы принимаем ваши ответы на загадку. И только по телефону. Пожалуйста, не присылайте в WhatsApp сообщение. Но это бесполезно. Это ничего. Даже если вы пришлете правильный ответ, все равно он не засчитывается, я его проматываю, читать не буду. Не надо утруждать себя присылать ответы в WhatsApp. Я понимаю, что главная причина, мы не можем дозвониться. Но вот люди же дозваниваются. Значит, и вы тоже сможете дозвониться. Извините за слово «сможете». 07-52-891. Наш телефон 07-52-891. Что я сейчас назову, говоря одно слово? Это слово «впечатление». 07-52-891. Одно единственное. «Впечатление». Вперед. Пока читаю ваше сообщение. Значит, русскоязычный россиянин, он сегодня так подписывается, написал, что у него права до 54 года. Я как-то, что-то как-то мне с трудом, что права дают на 30, это сколько? Почти на 30 лет. Он прислал фотографию своих прав. Слушайте, вы осторожнее присылайте фотографии, потому что на них есть номер вашего Тэудадзю. Может быть, там еще где-то номер кредитной карточки где-то написано в углу. Да, на них написано до 27 декабря 2054 года. Но, видимо, дают до достижения какого-то возраста. Это ваш день рождения, правильно? 84-й. Значит, когда вам будет 70 лет, пожалуйста, вот запомните этот день и мою рекомендацию. Когда вам будет 70 лет, через 28 лет, вам надо будет менять права. Запишите себе в Юман на 2054 год, что мне надо менять права. Я надеюсь, что Министерство транспорта вспомнит о вас и пришлет вам соответствующие документы. Тогда. Под руководством Мири Регев. Но вы, на всякий случай, если не пришлет, сами проявите инициативу, звоните, говорите, а почему мне не пришли документы, я должен оплатить обновление прав. Вот, дают, оказывается, и на 30 лет тоже у нас права. Отлично. Значит, я был неправ. Так. Павел, привет. Слышу в последнее время рекламу на песню Газманова «Путана». Автор поддержит Путина, мне режет слух Мальвина. Я по поводу рекламы вообще не знаю, кто что, на какую тему, кто это создает, кто это пишет. Это вообще, я к этому никакого отношения не имею. Серьезно, на тему Газманова «Путана»? Ну, чем-то, видимо, составителю рекламы нравится эта тема. А будет все просто, пишет аллигатор по поводу того, что Нетаньяху свое кресло так просто не отдаст. Произойдет какой-то теракт, который наш Биби выступит в роли папочки, красиво разрулит, и все опять пойдут за ним и будут кричать «Биби король!» Это уже проверенная и рабочая схема. Аллигатор. В смысле, ну,

0: Вы знаете, у меня было предчувствие, что отвечать на этот вопрос начнут женщины. Не знаю почему, но оно оправдалось пока, во всяком случае.
1: Посмотрим. А может, это неправильно?
0: Нет, что отвечать начали женщины, это правильно. А. Это уже доказано. Вопрос в том, правильный ли будет ответ. Но это сейчас дело за вами.
1: Ага, мой ответ – это импрессионизм.
0: Ну, так я вас не сомневался, Инга. Импрессионизм – это впечатление, да, направление в изобразительном искусстве, которое, конечно, которое появилось...
1: Конечно. А что, Кати нет, да? Катя не работает?
0: Что-что?
1: Катя не работает,
0: Катя. Катя Вергунова?
1: Да.
0: Еще как работает, там дым идет с ее рабочего места. Почему?
1: Я знаете, почему спрашиваю?
0: Ну?
1: Потому что она мне когда-то сказала, Бог любит троиц.
0: И насчет вот чего?
1: Насчет ответа.
0: Окей, я не знаю, о чем речь. Давайте перейдем к сути вашего ответа. Значит, господа, художник Клод Моне в 1874 году выставил картину под названием «Впечатление. Восход солнца». Но это я на русский им говорю. А вообще импрессионизм назывался. То есть впечатление, что дало направление целому художественному направлению вообще, которое сначала не признавалось, им не давали выставляться, насколько я помню. Потому что классические художники говорят, что это за вообще, что это за маразм такой они рисуют? Какие-то мазки крупные, вот это все. Что это так безобразие? Но, тем не менее, ребята пробились, стали организовывать свои выставки. И сейчас я не знаю, сколько сотен миллионов стоит картина Моне «Импрессионизм». В каком она музее, кстати, выставлена? Ну, я не помню. В каком-то выставлена. Инга, конечно же, правильный ответ. «Впечатление» — это название направления в изобразительном искусстве, родившееся в конце 19 века. «Импрессионизм», другими словами. И ваша музыкальная заявка, Инга, с тяжелым вздохом.
1: Так, я вот что. Вы когда-нибудь знаете или слышали... Или, во всяком случае, в эфире я ни разу вас не слышала, произведение, или как это назвать, музыкальную группу Петра Налича.
0: А, нет, у нас звучали, у нас есть несколько песен Петра Налича, было такое, да, ну и?
1: И, ну, я бы послушала еще.
0: Что-то конкретное?
1: Нет, любое.
0: Понял. После рекламы вы убедитесь, что Петр Налич в свое время звучал чаще, сейчас реже, потому что мы не знаем, есть ли у него новые произведения. Но есть такая, штука, есть такой певец, есть такие песни. И после рекламы, по вашей просьбе, одна из них прозвучит в нашем эфире. Инга, вам спасибо. Больших положительных впечатлений в жизни я вам советую.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Всего доброго, до свидания, бай-бай.
2: До свидания. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
13: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка

0: 5105.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
5: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
4: Владимир Савостов.
6: Первому радио 25 лет.
7: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Петр Налич. Море. О, море, море. Так называется его песня. Песня про море.

0: Это песня «Утопленника», я так понимаю, была сейчас в исполнении Налича. Но это была заявка нашей радиослушательницы, мы ее выполнили. Так, голосовые сообщения прислал кто-то. 2, 1, 3 секунды, 2 минута 5 секунд. Ну-ка, послушаем, что тут получилось. В первом ничего не получилось, а во втором?
1: ПМ и все. Я вспомнил про ГКЧП. В 91-м году возвращался с отдыха на море на своем автомобиле и пошел на обгон колонны. Сзади была военная машина с кунгом. Еще про как бы называемый этот путь еще ничего не передали. Это было утро. И когда пошел на обгон и увидел, что идет целая колонна танков. Один к одному. И когда у меня появилась встречная машина, я не знал, куда деться. То есть, получалось, мне нужно залезть между танками. Они шли так плотно, что, ну, в конце концов, как говорится, меня впустили. Какое-то состояние было немножко такое. Сзади в зеркало смотришь, танк тебе на пятки, на багажник наезжает. Впереди вплотную тоже к этому танку. И потом уже, когда уже доехал до Одессы, уже все новости передали о неудавшемся ГКЧП. С уважением, Влад.
0: Я думаю, тот, кто ехал вам навстречу, думал, идет колонна танков, а посреди на машине командир, командующий колонны. Или еще какой-нибудь важный генерал. Так, Павел, 2 недели назад я спрашивал вас о суде над террористами. Вчера слышал, что уже строят помещение для виселиц с местами для семей жертв. Что вы знаете об этом, Шимшин? Я ничего об этом не знаю. Мне кажется, до приговоров, до начала суда вообще перспективы ничего не видно. Что значит места для виселиц? Места для виселиц с местами для жертв построить, по-моему, может за 3 дня. Особенно, если пригласить китайских рабочих. Но еще суд должен начаться. Если сейчас... Шимшин, смотрите. Значит, я всегда, вот все, что, всю информацию, которую я воспринимаю, я пропускаю через свою логику. Логика у каждого своя, я через свою логику. Значит, если перед началом суда в Израиле начнут строить виселицы, то международное сообщество скажет, в Израиле заранее определен приговор этим людям. Они уже строят виселицы. Я не допускаю такой возможности. Потому что как проходит суд? Значит, сам суд идет. Потом выносятся, признаются виновными люди. После того, как они признаются виновным, должен пройти какой-то срок, когда им будет определено наказание. Допустим, смертная казнь, и зря же был принят закон, который пока не применяет. Надо же его применить хотя бы один раз. После этого обвиняемый или обвиненный, или уже осужденный может подать апелляцию в Верховный суд. Или в какой-то там еще суд, я не знаю, после военного трибунала можно подать апелляцию, еще какой-то срок должен пройти. То есть это все непростой процесс, которому не видно не только конца, ему не видно начала даже на сегодняшний день, спустя почти 3 года после того, как все это произошло. Может быть, просто для эксперимента повесят кого-нибудь другого для начала, чтобы испытать висельницы. Висельницы. Значит, кроме того, что права должны быть действительными, во многих странах Европы требуют международные права. Например, всегда пользуюсь своими машинами за границей, но зимой в Вильнюсе брал машину на прокат, и возник вопрос о международных правах. Не хотели давать машину. Правда, если полиция проверяет права на дороге, наши израильские обычно им подходят. Ригас Балс. Значит, и это тоже верное замечание. Господа, международные права стоят копейки, но вы можете попасть на какую-нибудь компанию или какую-нибудь полицейскую, которая потребует у вас международные права, и у вас за этих копеек будут неприятности. Поэтому сходите в оптику, которая занимается выдачей международных прав. Это займет минуты, несколько огород, там 8 раньше было, 9, но чтобы были спокойными. Ну, вот сейчас, говорят, страшно подорожало и может стоить уже 10 шекелей. Но 10 шекелей и спокоен насчет прав, это же что? Это правда, сейчас выдают все права до возраста 70 лет. Меняйте на новые в суперфармах, не надо никаких очередей в Мисрада Ришуи. Сергей Бритва, всем позитива. Безумно рад, что в последнее время моя работа снова позволяет мне слушать вас, Павел, почти каждый день. Сергей Бритва. Сергей, низкий поклон вашей работе. Поклон вашей работе. Добрый день, у меня права до 56-го года. Всем хорошего дня. Вот рекорд. У нас тут у одного было до 54-го слушателя, а теперь слушатель, который не подписался, у него до 56-го. Значит, уважаемые инкогнито, мы знаем, в каком году вам исполнится 70 лет. А, так, вот такие дебилы среди таксистов. Привет, AM. Извините, не сдержался. Есть такие индивидуумы. Сори за слово нехорошее. Алекс прислал какие-то фотографии. А, такси, у которого сзади... На заднем стекле, значит, на одном... А, это, наверное, меняющийся, это один и тот же. Да, это одна и та же машина. Значит, у него меняющийся, загорается такая, такие буквы. Фак Каплан, Кинг Биби. Слушайте, ну есть такие таксисты? Я, правда, не знаю, зачем надо нехорошими словами посылать другую часть общества, которая думает не так, как ты. Но это я так думаю. А этот таксист думает по-другому. Это, кстати, может сказаться на... Есть клиенты, но, правда, когда к тебе подъезжает такси, ты не видишь, что у него на заднем стекле горит. А так, если видишь, скажешь, не, я на такой такси не сяду. А, добрый день. Павел, я уже не рада, что с вами связалась. Теперь я верю, что вы можете забанить. Ответ, конечно, нет. На ваш вопрос можно только помечтать. Вика пишет. Вы вчера задали вопрос. Какой-нибудь находящийся у власти люди пойдут, чтобы отменить выходной день выборов? Если мы голосуем за наших правителей, мы решаем, когда нам голосовать. Зачем правители, которых еще не выбрали, они уже потратили миллионы на выборы? Думаю, надо на выборах высчитывать у них зарплаты, и тогда мы согласны отдыхать хоть месяц. Если бы выборы были один раз, можно выходной один день. Как вы думаете, с одного раза выбрать не получается? Как вы знаете? Как высчитывать у правителей зарплаты? Выбрали правителей, пусть они сами платят за радость. Мы платим, нас не спрашивают. Высчитывают зарплаты почти половину, повышают постоянно все, мы не ждем никогда. Когда понижений, знаем, все только может повышаться. Вика, вы, я не знаю, почему я вас должен забанить, но вы меня немножко запутали. Во-первых, государство не может знать, будут одни выборы или после них надо будет идти на другие. Заранее этого никто не знает. Это зависит от нашего голосования. Вот и все. Ну, раз уж государство решило, оно рассчитывало, конечно, на то, что выходной день будет представляться нам раз в 4 года. Никто не ожидал, что там с 20 по 20, какой там, 4-й, что ли, 3-й год, сколько, 4 или 5 раз представляли эти выходные. Такого не ожидали, но раз уж приняли такой закон, то никто его менять не будет, опасается. Забрать выходной у избирателя, потом можно за это поплатиться властью. Добрый день всем. Павел, обратите наше внимание на интересную тему. Аренда автомобиля за границей. Еще один совет. Делайте полную страховку с покрытием ущерба третьей стороне. Не скупитесь. При мне на парковке ребенок, открывая дверь, стукнул соседнюю машину. Владелец заявил претензию. Проверьте, сколько будет стоить ремонт царапины на дорогой машине. Ефимыч. Ну, здесь уже финансовое решение, которое каждый принимает для себя. Кто-то скажет, я суперводитель, со мной ничего не случится. И мне никто ничего не сделает из окружающих. Мне страховку я там лишних там несколько десятков евро платить не буду. Может так для себя решить. Конечно, когда ты делаешь полную страховку машину, ты ездишь со спокойной душой. Но это финансовое решение, на которое повлиять я не могу, не буду и не хочу. Каждый сам для себя решает. А вот остаться без машины, когда ты пришел ее получать, тут уж советовать я должен, как мне кажется. Реклама.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центр Кар Азур».
10: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
11: Реклама.
12: Первое радио 89.1 FM.

0: Это Майли Сайрус была, «Used to be young», так называется ее песня. Так, последнее сообщение сегодняшнего дня. Читаю, озвучиваю. Дворник написал: «Вспомнили слова Павла Маргуляна 4 года тому назад по поводу новоизбранного ПМ. Никто не хотел с ним рядом сидеть». Да ладно вам. Вы помните то, что я сказал 4 года тому назад? Я не помню, что я вчера говорил. Дворник, помню, что я говорил 4 года тому. Ну, факт, да. Нынешняя коалиция образовалась, потому что никто из оппозиции сегодняшней не захотел сидеть вместе с Нетаньяху в правительстве. Причем не только на последних выборах, но и до этого, после короны, один Ганц решился войти в правительство, хотя мы говорили, не надо этого делать, тебя обманут. Он сказал, ну надо спасать страну, все заболевают вообще, критическая ситуация, я иду, мы же договорились с Нетаньяху, ротация, сначала он, потом я. Ну, что было потом, наверное, вы знаете. Его фактически обманули. Этого недостаточно было Бенни Ганцу. После 7 октября он еще раз вошел в правительство Нетаньяху с надеждой повлиять на его решение. И что Ганц имеет на сегодня в электоральном плане, все прекрасно знают. Так, голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Что значит места для виселицы? Места для виселицы с местами для жертв построить, по-моему, может за 3 дня. Особенно если пригласить китайских рабочих. Но еще суд должен начаться.
0: Кто-то прислал мне запись меня. Евгеша, голосовое сообщение от него, слушаем.
2: Добрый день, Павел. По поводу прав до 54-го года, да, это реально. Не помню, год-два назад такое правило ввели, чтобы не менять каждые 10 лет права, сейчас дают до 63-65 лет дают права сразу. То есть если вы сейчас, грубо говоря, отучитесь еще одну категорию или ваши права закончатся, вы получите права свои до вашего дня рождения 63-65 лет, точно не помню.
0: Потом Евгеша уточнил, до 70 лет. Ну да, до 70 лет. А потом для продления медкомиссия. У меня права до 62 года. Это сегодняшний рекорд. До 62 года Евгеша написал. Павел Михайлович, какой у вас предательский смех? И как вы прямо воодушевляетесь, когда речь заходит на эту тему? Почему вы так не хотите, чтобы повесили этих ублюдков? Пусть их таки повесят. Валентина. Как вы определили, что у меня предательский смех? Ну, ваши впечатления от того, что я говорю или делаю в эфире, на них претендовать не могу. Значит, уважаемая Валентина, я хочу, чтобы их повесили по закону, чтобы у нас и страны потом не было проблемы. Проблемы у нашей страны будут проблемы у всех нас и у вас в том числе. Я хочу, чтобы все было по закону в любой ситуации. Как вы это до сих пор не поняли? Я удивляюсь. Я всегда об этом говорил. Главное, чтобы по закону все было. Валентина, не по желанию вашему или моему, а по закону. Запомните, пожалуйста, примите это к сведению, Валентина. Здоровее будем мы все, вы, я и наша страна. Так, наш слушатель из Афулы прислал голосовое сообщение.
3: Что, господа, бывшие товарищи на связи, механик. Очень жарко, очень душно. Берегите себя, пейте воды. На данный момент сегодня Лига Чемпионов. Вчера 3 матча, все 3 матча закончились в ничейку 3-3. Неожиданные события. Загреб против викингов из Норвегии сыграли в ничью 2-2. Сегодня, как по мне, Бершеву из Апоэля вынесут в одну калитку. Азербайджанский клуб «Сабах», наверное, победит 2-0 или 3-0. ПМ, ваш прогноз. Всем удачи и позитива.
0: Я прогноз делать не умею и вам не советую, потому что вы уже не раз ошибались в ваших прогнозах, а тем не менее продолжаете их делать. Но таков, наверное, характер футбольных болельщиков. Все на этом, господа. Завершаем наш сегодняшний эфир. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо в квадрате тем, кто писал. До завтра. До четверга. Хорошего продолжения дня. Встречайте спортсменов.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
3: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Иран может расширить ответные атаки на военные объекты США в Европе. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран готовится в случае возобновления военных действий против США начать наносить удары по юго-востоку европейского континента, прежде всего по Болгарии, которая предоставила американцам свои базы. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times. Еще одна потенциальная цель – Кипр, где расположена британская авиабаза «Акротири». Она использовалась для военных действий против Ирана в ходе войны, начавшейся 28 февраля, и по ней режим «Аятолл» уже наносил удары, что заставило Великобританию направить дополнительные силы ПВО. Еще один вариант действий, рассматриваемый Ираном в случае эскалации – повреждение оптоволоконных кабелей, расположенных на дне Ормузского пролива. Согласно публикации, среди верхушки режима нарастает ощущение, что новой вооруженной конфронтации не избежать. Заместитель комитета по иностранным делам и обороне иранского парламента Аббас Мактадеи сообщил, что в ближайшее время Оман и Иран выступят совместным заявлением о новом порядке прохода через Ормузский пролив. Никаких подробностей он не привел. Из заявления его коллеги Касыма Раванбакша можно сделать вывод, что Оман и иранское соглашение предусматривает сбор пошлин с проходящих через канал судов. По его словам, 40% от собранных средств пойдет на финансирование вооруженных сил и военной инфраструктуры. Ранее 17 августа президент США Дональд Трамп обещал разбомбить Оман к чертовой матери, если это государство встанет на пути США в конфликте с Ираном. Председатель блока Баяхат Нафтали Беннет представил концепцию безопасности на партийной конференции и заявил, что в недалеком будущем возможности ИИ будут важнее даже ядерного оружия. В выступлении он назвал 4 ошибочные концепции безопасности, которые намерен изменить в следующем правительстве. Первое – перевернуть баланс, созданный нынешним правительством на севере. Если Хизбалла стреляет по нам, мы бьем по Ирану. Второе – определить Катар как вражеское государство. Третье – вывести Турцию и Катар из Газы и заменить их Египтом, сохранив при этом свободу действий в секторе. И четвертое – квалифицировать угрозу незаконного оружия в границах Израиля как угрозу безопасности, а не как уголовное преступление. Минобороны России сообщило, что провело обмен военнопленными с властями Украины. Стороны передали друг другу по 103 человека. Украина пока обмен не комментирует. Предыдущий обмен военнопленными прошел 26 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 человек. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Топспорт». И в наушниках моих не музыка какая-нибудь, а сам Элли Швидлер. Большая радость. Элли, привет.
11: Очень большая радость, конечно.
8: Очень большая радость.
11: Сплошная радость.
8: Сплошная радость от Элли Швидлера. Это слоган нашей передачи. Ну, давай начнем с вопроса, традиционного вопроса, который мы с тобой сегодня не обсуждали в силу каких-то там обстоятельств. Но я позволил себе набраться наглости и познакомить тебя с этим вопросом уже прямо в прямом эфире. Прямо в прямом эфире, наверное, очень дурно сказано. Итак, Барселона.
11: Хорошо.
8: Хорошо. Барселона объявила о подписании полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри. 30-летний футболист, который был признан лучшим игроком чемпионата мира. Ну, вообще, он и золотой мяч у него был. Правда, вот в 24-м году была длительная травма, долго восстанавливался. Но неважно, не суть. Суть, что он сейчас перешел в Барселону, хотя его хотел на самом деле Реал. И я хочу спросить у вас, дорогие друзья. Приход Родри, а Родри действительно сожрал всю полузащиту противников сборной Испании, прям вот не, даже не запивая, что называется, никому не дал играть. Он действительно показал себя исключительным игроком. Так вот, приход Родри делает Барселону автоматически чемпионом Испании. Ну, если, конечно, он не получит травм. И давайте по-другому. Если Родри будет играть большинство матчей, делает ли его приход и в без того сильную Барселону, в общем, этот клуб уже на 90% чемпионом Испании. Кстати, чемпионат Испании начался. С чем я поздравляю тех, кто за ним следит. 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. Ну, вот такой вопрос я еле хотел задать.
11: Я с удовольствием отреагирую, но позже.
8: Окей. В Бирмингеме завершился чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Израиля второй раз подряд становится чемпионом мира в командном марафоне. Элли, представь себе, если бы ты был членом команды израильских марафонцев, это, я даже не знаю, какую медаль вы могли бы привести.
11: Я могу быть частью сборной тихоходов.
8: Тихоходов, да.
11: Но по-моему, это третий раз вообще за 4 года. Командное золото.
8: Да, Гашу Аяле стал бронзовым призером в индивидуальном первенстве.
11: Что значит, что у нас совершенно реальные шансы на медаль в Лос-Анджелесе в 28-м году.
8: Там, понимаешь, африканцы не бежали, это сложно. Потому что, естественно, все в марафоне в основном выигрывают
11: Кения, либо Эфиопия.
8: Да. И у нас на самом деле все они были афроизраильтянами, поэтому как бы здесь против вот кенийцев, афроамериканцев и афроизраильтян, конечно. Тедеса Гетаон финишировал пятым, Хаймро Аламы восьмым, Атаю Абухай двенадцатым. Ну и суммарное время трех первых...
11: Сам факт, что трое в первой десятке, это абсолютно показатель.
8: Согласен. Ну и третье место индивидуально, в общем, хорошо закончили чемпионат. Так, что касается вообще, давай, героев чемпионата по легкой атлетике Европы в Бирмингеме. Британская бегунья Эмми Хант стала первой спортсменкой в истории чемпионата Европы, выигравшей 4 золотые медали на одном турнире. На вот турнире в Бирмингеме 24-летняя Хан победила на дистанциях 100 и 200 метров, в женской эстафете 4 по 100 и в смешанной эстафете 4 по 100. В последнем виде британская команда установила рекорд Европы. Участница победной смешанной эстафеты Дина Ашер-Смит стала самым титулованным спортсменом за 92-летнюю историю чемпионата в Европу. Теперь у нее 11 медалей, 8 из которых золотых. Британец Мэтью Хадсон-Смит после серебра в эстафете 4 по 400 установил аналогичный рекорд среди мужчин. 9 медалей. Значит, Арман Дюплантис в четвертый раз подряд выиграл соревнования по прыжкам в шестом.
11: Но он поскромничал на этот раз, да?
8: 6.15. Ну, это...
11: 6.15.
8: Да, 6.15. Ну и Ярослава Могучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту. Украинка Ярослава Могучих. Она повторила исторический рекорд испанки Рут Бейти, которая также трижды подряд выигрывала чемпионаты Европы. Но это вот я пробежался по героям, так сказать, нашим, плюс героям чемпионата Европы. Ну и давай тебя поздравлю. А я тебе скажу. Потому что, знаешь, ты шахматист в прошлом.
11: Бывший.
8: Ну, какая разница, бывших шахматистов не бывает. Это же не бывший, я не знаю, там, тяжелый
11: ответ. На моем примере бывает.
8: Хорошо. В Цетинье, Черногория, завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам спортсмена 20 лет. Победителем стал израильтянин.
11: А ты имеешь в виду Яэля Соколовского, да?
8: Да, да, да. Я считаю, что все люди, которые так или иначе связаны с шахматами, а ты, безусловно, с ними связан, должны радоваться этому успеху.
11: Чрезвычайный талант, уникальный гроссмейстер с рейтингом, по-моему, уже превышающий 2600, это достаточно высокий. И кажется, ему 17 лет ему вроде.
8: Да, 17.
11: Чрезвычайный талант, да.
8: Лишь бы не загубили.
11: Несомненно, поздравление.
8: Лишь бы не загубили, Илечка. Лишь бы не загубили.
11: Не, ну это он слишком умен, и там работает абсолютно профессионально. Да, здесь же не будет футболерные чиновники и такого типа мешаться. Хотя у нас и шахматных чиновников хватает. Там негативного влияния не будет.
8: Дай бог, и чтобы он действительно израильские шахматы вернул к той позиции, которую они занимали, когда играл ты. Потому что, ну, мы сейчас даже и мечтать не можем.
11: Были и получше достижения. Все-таки было и серебро, и бронза.
8: Подожди,
11: в конце,
8: у тебя четвертое только место, да?
11: Нет, у нас было, мы без единого гроссмейстера в 88 году поделили 6 и 10.
8: А, 6
11: По-моему, мы были, по рейтингу, по-моему, мы были на 7-м, уже не помню толком.
8: Окей.
11: Но мы играли хорошо.
8: Ну, понятно. В Кишиневе прошел Европейский юниорский кубок по триатлону. Победил итальянец Джакомо Джорджини. Какие у них красивые, да, вот Джакомо Джорджини.
11: Да.
8: Но на 7...
11: Оперные фамилии.
8: Вообще оперные, не говори, оперные, да-да-да. На 7 секунд от него отстал Леор Хандрокер. Ну, кстати, еврейские фамилии тоже, знаешь, Хандрокер Джорджини Хандрокеру не уступит. Или наоборот, Хандрокер Джорджини.
11: Ты думаешь?
8: Ну, смотри, Хандрокер, мне кажется,
11: а
8: тоже...
11: А что-то оперное есть в фамилии Хандрокер?
8: Хандрокер,
11: может быть, Хардрокер?
8: Что-то есть математически выверенное, я бы так сказал. Mm-hmm. Математически выверенное. Ну и бронзовую медаль завоевал украинец Захар Цивковский. Как бы там ни было, ну, второе место на серьезном европейском турнире – это круто. Значит, во Франции.
11: Чтобы не забыть поздравить Анат Лилиор своим на взлетающей и падающей волне, я даже не помню, как называется, WSL, она стала на WSL, это крупнейший, как Кубок мира, один из вариантов. Она проиграла только в финале, стала второй. Причем по ходу действия она и опередила, и первого номера всемирной квалификации. Достижение блестящее.
8: Отлично. Во Франкфурте на Майне продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем победила украинка Таисия Анафрийчук. На втором месте...
11: Подумал, Таисия Повали.
8: Не,
11: но она уже там находится.
8: На втором месте итальянка.
11: Она уже не там.
8: Итальянка, опять же, София Рафаэлли. На третьем Дарья Варфоломеева из Германии. наша Даниэла Муниц, четвертое место. Ну, мы привыкли к медалям, но четвертое место на чемпионате мира
11: да
8: тоже.
11: Да все в порядке,
8: но
11: все
8: на
11: нормально.
8: Самом деле, напрыгайте на четвертое место, попробуйте. Mm-hmm. Пуэрто-де-ла-Крус. В Испании проходит чемпионат среди девушек по водному полу, спортсменки до 18 лет. Там проходят два турнира, в дивизионе 1 и в дивизионе 2. Наши девушки стали победительницами группы И дивизиона 2. И, в общем, сегодня сыграются сборные Австралии и ведут борьбу за выход в дивизион 1.
11: Mm-hmm.
8: Ну, а теперь давай теперь про Лигу чемпионов по футболу. Ну, сегодня, я напомню, друзья мои, болеем за нашу Беэр-Шеву. АПЛ Беэр-Шева принимает, ну, к сожалению, не в Израиле, азербайджанский Сабах. А вчера, про другие матчи, которые будут сегодня, я скажу. Значит, Динамо Загреб, Викинг, Норвегия 2-2. На 10-й минуте хозяева Вилли Щельте 2-0. Представляешь, на 10-й минуте уже 2-0. Да. Значит, а первый тайм...
11: А там характер, конечно, проявился.
8: Первый тайм завершился.
11: У норвежцев.
8: Ты знаешь, самая такая пара мощная, Фенербахче-Лион...
11: Кстати, там был совершенно... Посмотри, шикарный первый гол Викинга. Абсолютно блестящий.
8: Я понял. Хорошо, я посмотрю, да. Фенербахче сыграл 1-1 с Лионом. Это вот самая сильная пара, безусловно. Левски, София, АЕК, Афины, Греция 0-0.
11: Ну и сегодня... Ну, это должно быть... греки должны быть довольны.
8: Ну и сегодня играет голландский Неймеген против...
11: Наймехен,
8: да, правильно?
11: Наймехен, да.
8: Окей. Mm-hmm. Против Буда Глинта. Селтик Ласк, Слован Целья, ну и, как я уже сказал, АПЛ Сабах.
11: Так, кстати, я на секунду хотел бы остановиться на матче Фенербахче-Лион, который я смотрел. По именам ты берешь... в турецком футболе абсолютное безумие с привлечением игроков. Но мы же знаем, мы говорили о Трабзонспоре с Мухаммеда Салаха под огромную зарплату. Галатасарай предложил Фернандесу из Манчестер Юнайтед. Тот там зарабатывает 10,5 миллиона евро в год. Галатасарай, который будет играть в основной сетке Лиги Чемпионов, предложил в два раза больше. 21 миллион евро. Причем там еще крупную сумму подъемных. А вот Фенербахче, посмотри на их состав. Значит, правда, привлекли последние там, недели-полторы Лукако, там и Асенсио, там и Жиль Кунде. Посмотри на Гендузи с ударением в воротах, в воротах сборной Бразилии. И все равно они 18 лет не были в сетке основной Лиги Чемпионов, в групповой стадии. Вогнали себя в дефицит 420 миллионов евро, из которого надо будет выбираться, конечно. И перед ответным матчем, после 1-1, Лион является фаворитом.
8: Ну да.
11: Так что при радости Галатасарая они могут не выйти. Фенербахче.
8: Окей. Ну, будем, что называется, наблюдать. В финале Кубка Тото впервые в истории турнира встретятся тель-авивский Маккаби и АПЛ. Маккаби в полуфинале победил Маккаби из Нетани со счетом 1-0. А АПЛ держал драматическую победу на Терани Кириат Шмона 2-1. Что там, как там, рассказывай.
11: Ну, Кириат, там выигрывали буквально до 95-й минуты Кириат Шмон, который играл там полтора, почти два тайма в десятером. Но они начали под конец матча Филони там укладываться, не укладываться. Новые законы требуют, если человек там падает и вдруг потом встает, он должен пробыть минуту за рамками поля. Вот получилось так, что в течение двух минут получили два гола. Что отметить, конечно, болельщики на полуфинальный матч Кубка Тото, забитый стадион там то ли в Петербурге, то ли в Натании, все в красном. У них то, что АПЛ Тель-Авив в этом сезоне в лиге продал 19 тысяч абонементов и не мечталось несколько лет. Тому я лишь могу представить, сколько поедет на домашнюю игру против Аталанта через неделю. Ну вот дерби в финале, причем я абсолютно не уверен, что АПЛ не является фаворитом в этом в этом дерби. Пока с датой проведения не определились.
8: Окей. Окей, ну давай, наверное, мы сделаем так, сколько там сейчас времени. А, ну еще, так, начались игры чемпионшипа, и в матче первого тура Вест Хэм сыграл в ничью с Бернли 2-2, в составе лондонцев дебютировал...
11: Ведя 2-0.
8: Да, дебютировал
11: Манор Соломон. Ведя 2-0, причем Соломон забил гол. Второй, и его же потом, по-моему, заменили под конец. Но как-то упустить 2-0 в принципиальном матче, все равно Вест Хэм смотрится очень неплохо. Саутгемптон, которого еще оштрафовали за эти шпионские страсти, прошлом году, еще, по-моему, начали с минус 4 очков, начали, сыграли на выезде с Уотфордом и проиграли 1-2. И стрелы некоторые были запущены в сторону Переца, потому что он не блеснул при обороне. Там и защита провалилась, он тоже не блеснул в этой ситуации, перескакивая в Амстердам. Первый матч у Аякс выиграл в Воле. Воле очень приличная команда, выиграл на выезде 2-0. И повел против Хернвейна, того же Хернвейна, 2-0. Глух очень старался, конечно, у него удары не получались. В конечном итоге заменили, и Аякс упустил победу. Не из-за того, что заменили, но вот все-таки просаживается. Начинает появляться все больше и больше информации, что Аякс может все-таки глухо продать. Я не совсем понимаю, куда, я не совсем понимаю, за какие деньги, потому что проскочила информация, что там Депортиво Ла Коруна заинтересована, Галисия, клуб из Галисии, когда чемпион Испании. Я считаю, что переход в испанскую лигу – это безумно.
8: Ну, хотя Галисия – это тебе не страна басков, там немножко все спокойнее.
11: Тем не менее, когда ты начинаешь играть, начались на стадионах, 4-5 стадионах в стране басков,
8: ну да,
11: либо
8: да,
11: на юге там, либо потом. Ничего хорошего. Ну, да. Я считаю, что это безумие.
8: Ну, на самом деле, да, потому что это должен
11: Я бы, конечно, пожелал ему остаться в Аяксе.
8: Знаешь, я говорю...
11: Это смотрится.
8: Я говорю, ты должен быть Палмером, потому что Палмер – это человек без эмоций. И вот он вообще не понимает, что такое волноваться. Знаешь, он такой... отбиты наглухо, и это его минус, его плюс иногда, потому что он вообще не... Ну вот он играет и играет, он не эмоциональный на 100%, у него нет просто эмоций, как говорят вот люди, которые его знают, и это большой плюс на самом деле в той ситуации, когда все против тебя, но таких Палмеров, мягко скажем, раз-два и обчелся. Хорошо, друзья, давайте на самом деле мы, я повторю на наш вопрос. Значит, Родри, лучший игрок чемпионата мира, обладатель золотого мяча, переходит в Барселону. И в этой связи вопрос. Как вы считаете, переход Родри, если он, конечно, не получит травм, потому что все бывает в футболе, но если он будет играть, это гарантирует Барсе чемпионство? Ну, мы говорим про чемпионат Испании, мы не говорим про Лигу чемпионов. Гарантирует ли это, на ваш взгляд, Барсе чемпионство в случае, если Родри, отыграет, скажем так, большинство матчей за Барселону в чемпионате? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. Сейчас мы прочитаем, что вы тут пишете, и потом...
11: Ты хочешь, чтобы я добавил свое мнение сейчас, либо
8: попозже? Не хочу, чтобы ты добавил, потому что уже нет.
11: Не хочу никакого твоего мнения.
8: Да, нет, не хочу твоего мнения сейчас, после того, как. Так, ага, вот. Шарапова, да. Отдали дань Шарапова.
11: Понятно. Обязательно. Все в порядке.
8: Эли Швидлер. Это шахматы, нарды, баскетбол, кричевские боксы, наверное, хоккей, но футбол это не ваше. Без обид, господа. И мы задать такой вопрос, это говорит, что вы с футболом на «вы». Во-первых, посмотрите на состав Реала. Во-вторых, футбол это командная игра. Как доказательство моих слов, посмотрите, чего добился Реал, когда туда перешел Дэвид Бекхэм. Всем здоровья, антирасоват.
11: Давай мне догадаться, кто формулирует это.
8: Я скажу так, я не спорю. Это вопрос, так сказать, сформулировал я. Поэтому все шишки о том, что я ничего не понимаю в футболе, принимаются. Действительно, я в футбол никогда не играл, но только на уровне там, двора, как водокачки. Поэтому я не претендую, не претендую. А Эли не надо, вот он ни при чем. Почему за наш любимый Израиль, девочки, почему за наш любимый Израиль девочки фамилии русские берут золото, а местные девочки кушают фастфуд? Короче, Дмитрий Крым что-то такое написал, я ничего не понял. Так, где-то там был, и где-то еще было, что-то пропало, я не знаю. Ладно, давайте 054-2070-800, что-то у меня тут пропали ваши сообщения. Так бывает, WhatsApp что-то постарался. Давай, или чуть-чуть отдохни, выпей чайку.
11: Отреагируй
8: после рекламы.
6: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
15: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
16: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
17: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
18: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
8: Итак, друзья мои, наша программа продолжается, и я повторю свой вопрос, который так задел Анти Арсавата. Но это прекрасно, задевать людей. Так вот, после того, как Барселона подписала Родри, лучшего игрока чемпионата мира, в прошлом обладателя золотого мяча, человека, который действительно может просто выгрызть центр поля и не дать играть сопернику. Считаете ли вы, что Барса уже практически чемпион Испании, а чемпионат только-только начался? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, 054-2070-800. Эли?
11: Да.
8: Отреагируй.
11: Значит, смотрите.
8: Давай.
11: Да, по-моему, ни с Родри, ни без Родри Барселона не является никоим боком фаворитом выиграть чемпионат Испании.
8: Не является?
11: Там же начался разговор. Нет.
8: Почему?
11: Там же начался уже разговоры. Вот Родри, а что будет делать Габи, а что будут делать еще товарищи, которые крутятся в этих позициях. И по поводу травм, и по поводу стиля игры, который придется несколько менять PSG, Родри будет играть в старте. И под засушку некоторых молодых ключевых игроков. Я считаю, что Реал появляется фаворитом, достаточно четким. И даже не из-за того, что Моринью стало главным тренером. С приобретением там баланс. Вроде успокоился Винисиус. Мбаппе. Приобретение за 140 миллионов Диомонде 19-летнего. Это команда, которая поменяет стиль. Я думаю, что Барселона является фаворитом.
8: Окей.
11: Да, даже тем, в таком стиле.
8: На самом деле, тем интереснее наблюдать за развитием событий. Mm. Так, идем дальше. Что там случилось с новичком хайфского Макаби Мануэлем Бенсоном, который получил тяжелую травму?
11: Совершенно несчастный парень в плане. Самый дорогущий, которого зарплата должна составлять 600 тысяч евро. Не помню, за сколько купили. 1,5 миллиона, либо больше. Но за последние 4 года травмы насобирал и вышел на 10 минут в матч Кубка Тота, никому к черту не нужного. И одновременно порвал связки и повредил мениск.
8: Ой-ой-ой.
11: Это значит, что как минимум год.
8: Ой-ой-ой, да, это
11: что больно. Сделала Хайфа срочно, потому что второй раз обращая, на этот раз срочно обратилась к футболисту сборной Украины по имени Алексей Гуцуляк. Он играл за Полесье, сейчас он без команды, раньше, по-моему, за Карпаты и за Днепро. Сразу же был отметен в сторону. Это зависит. Там его агент говорил, зависит, в какой стране играть, и там требования финансовые большие. Но это хороший игрок. Был бы.

0: скорее ближе к нижнему плей-офф. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, теперь по несколько по матчам наших команд в Европе. Прежде
1: Давай.
0: Всего, Бершева против Сабах. Никоим образом не является Бершева фаворитом. Я вообще считаю, что шансы, если смотреть плюс более-менее объективно, где-то 45-55 в пользу азербайджанского чемпиона. Во-первых, у них нет этого идиотского лимита на иностранца. Бершева на данный момент зарегистрировано всего лишь шестеро. И двое еще надо искать. Но разумно, вполне разумно, и владелица Алона Баркат, и тренер Ран Кожух, они не стали форсировать события. Потому что за неделю, если найдешь какую-то суперзвезду за пару миллионов, иди и наиграй его с остальным составом. И помимо этого, очень агрессивная, очень грамотная тактическая команда азербайджанская. Они, кстати, опередили Карабах на 9 очков в чемпионате. По-моему, выиграли дубль. Прекрасный тренер, литовец, он лучший тренер, думаю, в истории, футбольной истории Литвы. Хороший шахматист, кстати, насколько я знаю. Они тщательно готовились. И тот факт, что первый матч, конечно, будет полунейтрально, это будет 1000 с лишним болельщиков в Бершеве, это да. Но Сабах очень силен дома. Я думаю, что Бершева, если она не победит, например, с первого сегодняшнего матча разницы в два мяча, это чрезвычайно трудно, то шансов будет не особо много. Сабах очень хорош, очень наигран. Они, и в этом, как и Бершева, они играют с верхним давлением. И распасовка вот между вратарями и защитниками, которая это болезнь Гвардиолы, она может долго обойтись. Что да, Кожуху удалось вывести на пик формы обоих ветеранов. И Марциано в воротах, которому, по-моему, уже тоже 35-36, и Мигеля Витор. 37 лет, он практически не ошибается за последний матч. Теперь вылет Бейтара. Бейтар по пенальти проиграл Аустрии из Вены, выиграл матч на выезде 2-1. Альмог, я очень хорошо отношусь, но хоть хорошим менеджером, очевидно, тренером пока посложнее, но он упертый. И та же схема. Они повели 2-0, проиграв так называемую домашнюю встречу 1-2, повели 2-0 на 56-й минуте. Они гораздо сильнее, чем Аустрия по составу. И вот эта вот перепасовка сзади, она сразу же обошлась в гол. Хотя были возможности. И еще одна. Ты меняешь игрока, как Омер Ацили. Да, он подустал. Попытайся его спрятать в полузащите, чтобы ему приходилось бегать меньше. А человек, который в любой момент может забить, он прекрасно бьет пенальти. Так Кон его убрал, и, разумеется, пенальти пролетели. Достаточно ошибок. Ну и по Макаби Тель-Авив. Это склока продолжается по поводу Роя Ревиво. Там уже и папа, и агенты впрямую обвиняют Макаби на то, что те нарушают обещания. А Макаби тоже еще никакого конкретного предложения по поводу игрока не поступало. 0-3, опять Макаби гораздо сильнее, чем ЦСКА Софийский. Ты выиграли на выезде 3-1. Но когда ты уступаешь дома, то полностью по развальном составе 0-3, трудно сейчас. Но сейчас придется играть с Лугано. И Апоэль очень уверенно лидировал в Катовице 1-0, потом под занавес пропустил 2 гола, но поскольку первый матч выиграл 2-0, этого хватило. На выездной матч с Аталантой завтра отправляется 1500 фанатов Апоэля, потому что на обратную игру через месяц там будет 5-6-7 тысяч. А вот, разумеется, матч закончился, и камеры сразу же сфотографировали нацистские приветствия со стороны

0: фанатов к этой улице.
1: Окей.
0: Ну, значит, ты прекрасно знаешь, как я отношусь к нашим братьям-полякам в этом плане. И их и истории, правда, там соседи все сплошные, они большие друзья. Ну, посмотрим, как их накажет УЕФА.
1: Арсенал завоевал Суперкубок Англии, разгромив Манчестер Сити 3-0.
0: В одну калитку
1: 20
0: первым
1: секунд уже хватило команде Артеты, чтобы открыть счет. Калафьори идеальным ударом завершил первую атаку своей команды. Этот гол стал самым быстрым в истории трофея за последние 58 лет. В 1968 году нападающий Манчестер Сити Бобби Оуэн также забил в течение первой минуты против Вест Бромвича. Однако точное время его гола неизвестно, поэтому Калафьори теперь держит, так сказать, новый рекорд. Да, странно. Ну и в Индии проходит чемпионат мира по бадминтону. В первом раунде наш Даниил Дубовенко победил египтянина уверенно 21-10, 21-18. А вот сегодня, я не знаю, он уже играл или нет, не проверял, он должен сегодня сыграть чемпиона мира и чемпиона Азии первым номером мирового рейтинга Кун Лавутам Витидсарнам из Таиланда. Ну, как ты понимаешь, против первого номера мирового рейтинга.
0: Особенно с такой фамилией.
1: Ну, фамилия простая, Витидсарн. Витидсарн, ничего сложного. Ну, а Миша Зильберман в первом матче уже проиграл французу. Вообще без шансов. 13-21, 11-21. Ну, давай вот что. У нас мало времени осталось.
0: Я на секунду упомяну. Очень вкратце. Баскетбол. У нас сегодня очень немного баскетбола.
1: А, есть время. Я что-то это самое. Ну, давай про баскетбол, потому что я думал, времени нет, а он есть. Одно время. Давай.
0: Значит, Олимпиакос, чемпион Евролиги действующих, у них австралиец Волкап, который играет там форвард, он может играть и гарда, и второго, и третьего, и четвертого номера. Скорее всего, третьего, четвертого. Вдруг ему захотелось уйти. Ему контракт до конца 27-го года. Выяснилось, что Дубай массово вкладывает деньги в светлое будущее, и предложил игроку, который, ну, скажем так, он хороший игрок, но он не абсолютно элитный. Предложил ему либо как хочешь убирай, либо 6 миллионов евро за 2 года, либо 9 за 3.
1: Неплохо.
0: А руководство Олимпиакоса уперлось. Нет, у тебя контракт, ты должен исполнять. Посмотрим, чем это закончится. Дубай все-таки у нас был под обстрелом не так давно.
1: Смотри, Дубаю надо возвращаться к мирной жизни и показывать, что все нормально. Они как раз
0: поэтому
1: будут вкладывать огромные деньги во все эти мероприятия.
0: Да, да. И поэтому они заявили, что все, нет, мы будем принимать дома никаких больше никакой эвакуации. А вот теневым образом совместно Апоэль Макаби при помощи Иерусалимского поля пытаются повлиять на Евролигу, чтобы вернуть матчи сюда, но это просто не пройдет. То есть, может быть,
1: нет, да, подожди.
0: Это произойдет.
1: Эли, как я понимаю, да. Дубай сказал, мы играем дома, пожалуйста, пожалуйста.
0: И все. Да.
1: А Израиль говорит, мы играем дома, говорят, фигушки, так?
0: И такой защитной, да, и такой защитной системы, как в Дубае, конечно, нет. То есть, нет, это тоже сказано, а сейчас вообще не о чем. Даже на повестку этот вопрос не выдвигался. Не о чем говорить, и, может быть, теоретически, когда в 27-м году будем говорить, может, ближе к плей-офф. Так что все эти игры пока будут вроде там и в Болгарии у Апоэля, и в Сербии у Макаби, и у, разумеется, Иерусалимского Апоэля.
1: Когда мы с тобой в последний раз говорили о Гондурасе?
0: Гондурас-то хорошая страна.
1: Так вот, в Гондурасе. А мы с тобой, просто я вот подумал, так редко говорили о Гондурасе. Стартовал чемпионат...
0: Давай говорить регулярно.
1: Давай. Да, не ту страну назвали Гондурасом, да. Стартовал чемпионат мира по фридайвингу, а первым соревнованием стало погружение с постоянным весом в ластах. Украинка Катерина Садурская заявила глубину в 108 метров. со своим весом. И успешно ее реализовала и легко выиграла золотую медаль. Она погрузилась на глубину со своим весом в 108 метров. Элли, представляешь, лишь две соперницы.
0: Она распугала кальмаров и акул и все прочее.
1: Все прочее. Лишь две соперницы украинки заявили большую глубину. Итальянка Алессия Зекини и тоже украинка Наталья Жаркова. Они заявили глубину 121 метр. Первая не сумела добраться до этой глубины, но, в общем, это глубоко. А вторая, вот Жаркова, потеряла сознание после всплытия, и в результат не был засчитан. То есть она добралась до 121 метра, но потом после всплытия... Угу. А раз ты потерял сознание...
0: Кессонная болезнь?
1: Да, но вообще-то нечестно, потому что, ну, если, например, ты забил красивый гол... и после этого от счастья потерял сознание, или вот Мусиала две игры подряд теряет сознание. Разве можно сказать, команда не выиграла, потому что игрок потерял сознание? Ну, странно. В общем, короче,
0: Мне кажется, сейчас я понимаю, кто подкладывает мины под российские корабли.
1: Да. Две девушки. Хорошо. Так, так. Швидлер, тебе сообщают, что у Марии Шараповой есть пентхаус в Нетане. Знаешь ты этого, не знаешь? Не
0: Я обязательно поеду и сфотографирую. Окей, пусть мне дадут только адрес.
1: Окей. Виталий Криворожский пишет. Добрый день. Если Барса играть не будет как команда, то пусть хоть 5 Родри будет в составе, толку не будет. Он, несомненно, усилит игру команды, но один в поле не воин. Ну, в Барселоне он точно не один, извините. Так, идем дальше. Наблюдательный. Ну, здравствуйте, спортсмены. Швидлер, тебе надо прогнозы ставить не на футбол, а на шашки. Бершева не фаворит, может быть, но выиграет сегодня.
0: Бершева не фаворит, и я надеюсь, что она выиграет. И прогнозы я буду ставить вопреки желаниям болельщиков израильских клубов. Я всегда буду делать прогнозы против.
1: Окей.
0: Поэтому я сотрудничаю с Тото.
1: Ну и антиарсовать тебя, так сказать, тебе отвечает. Дорогой Элли, позвольте с вами не согласиться. Лично я считаю, что Реал и Барселона имеют одинаковые шансы стать чемпионом. Атлетику поменьше. Возможно. И я думаю, что все решит, если не случится какой-то нибудь форс-мажор. Это атмосфера внутри команды. Спасибо вам
0: абсолютно
1: за программу антиарсовать.
0: Абсолютно правильно.
1: Да, и именно поэтому, на самом деле, и Мауриньо взяли исключительно для атмосферы. И, собственно говоря, Флика оставили в Барселоне тоже, потому что он умеет создать эту самую атмосферу. Так что... Ну, посмотрим. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, мы со Швидлером пойдем на небольшую рекламу. Вы тоже немножко от нас отдохните, и после там ее мы обязательно вернемся.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама.
3: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
11: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: Элли.
0: Да, я вполне здесь.
1: Вполне здесь, и это... Давай, у тебя есть что-то рассказать, или мы переходим к слухам? Как
0: скажешь? Есть, ну, конечно
1: есть. Давай.
0: Одну секунду. Я думаю, что один из ключевых игроков Аякса, который, в принципе, должен был работать вместе с Глухом и иногда даже за его счет, перешел в Париж, в Сен-Жермен. Товарища зовут Мика Годц. 55 миллионов евро. Но такое ощущение, что привлекают на его позицию одного либо двух игроков, что не в пользу Глох. Теперь, что вполне интересно, Ливерпуль, 30% Ливерпуля было продано консорциуму, часть которой является один из самых богатых людей на планете. Помнишь, дорогой Джефф Безос.
1: Безос?
0: И теперь стоимость, да, теперь стоимость Ливерпуля. Вот там индийские вкладчики, там, среди самых богатых в Индии. Начну сейчас читать их фамилии до конца передачи. Сейчас реальная стоимость Ливерпуля составляет 5 или 6 миллиардов фунтов стерлингов. Причем основная компания, она все еще продолжает контролировать и финансовые потоки в плане приобретения игроков. Изменения очень, очень любопытные. Значит, сейчас попытаюсь вспомнить, а вот этот Безос, это называется холдинг.
1: Ну, это Amazon. Безос, он же...
0: Да, это Amazon, да. И ну, там есть еще, там консорциум целый это все вложил. Ну, посмотрим, каким образом это повлияет. И теперь у нас достаточно... мы говорили по поводу Галатасарая, вот этих турецких вливаний денежных. И вроде это проходит под полузакрытым глазом руководства страны, там Министерство финансовой отчетности, потому что надо, чтобы турецкая, Отаманская империя показала свою силу в самом популярном виде спорта, потому что никто другой в этот день дефицит платежного баланса в 420 миллионов евро никто бы другой не позволит. Но эрдогановцы позволяют. Посмотрим, в какой момент это все лопнет. И можно, я не знаю, можно ли обрадовать болельщиков Апоэля. Букмекеры выдали линию на завтрашний матч. Аталанта фаворит в 2,25 гола. То есть если Аполь проигрывает два мяча, значит, что вы выиграли полставки. И там две травмы у Аталанты. Вот там они строят все по-новому, все большие изменения. Травмы, даже не уверен, не говорили мы об этом, но спрошу упомянуть вновь. Молодой центральный защитник, которого они пытаются задействовать либо нет, а вот основная травма – это Декателаре, бельгиец. Помнишь такого?
1: Конечно.
0: Единственный, который забил сборную Испании на чемпионате мира. Вот если он не будет играть, тогда у Апоэля появятся неплохие шансы не развалиться. А вот у Апоэля колоссальный, давний, правда, но колоссальный европейский опыт. Если ты помнишь, уже прошло 23 года, по-моему, даже больше, 24 года. Этот Локомотив обыгранный дважды, и Челси обыгранный 2-0, и потом 1-1 на выезде. И Парма, матч, на котором я присутствовал, по нулям.
1: Окей, давай, наверное, немножко слух.
0: Да, секунду. По нулям и победили на выезде, даже обыграли тогда Милан. То есть опыт европейского у Апоэля есть.
1: Ливерпуль близок к громкому трансферу. Брэдли Барколя из ПСЖ. По информации Николы Скира, мерсисайдцы готовы заплатить за 23-летнего французского вингера около 125 миллионов евро. Ну, дело в том, что Барколя тоже хочет уйти, потому что он не всегда попадает в основной состав, потому что Энрике чаще всего доверяет атакующему трио Усман Дембеле, Хвича Хвараскеля, Дезира Дуэя, ну и уйти в Ливерпуль. Ну, смотри, очередная такая большая покупка. Идем дальше.
0: Вот, кстати, ты знаешь, на сына, как говорят, Бейтар вылетел из лиги, из конференции, не попал в плей-офф. Ну, а что такое ли конференция? Многие говорят, я не попадаю, большое дело. Клуб Тирана вышел в плей-офф лиги конференции. Владелец клуба притащил мешок с деньгами и начал отплясывать в раздевалке вместе с игроками. Вот это сам факт. Вот мы в Европе. Это тоже значимость. Я бы не предлагаю нашим скупердяям, так сказать, мешки с деньгами. То есть это может не произойти. Но сущность успеха европейского, он для Аполя это доходит еще для нескольких клубов. Для остальных не слишком.
1: «Ювентус намерен избавиться от Артура», пишет Фабрицио Романо. «Туринский клуб ведет переговоры с 30-летним бразильцем о расторжении контракта по взаимному согласию. В 2020 году «Ювентус» купил хавбека у Барселоны за 80 миллионов евро. Однако с 2022 года Артур ездит по арендам, проведя сезоны в Ливерпуле, Фиорентине, Жироне и Грэме. «Челси» рассматривает возможность отправить Михаила Мудрика в аренду, чтобы украинский вингер получил регулярную игровую практику после длительного отсутствия. Одним из главных претендентов на 25-летнего футболиста является «Ковентри Сити», но у «Ковентри» там тоже надо еще их уговорить, потому что надо платить половину зарплаты, а зарплата большая. Посмотрим. Ну, в общем, естественно, ему надо играть. «Манчестер Сити» начал переговоры о продлении контракта с капитаном команды Бруно Фернандешем. Значит, они хотят сохранить одного из ключевых своих игроков, но к нему большой интерес со стороны турков.
0: Ну, я тебе говорю, это в два раза больше зарплат.
1: Да, да, да. И посмотрим, куда все это приведет. «Кома» хочет провернуть трансфер Мойзе Кина, пишет Джанлука Ди Марцио. При этом пока речь не идет о полноценном трансфере. Клуб направил Фиорентине предложение с арендой на 5 миллионов евро, но пока не хочет Фиорентина его продавать. Давай, наверное, мы...
0: Слушай, я увидел сообщение после этих двух обмороков в Сиэтле, что вроде проблем там нет, его врачи предупредили, что у него там какая-то...
1: какая-то сложность медицинская. Я, честно говоря, не стал разбираться, когда молодой парень две игры подряд у него проблемы, и он падает в обморок, так себе история. Хорошо, давай, наверное, мы поговорим.
0: Давай прогноз. Значит, начнем с сегодняшнего. Лига чемпионов. Слован Братислава и Словенский Селье. Ну, небольшой перевес у Слована есть. Это очень упорная команда Селье. Хотя у Слована больше опыта. Бершеба Сабах. Ну, между ничей и победой Бершеба в один мяч.
1: Ну, дай бог, желательно чтобы это последний. Было в два мяча.
0: Желательно последний. Не более этого. Я не исключил бы ничейный результат. А в всяком случае, при своем мнении, что Бершеба фаворитом на выход не является, и, может быть, оно и к лучшему психологическому.
1: И тем, может быть, знаешь, тем приятнее, когда если...
0: Да, об чем и речь. Наймехен примет Боду Глимт. Боду Глимт немножко ослаб, он даже не выиграл чемпионат Норвегии, хотя не так просто. А Наймехен очень хорошая команда и дома должна победить.
1: А ослаб, потому что там ушли люди из Бода Глимта. Я просто не слежу за этой командой. Почему он ослаб? Из-за чего? Распродали?
0: Там, по-моему, нет. Двоих, по-моему, точно существенных продали. Я не особенно обращал внимание. Наймехен просто здорово играет. Вот, я думаю, что там будет много голов в этом матче.
1: Окей.
0: И Селтик принимает Ласк Линц, австрийский. Желаю всяческих успехов Линцу, но я думаю, что это не особо поможет, потому что Селтик выиграет. Завтра Кайрат Лига Европы. Кайрат Андерлехт. Андерлехт фаворит,
1: тяжело,
0: конечно.
1: Тяжело будет Кайрату, тяжело.
0: Да, даже на своей синтетике.
1: Я не понял, Кайрат разве на синтетике играет?
0: Да, по-моему. В Алмате синтетика.
1: В Алмате синтетика?
0: Я думаю, насколько я помню, что он синтетик.
1: Окей.
0: Но тем не менее. Будет сложно во всяком случае. Трабзонспор принимает Ференцварош. Посмотрим, увидим ли мы Салаха. и точно увидим Конюковского, который, на которого опять нацелился Макаби Тель-Авив, он не особо, по-моему, хочет возвращаться. Трабзонспор должен являться фаворитом дома. Цервена звезда с Пильзеном, при том бардаке, который в сербском клубе. Я думаю, что Пельзин вполне может выдернуть ничейку, либо больше. И Бенфика должна катком проехать по чемпиону Дании Архус. Теперь у нас Панатинай, по-моему, нет, Паук. Паук с норвежским Браном. Паук силен дома. Твенте Энсхедес против... Да, хорошо, может быть. Твенте Энсхедес с Карабахом. Твенте не очень впечатляет. И по нашим командам я не вижу, как Апоэл удерживает ничью, или что-то в этом роде против Аталанты. Даже если проиграет гол, ничего страшного. А Макаби Лугано является небольшим, но фаворитом против Макаби. И теперь мы сразу зацепим обратные ответные матчи во вторник. Сабах Бершева, Сабах будет дома являться фаворитом. Бодо Глинт Наймих, небольшой фаворит.
1: И на этом все.
0: Ласк равен с Селтик.
1: Эли Швидлер, большое тебе спасибо. Удачи, береги себя. Пока-пока. Все, друзья мои, это была программа «Топспорт» на Первом радио 89.1 FM. Мы благодарим Дарью Достоевскую за то, что была с нами. Меня зовут Марк Кричевский. Пока.
2: «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
9: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
12: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
13: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
15: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
16: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
15: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
17: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
18: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
19: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
18: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
20: Радио. Новости.
21: Начальник генштаба посетил позиции ЦАЛЯ в Сирии. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После израильской атаки на территорию Сирии начальник генерального штаба Эйяль Замир сегодня утром посетил регион и осмотрел посты ЦАЛЯ в зоне безопасности на юге страны. Вчера вечером канцелярия премьер-министра подтвердила, что Израиль стоит за вчерашним ударом по военному аэропорту Абу-эд-Духур в Сирии. В заявлении, опубликованном на английском языке, говорится, что удар был осуществлен в ответ на попытку разместить турецкие войска на авиабазе недалеко от Алеппо. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Израиль и Сирия договорились о сохранении статус-кво в вопросах безопасности, но Сирия собиралась нарушить его, разрешив турецким войскам разместиться на авиабазе. Израиль заявил, что неоднократно предупреждал Сирию о том, что такое размещение будет представлять угрозу ее безопасности, но предупреждения были проигнорированы. Израиль не потерпит угроз своей безопасности и приветствовал бы возвращение к статус-кво, говорится в заявлении. Глава правительства Бениамин Нетаньяху принял решение выделить ЦАЛЮ дополнительные средства, несмотря на возражения бюджетного отдела Минфина, связанные с юридическими ограничениями на крупные бюджетные переводы в период выборов. Об этом сегодня сообщает АЙОМ. По информации издания, ожидается, что юридические советники снимут свои возражения с части переводов, благодаря чему Минобороны получат дополнительный бюджет в размере 20 миллиардов шекелей, что приведет к увеличению оборонного бюджета до 163 миллиардов. Источники, знакомые с ситуации, сообщили, что юрсоветники признали срочность потребностей армии, поэтому их возражения, как ожидается, будут сняты. Дополнительное финансирование необходимо, в частности, для закупки сырья для производства боеприпасов до конца года. Галиба Рафмяра представила свой ответ в БАГАЦ по апелляциям, призывающим правительство создать государственную следственную комиссию по расследованию событий 7 октября. По словам юрсоветника, государственная следственная комиссия является явно подходящим и специально предназначенным юридическим инструментом для расследования такого рода событий, но поскольку прошло 2 года и 10 месяцев, а правительство не приняло решение, то сейчас в период выборов предлагается позволить следующему правительству рассмотреть этот вопрос и принять решение по данному делу. ЦАЛЬ опубликовал сегодня результаты расследования гибели двух сотрудников организации «Врачи без границ» в Хан-Юнисе в феврале 2024 года. Согласно расследованию, военные не могли определить, что здание принадлежало организации, поскольку табличка с названием и эмблемой находилась на фасаде здания, тогда как подразделение двигалось по дороге с его тыльной стороны. Здание располагалось в месте, откуда могла исходить угроза военным. Поскольку они не знали о его принадлежности организации и предполагали, что там может находиться противник, по зданию был выпущен снаряд. В отличие от других зданий в этом районе, свет в нем был выключен, а внутри и поблизости не наблюдалось никакого движения. Было решено, что оснований для дальнейшего расследования военной полиции нет. Однако из-за выявленных нарушений военная прокуратура распорядилась рассмотреть возможность принятия дисциплинарных мер против некоторых израильских военных, причастных к этому инциденту. Авиакомпания «Исраэйр» объявила о получении официального разрешения от Министерства транспорта Соединенных Штатов на старт продажи билетов на американские направления. Как сообщает 14-й канал, продажи билетов должны открыться на следующей неделе. Представители авиакомпании подчеркнули, что разрешение выдано в период, когда Федеральное управление гражданской авиации США продолжает процедуру проверки и финального утверждения полетов «Исраэйр» в Соединенные Штаты. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Илате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Екатерина Вергунова.
22: Лучшая музыка.
23: 89,1 FM.

0: 15:07 в студии Первого радио. Неожиданно, да, я знаю. Ну что ж, вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я это Екатерина Вергунова. Снова у микрофона. Так сложилось, и звезды сложились. И мы продолжаем наш музыкальный день, наш музыкальный эфир. И да, добавляем песен вам в настроение. Этот час проводим вместе с нашими лучшими композициями, которые составила Яна Романова. Спасибо ей за это. Наш музыкальный дизайнер знает, что в этот час должно звучать. Будем вместе перешептываться, подтанцовывать тоже будем вместе, разумеется. Будет важная и нужная информация для каждого. Всем привет!
1: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.
0: Да, вот такое лето на Первом радио. Музыка всегда, кстати, дома, в дороге, на работе или просто для хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всегда интересно.

0: Just Give Me, так называется эта композиция, великая Pink. Честно, я когда слушаю эту песню, ловлю себя на мысли, что начинаю подпевать, даже зная какие-то слова, интонации, эмоции. А вы когда-нибудь замечали, что начинаете копировать человека, с которым много общаетесь, часто общаетесь? Его слова, интонации, жесты или даже любимые выражения. Или коллеги, например. Иногда мы подражаем кому-то совершенно незаметно для себя, незаметно для других. И это выходит даже смешно. Есть у вас такая привычка? Кому или чему вы когда-нибудь подражали? Возможно, какому-нибудь актеру, певцу или коллеге, как я уже сказала. Пишите 054-20-70-800. Давайте этот час повспоминаем, кому же мы подражали в детстве или сейчас, и чем это обернулось для вас. 054-20-70-800.
1: Первое радио.
2: И тишина, данная навек,
1: всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Продолжаем наш эфир, врываемся на волну 89.1 FM. Мы здесь и сейчас проводим этот час вместе. И вопрос для вас. Вы когда-нибудь замечали, что начинаете копировать человека, с которым много общаетесь? Его слова, интонации, жесты и даже любимые выражения «жду ваши ватсапески». Ну а мы с вами встречаем гостя эфира. Здесь тоже сейчас Денис Ганеев с нами. Здравствуй.
2: Добрый день, Катя.
1: Добрый день, Катя. Вот я пробую тебя копировать. Вспоминаешь ли ты иногда, как копировал в детстве, например, своего папу?
2: Да, конечно, я действительно это делал.
1: Этим здесь, сейчас
2: уже не пользуюсь, сейчас уже меня, скорее всего, копируют.
1: Твои дети, внуки, да?
2: Да.
1: Вот я буду приходить в Альта-Ливелла и делаю так: «Добрый день, Катя». Отлично. Что у тебя есть для нас, для наших слушателей на этой неделе? Что интересного?
2: Да, начиная с воскресенья, в Альта-Ливелла, необычная неделя. Неделя, которую мы объявили неделей матрасов. Что
1: так,
2: это значит?
1: Должны
2: это
1: прийти значит... слушатели к вам в магазин и сказать: «Добрый день, Катя, у нас есть матрас».
2: Матрас, да. Вы знаете, вот кто так сделает из радиослушателей, помимо тех скидок, которые есть у нас, получит дополнительные 5% скидки.
1: Ничего
2: кто сделает
1: себе.
2: Именно вот так?
1: «Добрый день, Катя, я за матрасом».
2: Да.
1: Так, запомнили фразу, а какие скидки еще есть?
2: 40% скидки абсолютно на всю мебель, которая есть у нас в магазине, абсолютно на все. На диваны, на кресла, на журнальные столы, на обеденные столы, на кровати, на все, на все, на все, на все. И плюс к этому матрас... подарок, ортопедический матрас в подарок, причем каждый, кто у нас купит и получит матрас, выберет себе уровень жесткости у матраса и размер этого матраса.
1: Правильно ли я понимаю, что если я приду по адресу Решен Лицон Рожанская, 11, вот то, что я увижу на тех огромных квадратных метрах, на все это есть скидка? То есть все, что находится в магазине, уже есть скидка?
2: Абсолютно на все, что есть в магазине, на все, 40%
1: скидка. А на втором этаже?
2: И на втором этаже. Плюс 5% скидки тому, кто скажет.
1: Добрый день, Катя, я за матрасом. Отлично. Давай начнем с того, что все-таки ваша мебель — это не просто Альта-Ливелла, не просто мебель уютная, она еще и комфортная. Это что значит?
2: Да, это мебель не просто уютная, это не мебель не просто комфортная, это мебель самая качественная, которая есть на рынке в Израиле. Все наши диваны, все наши кресла и кровати мы привозим из Италии. Это все готовится и специально для клиентов. То есть мы ничего не привозим, чтобы у нас было в наличии. То есть у нас нет такого: вот вы приходите, вот это у нас есть, это покупайте. Нет, вы сами приходите, вы сами заказываете, вы выбираете себе модель, вы выбираете себе размер, вы выбираете себе конфигурацию, дополнительные опции, ткань, кожа, цвет, и после этого мы вам заказываем.
1: А потом... если я уже увидела то, что мне нравится, например,
2: мы закажем вам то же самое.
1: Ого! Сколько ждать?
2: Ждать примерно от 3 до 4 месяцев, чаще всего это ближе к 4 месяцам, но поверьте мне, что стоит подождать, потому что ту мебель, которую вы покупаете, ну, в Альта-Ливелла это точно, это мебель на долгие года, поэтому вот это вот ощущение, что я сегодня купил, а завтра получил, оно пройдет очень быстро, ощущение действительно той качественной мебели, которую вы у нас купите и будете этим пользоваться 15 лет и больше, это стоит того.
1: Ну, то есть стоит задуматься о том, что праздники, в принципе, уже здесь и сейчас, сделать подарок себе к Рош-Ха-Шане, к Новому году, да, можно прийти, заказать, а там, глядишь, к Суккот уже и получишь новый, например, диван. Это красиво и комфортно, да.
2: И это 40% скидки.
1: А, еще не забудьте сказать: «Добрый день, Катя, я за матрасом», и вам все будет. Итак, Альта-Ливелла, Решен Лицеон Рожанский, 11. Если возникли вопросы, чего-то не поняли, забыли фразу, звоните, звездочка 9246, а лучше сразу приезжайте, Решен Лицеон. Лицеон Рожанский, 11, Альта-Ливелла. Мы еще услышимся. Не прощаемся.
2: Не прощаемся.
0: Реклама.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Альта-Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта-Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Решен Лицеон, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
0: ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
9: Реклама.
10: Я буду всегда с тобой.
11: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Не сбавляем темп и продолжаем наполнять эфир хорошей музыкой, ну и отличным настроением. Пусть сегодня будет больше поводов улыбаться, больше приятных моментов. И, конечно, больше любимых песен.

Напомню для вас, дорогие, если вы в дороге сейчас, то держите руль, пожалуйста, двумя руками, включайте поворотники, держите дистанцию. И да, в зеркала мы смотрим не на себя, а на ситуацию. И открываем окна шире. Пусть слышат все нашу волну 89.1 FM. Если вы на работе, продуктивного вам дня. Ну а если отдыхаете, приятного.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Хорошая музыка, друзья мои, не требует особого повода, поэтому каждый трек звучит для вас. Просто музыка появляется в нужный момент и делает его еще приятнее.

0: делает пробки на наших дорогах. Смотрит в глаза и останавливает движение. Ага, Светлана Лобода. С композицией «Твои глаза». Ну что ж, теперь хотя бы знаем, почему в нашей стране есть такие пробки. Мы идем дальше, никаких лишних слов, просто хорошая музыка, приятное настроение, еще одна композиция, ну и, естественно, она тоже для вас. Ага.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Желаем вам побольше приятных встреч, хороших новостей и моментов, которые хочется запомнить. А музыкальное настроение продолжается, и следующая песня, надеюсь, зарядит вам ваше настроение по полной здесь, на первом.

0: Реклама.
1: Идем дальше по волне 89.1 FM. Кто-то едет, кто-то плывет, кто-то работает. И я вам между нами девочками скажу, что если настроение не зашкаливает и музыка даже не помогает, то шопинг точно поможет. Вы же знаете, проверяли. Если вы знаете, о чем я между нами девочками, то я вам предлагаю сделать шопинг красивее, побогаче. Ну, такое, чтобы оно не просто поносилось и выкинулось, а долго стояло, долго вас радовало. Я говорю про итальянскую мебель от Alta Livello. Да, именно в ней совершенство в каждой детали. И знает об этом тоже не только я, но и Денис Ганиев, который рассказывает об этом целую неделю и приглашает вас в Ришон Лицеон на улицу Рожанский, 11, в Alta Livello. Денис, привет еще раз.
2: Привет. И давай еще раз напомним, что шопинг, я с тобой согласен, все 100%. И мы, несмотря на то, что мы, начиная с воскресенья, у нас скидки, и у нас подарки, у нас...
1: Такие, я бы сказала, да, скидки, подарки.
2: Да, можно, обратите внимание, в эту субботу, в ближайшую субботу, мы тоже будем открыты, потому что мы все прекрасно понимаем, все работают, все заняты. В субботу с 11 утра до 10 часов вечера приходите к нам в Alta Livello, вы не пожалеете.
1: Сигнал для девочек. Что я имею в виду? Вы можете взять своего любимого, пойти вместе, а можете просто отправить любимого, ну и сама заняться собой.
2: Вот это, кстати говоря, очень удобно в субботу, что можно вдвоем прийти.
1: А вообще я предлагаю, действительно, если настроение к концу недели падает, оно проверено, что оно всегда падает. Усталость, вот этот шопинг помогает. И если вы приходите в бутик Alta Livello, там много квадратных метров, вы просто расслабитесь, походите, погуляете, а вдруг найдете что-то, что именно вам надо. А может быть, не только вам, может быть, вашим родителям, детям. Сейчас праздники, и это идеальное время для того, чтобы выбрать идеальную мебель.
2: Никаких вдруг вы точно найдете.
1: Опа, вдруг отменяем и делаем все, как Денис сказал. Значит, идем в итальянский бутик мебель от Alta Livello. Находится он в Ришон Лицеон по улице Рожанский, 11. Пропустить невозможно, большими буквами написано.
2: Написано, подтверждаю.
1: Так, заходим туда, говорим: добрый день, я от Кати, за матрасом.
2: Да, и получаем дополнительные 5% скидки, это помимо 40% скидки, это помимо подарок матрас, который мы даем, причем матрас это... под те размеры, как вы скажете, это может быть 2 на метр 60, метр 90 на метр 40. Вы сами выберете уровень жесткости. Вы все сделаете сами.
1: Давай для особо одаренных. У меня есть кровать. Okay. Она, скажем, 2 метра на 2,20. Грубо говоря, я не знаю, бывают такие размеры?
2: Бывает, выдумал, все бывает. Да?
1: Но хочу я диван. Вот, прихожу я в Alta Livello, такая хожу туда-сюда, спустилась, поднялась, посмотрела налево. И говорю: хорошо, мне вот закажите, пожалуйста, вот такой диван. Итальянский. А в подарок я получаю матрас по моим размерам, который я уже только что сказала.
2: Абсолютно правильно. Ну, кроме этого, ты еще получишь 40% скидки на диван, который ты выберешь.
1: И если я скажу еще добрый день, я от Кати.
2: Получишь еще 5% скидки и выберешь себе в подарок матрас.
1: Ничего себе, ребят. То есть той жесткости, как мне надо, или мягкий, или жесткий, вот прям
2: все
1: под меня все.
2: Все правильно, но есть одно но. Так. Это все до субботы. Суббота — это последний день. В субботу мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. У вас еще есть время, чтобы приехать к нам в магазин.
1: Давайте так, 22 число, это уже колокольчик зазвенел, уже будет поздно, если вы прям с утра не пойдете с любимым или любимой и выберете себе мебель и получите матрас. Не забудьте только сказать: добрый день, я от Кати. Работает 100%, Денис обещал, проверим. Итак, Ришон Лицеон, Рожанский, 11, остается только сегодня у нас что, среда? Вот сегодня еще можно успеть, да? 15:44, да, можно успеть. Завтра в четверг обязательно, пятница тоже, наверное, да, полдня.
2: Мы работаем с 9:30 до 2.
1: Вот, полдня тоже можно успеть. Ну и в субботу тоже у вас последний колокольчик. Иначе все, кранты. Ни 40%, ни 5%, ни матраса больше не будет. Вам Золушка, тыкву, помните? Вот все то же самое.
2: Все пропало, клиент уезжает.
1: Все пропало. Итак, Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11. Если есть дополнительные вопросы, звоните, звездочка 9246. Можете спросить у нас тоже по номеру 054-2070-800, его вы уже наизусть выучили. Я обязательно расскажу, напомню и подскажу, куда бежать, что смотреть, как выбирать, кому звонить и что вообще делать. Звездочка 9246, Ришон Лицеон, Рожанский, 11. Денис, спасибо.
2: Спасибо тебе, Катя.
1: Пока.
0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаю.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаю.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Мацаны и Хашмаю.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Center Car Azur. Дыр Хашива 9.
10: Реклама.
11: Лучшая музыка.
12: 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Привет, с вами Макс Покровский, группа «Ногу свело». От всей души поздравляю слушателей Первого радио «Израиль» с Новым годом. Да, мы все понимаем, 2020 выдался нелегким, но уже ничего не сделать. Остается надеяться, что 2021 будет получше. Всем здоровья, счастья, процветания, любви и дружбы. С Новым годом! Remember.

0: Shakespeare for you.
1: Группа «Ногу свело». Макс Покровский решил поздравить нас не только с Новым годом, наступающим Рош и Шаной, но еще и с нашим Новым годом, ведь все-таки 25 лет эфирный, да? Первое радио в этом году отмечает 25 лет. Ну и где бы вы сейчас ни находились, пусть и эта музыка станет приятным сопровождением вашего дня. Помните, что настроение – вещь переменчивая. Ну а хорошая музыка всегда может его немного улучшить.

Завершаем наш с вами музыкальный эфир, наше с вами музыкальное свидание, и только наше. Ну и я предлагаю вам не расходиться, потому что следующий час будет тоже музыкальный и очень интересный. Сразу после рекламного блока вас ждет новостной блок. Светлана Карабут расскажет, что происходит в мире, в нашей стране. Ну а затем встречайте программу «Гостиный двор» с Владом Зерницким. И у него сегодня потрясающий Анатолий Лайн. Сразу приглашаю вас в наш YouTube-канал Первого радио, где будет вестись трансляция. Можно будет подробно рассмотреть и гостей, и ведущего. Ну, а я говорю вам всего хорошего, отличного настроения и хорошего дня. С вами была ваша Катя Вергунова. Всем пока!

0: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
1: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
2: Однозначно.
1: Так и будем теперь называться.
0: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
6: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
7: Не, не по Фрейду.
5: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
6: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
8: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
8: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
10: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
11: События военные могут начать идти на спад.
12: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
13: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
8: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
13: В прямом эфире с трансляцией.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
14: 03-94-94-88-8.
0: Год без забот.
5: Реклама.
15: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
15: «Центр Кар Азур».
17: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
2: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
2: Intelligo.
14: 03-944-1111.
20: Реклама.
21: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Греция заявила о переброске «Патриот» на Крит из-за угрозы со стороны Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Власти Греции рассматривают возможность переброски батареи зенитного ракетного комплекса «Патриот» с острова Карпатос в район американской базы в Суде на Крите. Причиной называют потенциальную угрозу ударов со стороны Ирана по объектам США в Европе. Об этом сообщает издание «Катимерине» со ссылкой на источники. Батарея «Патриот» находится на Карпатосе с марта этого года. В Минобороны Греции, как утверждают собеседники издания, оценивают целесообразность ее перемещения на Крит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, греческие власти не исключают возвращение еще одной батареи «Патриот» в северную часть страны. Такой вариант может быть реализован, если Болгария вновь обратится к Афинам с соответствующей просьбой. Ранее Financial Times сообщила, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военнослужащим и объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации со стороны Вашингтона. Среди потенциальных целей издание называло американские военные объекты в Болгарии и на Крите. Глава правительства Бениамин Нетаньяху принял решение выделить Цалю дополнительные средства, несмотря на возражения бюджетного отдела Минфина, связанные с юридическими ограничениями на крупные бюджетные переводы в период выборов. Об этом сегодня сообщает АЮМ. По информации издания, ожидается, что юридические советники снимут свои возражения с части переводов, благодаря чему Минобороны получит дополнительный бюджет в размере 20 миллиардов шекелей, что приведет к увеличению оборонного бюджета до 163 миллиардов. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что юрсоветники признали срочность потребностей армии, поэтому их возражения, как ожидается, будут сняты. Дополнительное финансирование необходимо, в частности, для закупки сырья для производства боеприпасов до конца года. Глава профсоюза израильских учителей Яфа Бен Давид потребовала запретить родителям обращаться к учителям через личные телефоны и WhatsApp, пишет сегодня издание «Калькалист». Требование Яфа Бен Давид последовало после того, как Министерство просвещения опубликовало новый циркуляр, согласно которому родителям больше нельзя будет писать учителям по вечерам и ночам. Циркуляр также определяет, в какие часы уместно писать учителю в WhatsApp и какие правила должны защищать личное время педагогов. Согласно новым рекомендациям, подробные беседы об успеваемости и эмоциональном состоянии ребенка должны проходить только по предварительной договоренности. Документ подготовили по требованию профсоюза учителей после переговоров с руководством родительских комитетов. Главным предметом спора стало требование Бен Давид в принципе перевести все общение между учителями и родителями из WhatsApp в электронную почту. В самом циркуляре такого указания нет. Однако глава профсоюза считает, что документ запрещает использовать личные телефоны учителей для рабочих контактов. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара США и ростом курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 98,5 горы, евро 3 шекеля 46,6 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Гостиный двор».

0: Браво! Я вам скажу, друзья мои, что обладатель этого великолепного бархатного баритона, этого голоса сегодня здесь, в студии Первого радио. Сейчас мы с ним познакомимся более подробно. Пока я хочу обратить ваше внимание на то, что в эфир выходит программа «Гостиный двор». Сегодня среда, 19 августа. С вами я, Влад Зерницкий. И на нашей волне сегодня встреча с очень интересным, талантливым человеком, который живет в Израиле и делает нашу культуру богаче. И я вам скажу так, что мы не только сегодня эту программу дадим возможность вам слушать на волне Первого радио, но и вы можете смотреть нашу программу, потому что именно сейчас режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова начала прямую трансляцию в YouTube, да, на канале Первого радио, который так называется Первое радио 891 FM. Заглядывайте туда и, должен сказать с гордостью, у нас там работает чат, специальная страничка справа от картинки, где можно писать свои мнения и комментарии по поводу услышанного, задавать вопросы нашему гостю и в том числе участвовать в опросе. На какой концерт вы бы пошли? Речь идет о жанрах. То есть вы должны там выбрать жанр и проголосовать. Ну, а я с удовольствием представляю нашего гостя. Это певец, это баритон Анатолий Лайн. Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте.
0: Да, Бог вам дал такой замечательный голос. Многие мужчины завидовали, они бы тоже хотели так разговаривать и петь, наверное, красиво. Но мы с вами встретились, во-первых, в преддверии юбилейного тура. И первый вопрос, который я хочу задать, почему юбилейный? Какая цифра кроется за этим словом?
1: Ну, цифра интересная. 35 лет в Израиле. Мы хотели программу эту хотели бы сделать в мае месяце, потому что это было 5 мая, мы приехали в Израиль в 91 году. Но нам помешало, вы помните, что было потом.
0: Да, противостояние.
1: Да, противостояние, и отменили, и мы сейчас планируем наши концерты в начале, с начала сентября до начала Рош ха-Шана. Нового года.
0: Я более того, я скажу конкретно, 1 сентября состоится первый концерт в городе Ашкелон, в зале Яд Лебаним, 2 сентября в Нетании, 5 сентября в Хайфе, 6 сентября в Бат-Яме, 7 сентября в Петах-Тикве и 8 заключительный концерт в Ришон-ле-Ционе.
1: Да, это до праздничное. А потом мы планируем продолжать после Рош ха-Шана. Да, потому что у нас мало времени до Рош ха-Шана.
0: Так, 35 лет на сцене, и это как раз и есть тот юбилей, которому посвящен весь тур. Причем вы его назвали «Музыка, жизнь моя». Что, без музыки вы себя не представляете?
1: Ой, Влад, честно тебе скажу, что я за свою жизнь ни разу в отпуске не был. Вся жизнь моя только в музыке, начиная с 5 лет. Я помню, в 5 лет я выступал в огромном таком зале. Я помню, мне было 5 лет. Амфитеатр такой, полно народу. Я пел песню. Знаешь, какую? Ее сейчас не помнят. Вот солдаты идут, звонка песня несется. Я эту песню пел во весь голос. И с тех пор я от музыки не отходил. Я в школе подбирал, я нотки еще не знал, но у меня уже был ансамбль, мне Бог дал слух, я подбирал песенки, мы играли на танцах. Потом была музыкальная школа 7 лет, потом 4 года музыкальное училище. И все это в Донецке. Я родился в Донецке, вот, и потом уже консерватория. Потом армия. В армии я служил тоже в ансамбле, тоже не дали мне отойти от музыки.
0: А где это, что за округ был?
1: Это, я расскажу, очень интересно. Это ансамбль не советской армии, который располагался на Арсенале, есть там такая площадь, Арсенал. Это было на Подоле. Ты помнишь такую песенку? На
0: да.
1: Подоле Беня жил, Беня мать свою любил. Значит, есть у Бени мать, значит, есть куда послать.
0: Да.
1: Это да, именно так. Мы там, там прям на, была Красная площадь. Красная
0: так,
1: площадь.
0: Да.
1: И стоял полк. Мы там квартировались и разлагали дисциплину.
0: Это была вольготная служба.
1: Ну
0: была
1: да,
0: такая.
1: Понимаешь? Нет, мы все время гастролировали. Но когда мы там были, ведь советская армия и по сей день, и русская армия, очевидно, любят ходить строем, и, по-моему, даже в туалет и в столовую.
0: Точно.
1: А мы ходили вот так вот с ложками и разлагали дисциплину. То есть все строем, а мы так.
0: Но в любом случае эти годы записаны как служба в армии. И
1: да,
0: в них
1: три
0: тоже
1: года. Я был последним, кто служил в армии, наш год был последний, и я служил с такими талантливыми людьми, я бы сказал бы, гениальными музыкантами, джазменами. В те времена было противостояние битловской музыки рок и джаза. И те, кто занимался джазом, был на стороне. Я был на стороне джаза, конечно. Мы играли. А затем после армии женитьба. И я... Что я только в музыке не делал. Я руководил хорами. У меня были ансамбли. Я пел в филармонии. У меня был... Я работал в ресторане. У меня было варьете. В шахтерском городе было варьете. А сложность была большая. Заключалась в том, что нужно было постоянно менять программы. Ведь в курортных городах одну программу сделали. Приезжают гости все время. И они когда... А нам приходилось. Посмотрели новую. Сам вешал всякие гардины. Моя сестра, вечная память ей покойная, она сшила костюмы нам. Ставил, даже сидел на репетициях танцы. Где-то высматривал движение, помогал. И у нас был бенд. Ну, как бенд? У меня была семерка, если так сказать. 7 музыкантов. 2 трубы, саксофон, тромбон, клавишник, бас и так далее. Мы играли, что мы... Ну, в первом отделении у нас был такой план. Мы играли джаз и джаз-рок. Что мы только не играли. Чейз. Чейз — это 4 трубы.
0: Да.
1: Она существовала до тех пор, пока не разбился на самолете руководитель. «Земля, ветер, огонь», «Джина Ванелли», «Биджиз».
0: Минуточку, а обком партии или райком партии приходили проверять? Вы там не разлагая дисциплину, там капиталистические песни?
1: Вы знаете, мы были
0: песни.
1: Гордостью.
0: Гордостью?
1: Гордостью были. Когда у нас произошло, когда мы перед отъездом,
0: так,
1: началась перестройка, и нас, на нас напали, ну как напали, не просто, не специально. Когда наступила ночь, какой-то праздник, и мы играли до 2 часов ночи, директор сказал: «Хватит, все». А товарищи, которые отдыхали, это была группа...
0: Элита.
1: Да, элита из соседнего города, там, Енакиево. Это еще те люди, которые по 5-10 раз были судимы.
0: Угу.
1: Они вели себя прекрасно, все, но когда они захотели останавливать, я смотрю, к пианисту подошел и требует какую-то песню. Он ударил тому по рукам, эти как вскочили и на нас. В общем, были очень... Травма была тяжелая. Мы сразу... Они убежали, милиция стояла смирно, но когда обком, вот спрашивал про горком, когда они узнали, через полчаса все были арестованы. Все. И они просидели 3 месяца, мы там давали показания, а потом начались хождения к нам, мафии. А, у тебя жена беременна, у тебя это... И ты никуда не пожаловался. Страх. Страх, то, что ты беззащитен. Но я не из-за этого уехал.
0: Стоп, а теперь я должен задать несколько вопросов, чтобы наши радиослушатели тоже понимали. Значит, все это происходило в городе Донецк.
1: Да, это все было в
0: Донецке. Где ты родился, вырос, части... где учился. Я сразу хочу уточнить. Музыкальное училище, это ты заканчивал какой по классу?
1: Факультет был у меня дирижерский.
0: Так.
1: А дирижерский, это значит и играть нужно, и петь,
0: и
1: надо,
0: петь надо,
1: и еще и уметь аранжировать.
0: А консерваторию?
1: Гармония, консерваторию, да, и в консерваторию то же самое.
0: А когда ты начал петь профессионально, вот непосредственно петь?
1: Всегда я пел профессионально,
0: всегда.
1: Да. Ну, когда меня спрашивают, где вы учились, я всегда говорю, что это природа меня научила, потому что у меня папа был изумительный тенор. Это же было времена Александрович, Лемешев, Козловский. Папа мой пел, хотя он был замуправляющий автотрестом. Мы же все жили не в Москве, не в Ленинграде, поэтому он все оперные арии пел, и он водил нас всегда на спектакли, мы смотрели все это, видели, в общем, воспитывался. Вот это быстрее всего была моя школа.
0: Угу.
1: Чем...
0: Я понял. Значит, я сразу хочу сказать тем радиослушателям, которые присоединяются к нам, вы можете стать телезрителями, потому что мы ведем прямую трансляцию в Ютьюбе, мы показываем нашего гостя, а гость наш сегодня певец и баритон Анатолий Лайн в преддверии своего юбилейного тура, посвященного 35-летию и творчеству в Израиле, и жизни в целом в нашей замечательной стране. Смотрите нас на Ютьюбе, подсоединяйтесь, ставьте лайк, поддерживайте, задавайте вопросы и участвуйте в опросе. Мы выясняем на концерт, какой песни бы вы пошли. Меня еще одна вещь интересует с точки зрения вокала. Голос баритона, он сразу сформировался как баритон?
1: Смотри, я когда был еще мальчиком, я и сейчас разговариваю не как баритон. Uh-huh. Это очень странное у меня построение аппарата, потому что когда говорят: «Ох, вы разговариваете, вы, наверное, хорошо поете». Есть такие люди, я встречал. Разговаривают таким, знаешь, голосом все время,
0: да.
1: А петь не умеют. И нету, при пении нет. Пение — это совсем другая техника, это совсем другая группа. Это, мне жена говорит: пиши книги об этом, у тебя же огромный опыт. Это, понимаешь, Я когда-то, мне было счастье повстречать здесь уже в Израиле грузин по национальности, религиозный человек, Йосеф Адар. Если ты слышал, есть такой квартет «Колян».
0: Да, да,
1: он
0: да,
1: существовал в 80-е годы, потом он исчез,
0: да,
1: и теперь он опять возник, и там поют Саймон Крихели, Вахтанг.
0: А, и Крихели там, да?
1: Да, и Вахтанг, я забыл, как его фамилия, высокий такой, бас настоящий. Все они грузины, и они продолжают. И там среди них есть вот этот вот баритон Йосеф Адар. Мне посчастливилось попасть к нему где-то лет 25 тому назад, и когда я к нему пришел, он мне сказал: у вас красивый голос, но мне неинтересно, как вы поете. Я говорю: мне самому неинтересно. Я хочу научиться по-настоящему. Потому что голос я пел всю жизнь. Но я чувствовал, что есть что-то такое. Моя голова подсказывала. Знаешь, как говорят, вокалист – это в первую очередь мозги. Не голос, а мозги. Он должен понимать, какие есть проблемы, и правильно идти к той цели, которая... И когда я ему сказал, что я сам, он говорит: тогда оставайтесь со мной. Полгода я у него занимался, он мне преподал... Такие уроки. То есть вокал – это абсолютно точное, как физика, как химия, точные формулировки. Нет ничего такого, чтобы было непонятно. И вот благодаря этому, получив от него вот эти вот шита, как так называемые, я после долгих-долгих занятий пришел к вот этому. Я по сей день пою и считаю, что человек должен петь до 100 лет, до 120, сколько он живет. Связки не стареют. Самое главное, чтобы он извлекал энергию вот отсюда, из третьего глаза. И для этого большие упражнения нужно заниматься очень долго, чтобы понять. То есть мы, тот, кто приветствует вот эту систему, так, они не греют голос, они направляют голос. На иврите это «лё лихамем», а «лихавен».
0: «Лихавен».
1: «Лихавен». Кен.
0: А, хорошо, тогда еще один вопрос. Насколько я знаю... Я, кстати, до сих пор не определился. Я, честно говоря, хотел обращаться на «вы», но так как мы знакомы уже много лет.
1: Мы уже много лет, мы с тобой даже
0: на ты, да?
1: Поднимали проекты
0: это
1: вместе.
0: Да, это да, это правда, да. У меня была такая честь работать с Анатолием Лайном.
1: Ну,
0: хорошо, я хочу спросить тебя вот о чем. А, я знаю, что ты и басом поешь.
1: Да.
0: Расскажи об этом.
1: Смотри, это не зависит от того, что я пою басом. Так нельзя сказать. Дело в том, что сам вокал – это возвращение к своей природе. То есть ни в коем случае нельзя ни тембрить, ни придумывать ничего. Надо, если ты поешь своей природой, ты узнаваем. Когда я пою, говорят, это Анатолий Лайн. Это самое главное, это самое большое достоинство, когда тебя узнают. Есть певцы, которые не узнаваемы, ты не понимаешь, кто это поет. Потому что тембр напыщенный, физически как-то наполняемый. Но здесь главное не физика, здесь главное энергия.
0: Угу.
1: И ты меняешься энергией. Мне преподаватель говорил: кто такой певец? Певец – это цинор, то есть труба для передачи энергии оттуда зрителю.
0: Обязательно сверху это... зрителю.
1: Да, да, так, зрителю, да. Потому что все то, что вот мы не религиозные, но мы верующие, правда? Мы верим.
0: Да.
1: Мы всегда говорим:
0: да,
1: Господи,
0: да.
1: Господи, помоги. Поэтому я всегда обращаюсь... Шлю эту энергию, так сказать, божественную публике, и она мне назад возвращает. Я двумя глазами, они мне возвращают 100 пар или 1000 пар. И вот этот обмен энергии дает, как говорят израильтяне, лем шихала.
0: Вот как раз в юбилейном туре, который начнется 1 сентября, Анатолий Лайн будет передавать вам энергию и запитываться энергией вашей. Как стать зрителем одного из концертов, я расскажу после рекламы. А сейчас я хочу попросить тебя предложить послушать в твоем исполнении что-либо.
1: Да, да. Я хочу сказать вот что. Я когда приехал в первый же день, я начал изучать, я понял, что я приехал сюда, я не буду ничем другим заняться, только я понял, что русские песни – это недостаточно. Я стал сразу изучать ивритские песни. Сразу. У меня с тех пор за 35 лет набрался такой репертуар, что я могу несколько дней безостановочно петь ивритские песни. Я их очень люблю. Очень люблю. У меня в основном работа, если, не буду говорить 50 на 50, но будем так говорить, 70 на 30. У меня 70 – это работа для ивритоговорящей публики. Я работал...
0: Это здорово.
1: Я с первого дня... Знаешь, что раньше не было ни интернета, ничего. Я вышел на Аленби, купил 3 книги, чтобы он был здоров, Афинецер. Афинецер сейчас ему 92 года. Он проводит до сих пор Шираба Цибур вечерами. Я ему благодарен. Я купил эти книги. Там только канты были, слова на иврите и гармония подписана. Я не слышал ни одной песни Макор. Ни одной. И вот я, не слышав, даже темпы не были указаны. Я за это я купил орган, нам тогда давали подарок 2000, купил недорогой орган и на нем играл, и делал плейбеки на нем, и пел песни, которые я никогда не слышал. И однажды я выступал в каком-то частном РУ, и я слышу разговор. Ты знаешь, что молодые люди не очень любят песни Шрера и Цистраэля, они как-то скептически, они любят современные. Я слышу, а другой говорит: я впервые в жизни получаю удовольствие от песен Шрера и Цистраэля, потому что я интерпретировал, и оркестровки были другие. Вот сейчас я предлагаю эту оркестровку и так. То пение, которое я делал. Обрати внимание еще на такую вещь. Прошу обратить внимание. Я очень люблю делать голоса. У меня есть тохна, в которой есть эти...
0: Дорожки.
1: Да, дорожки. И я записываю тенор, второй тенор, баритон, бас, своим же голосом. У меня есть фальцет, слава богу. И я записываю. Вот в этой песне я буду петь сам с собой в припеве в четыре голоса.
0: А как называется
1: песня? Называется... «Серенада Лах». Это песня из репертуара бывшего когда-то трио Гешера Яркон. Там пел Йорам Гаон. По сей день, 96 лет ему. Он живчик, маленького роста. Легенда, репертуар колоссальный. Вот послушайте, пожалуйста, песенку. О чем песня? Два слова. Они стоят под балконом, поют девушки и просят, чтобы она выглянула, потому что она, у них уже все, они мерзнут уже и прочее, прочее. А она не обращает на них внимания. Шуточная песня. И вот тут ритм, который придуман, это придуман мной. Я не слышал макор.
0: Поет Анатолий Лайн «Серенада Лах».

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей!
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
5: Intelligo.
14: 03-944-1111.
1: Реклама.
15: Гостиный двор с Владом Зерницким.
16: Ой, у нас очень интересная беседа. Хорошо, что вы сейчас на нашей волне, на 89.1 FM. Да знаете что, если вы не за рулем, если у вас есть возможность, зайдите на наш канал в YouTube, на Первое радио, потому что сегодняшний гость, певец, баритон Анатолий Лайн, невероятно увлекательно рассказывает о том, что происходило с ним практически с первых лет, когда он вышел на сначала семейную сцену, а потом стал уже профессиональным артистом. Я сейчас еще раз вернусь к тому, что Анатолий Лайн представляет свой юбилейный тур, посвященный 35-летию творчества в Израиле и 35-летию жизни в нашей стране, в нашей с ним стране. Тур называется «Музыка. Жизнь моя». И вот сейчас мы получили уточненный список концертов. 2 сентября Нетания, 5 сентября Хайфа, 7 сентября Петах-Тиква, 8 сентября Ашкелон, 9 сентября Ришон Ле Цион. Это первая часть тура. Если вы хотите приобрести билеты на один из концертов, а может быть даже на все, достаточно написать «Анатолий Лайн, юбилейный тур» в интернете, и вы попадете на интернет-кассы, которые вам позволят выбрать место и прийти с друзьями, семьей и получить удовольствие от общения. Кстати, в концерте, я хочу тебя спросить, в концерте ты общаешься со зрителями, скажем так, чуть больше, чем выйти за рамки? Или просто ты представляешь песню и поешь?
17: Нет, я делаю как спектакль. Это так. Спектакль. Спектакль, моноспектакль, я рассказываю. Причем я не только рассказываю там исторические какие-то моменты из своей жизни, а я поясняю, потому что есть произведения, которые требуют, например, Набуко, это же историческая, это еврейская опера. Как не рассказать о том, по какому событию была сочинена эта опера, что она принесла композитору. Это интересные факты, которые очень людям. Потому что люди приходят в оперу, они только ее смотрят. А то, что эта опера, именно эта опера из 20, она была номер 3, она принесла славу Верди. Именно эта опера.
16: То есть... У вас ждет еще в том числе и общение с артистом, который не только будет петь для вас, но и сделает вот такую, я не знаю, семейную обстановку, в которой вы узнаете много интересного, в том числе о песнях, о музыке, которую он будет исполнять.
17: Ну, не только это. Я очень люблю смешить публику. У меня хохмы вылетают, причем спонтанные, потому что я завожусь, а я очень энергичный человек. У меня, ну, завелся... Вот когда родила меня мама. И вот это я по сей день заведенный.
16: Этот кураж, да?
17: Этот кураж. Я без этого жить не могу. Все это остальное, которое вот в этой жизни, это очень важное для меня. Семья, дети, 3 сына, жена и прочее. Это очень важно. Но самое главное, я не могу без... чтобы ничего не делать. Я никогда не нахожусь в состоянии ничего не делания. Тогда начинает и тут болит. Помнишь, был Аршин Малалан? И

0: Да, не безгранично, так сказать.
1: Ты очень разнообразный человек, очень разнообразный, я имею в виду с точки зрения творческой в первую очередь. И мы ведем прямую трансляцию, мы показываем нашего гостя, Анатолий Лайн у нас всеми камерами снимается, и здесь есть очень интересный опрос, который имеет отношение к нашему гостю. Заходите в YouTube на канал Первого радио. Здесь, кстати, женщины присылают вам цветы, Анатолий,
0: спасибо,
1: и аплодисменты.
0: Большое. Спасибо.
1: Да. Это действительно ли так, что большая часть твоих зрителей, это зрительницы, скажем так, это женщины?
0: Да, ну понимаю, в чем дело. Я вообще-то артист, ну, молодые люди не очень, так сказать, ходят на концерты, где опера, оперетта, Шеревец Исраэль, старые, да, русские песни. Молодые ребята любят, молодая публика любит современное только. А моя публика – это золотая публика, это золотой возраст, который очень любит настоящую музыку тех лет, потому что тогда не было ни плейбеков, тогда не было ИИ, искусственного, да, интеллекта, который сейчас пытается заменить живых певцов, да? Но я думаю, что на наш век хватит, потому что я уже, так сказать, зрелый, но мне кажется, что будущее очень, не очень благоприятно для певцов. А сейчас вот уже аранжировщики теряют работу, потому что аранжировки ИИ очень совершенный, очень красивый.
1: Я хочу еще спросить об одном аспекте твоего творчества. Это кантерское пение.
0: Да.
1: Расскажи нам, пожалуйста, потому что это для меня, честно говоря, неожиданная плоскость твоего творчества.
0: Ты понимаешь, я с первых же дней. Мы, ребят-певцы из Советского Союза, приехали очень грамотные. Мы читаем ноты, как вы читаете газеты. Вот прямовисто нам дают, и мы сразу прямовисто читаем. И голоса у нас. Но это очень, очень положительно в смысле для кантерского пения, потому что в кантерском пении, там, где есть, так сказать, где держит макела, хор,
1: да,
0: дирижер, и есть хазан, то там и так вот во всем мире востребовано очень сильно. Я, например, за эти годы объездил, 9 раз был в Америке, 4 раза в Швейцарии, в Австралии, в Южной Америке, в Германии.
1: Это с кантерским пением?
0: Это с кантерским пением. Это Рош-Ха-Шана. Нас приглашают, и мы поем там, споем 4 голоса. Это очень нелегкая работа. Это многочасовое пение. Ну, вот, к примеру, Йом-Кипур – это с вечером, с 7 вечера до 11, без воды, без еды.
1: Ой.
0: Дальше утром в 8 утра до 8 вечера, без воды, без питья, бесконечное пение. Бесконечное пение кантерское. Причем я пою в макеле басовую партию, там, где нужно петь так называемые респонсы, длинные звуки, низкие и такие мощные. Все, это часами, часами. Это мы должны все... С неправильным вокалом ты это не сможешь. Когда ты несешь энергию, потому что так, я считаю, энергия бесконечна. Физика разрушает. Знаешь, в Торе написано «Иша бона», Иша Оресе. Так и здесь. Женщина строит, женщина разрушает. Есть такая фраза там. А в музыке есть такое. Энергия строит, а физика разрушает. То есть, если ты физически работаешь, это тяжелая работа. Любую работу надо делать энергетически. Любую. Если ты работаешь энергетически, то тогда ты не устаешь. Ты бесконечный.
1: Но у нас есть возможность послушать фрагмент кантерского исполнения?
0: Да? Как-то 30 тому назад повстречался на одном из проектов с Мишей Гасинским, с Андреем Трифоном. Мы пели, нас пригласили спеть вместе песню «Яхат, кольвадерек, яхат». Есть такая птица, вместе-вместе. Она очень злободневная часть тематика. Нам нужно быть вместе. Но мы как-то не получается нам вместе, евреям быть вместе. Поэтому мы решили создать, там встретились, противовес трио, три баритона. Мы попели одновременно, мы все участвовали тоже в хазануте, потом поняли, что без тенора нельзя, и мы пригласили Диму Семенова и с ним пели. И вот мы ездили вместе все на кантерское пение. Мы в Америке выступали в разных местах. И очень... Я хочу показать одну сейчас вещичку, которую я сделал во времена пандемии, когда мы сидели дома и не работали. Опять же, четырехголосие. В кантерском пении разрешено использовать музыку различных стилей. Ты даже не поверишь. Песни композиторов, Дунаевского мы поем мелодии, но подставляются слова молитвы. Шостакович, неаполитанские песни, песни Ариста Стрелли.
1: Я не знал этого.
0: Я сейчас, да, это не запрещено, и мы используем это. Я сейчас тебе покажу, вам покажу. И мою интерпретацию я сам сделал это. Сам, опять же, напел весь сам аккомпанемент и сам же спел

0: соло. Это молитва из Мусафа. Мусаф – это последняя часть, так сказать, молитвы в шаббат. И эта песня «О соло мия», известнейшая песня неаполитанская. И на эту музыку я сделал акапелла. Мы все поем акапелла, не без аккомпанемента. Молитва «Мимкомо». Что такое «Мимкомо»? Это обращение к Господу, чтобы он с места своей славы помиловал город, народ Израиля. Ну, за что помиловал, я не знаю, но помиловал. Послушайте, пожалуйста, вот это моя интерпретация, так сказать, как это примерно звучит в Бет-Кнессете.
1: Поет Анатолий Лайн.

0: Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
12: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
8: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
14: Гостиный двор с Владом Зерницким.

0: Возвращаемся к вам, уважаемые дамы и господа. В нашей студии сегодня певец, баритон Анатолий Лайн. В преддверии своего юбилейного тура вы можете приобретать билеты в интернет-кассах. Достаточно написать «Анатолий Лайн», «Юбилейный тур». И начиная со 2 сентября его концерты в городах нашей страны. Я должен сказать, что мы получаем и сообщение. У нас идет прямая трансляция в YouTube. Ольга Гетман спрашивает: «Анатолий, а ваши сыновья тоже занимаются музыкой?»
1: Сразу отвечаю, что нет.
0: Достаточно
1: у меня папа был очень сильный, красивый тенор, как у Александровича, как у Лемешева.
0: Спасибо. Нам написал Андрей Сотников: «Счастлив, что имею честь быть знаком с Анатолием, поражен с первой встречи его профессионализмом, интеллигентностью и в то же время такой простотой в общении, творчество, здоровье и брависсимо».
1: Ой, большое спасибо.
0: Ну, надо сказать, что и Андрей Сотников замечательнейший певец, с которым я тоже работал на одной сцене, талантливейший человек. Приятно, что коллеги так отзываются.
1: Да, это здорово.
0: Теперь к пению на языке идыш.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Да.
0: Ты поешь.
1: Да, давайте, потому что времени нет у нас. Я хотел много рассказать об этом, но кусочек маленький я все-таки. Я знаю, что моя публика очень любит идыш.
0: То есть сначала послушаем, да?
1: Да, давайте послушаем, потому что хочется услышать это.

0: Анатолий Лайн на своих концертах поет на идыш, да? Это правильно я сказал?
1: Да, на идыш. Я люблю петь на языке идыш. У меня даже есть 3-4 диска. У меня есть классика на языке идыш, неаполитанские песни на языке идыш, русские романсы на языке идыш. Это же один человек, идышист, переводил, и он меня сагитировал. Я постепенно поддался ему и записал. Ну, конечно, фольклор.
0: То есть получается, что в концертах, и которые в том числе вот состоятся, о которых мы говорим, да и вообще, ты поешь и эстрадные песни, ты поешь кантерское исполнение, ты поешь на идыш, ты поешь оперные арии, да?
1: Оперетта у меня очень. Оперета? Да, я не переточный у меня. Я вообще-то не певец, я переточный, но у меня целый кусок огромный. Есть 5-6 произведений за оперетту, потому что это самый веселый жанр. Я заставил себя и не жалею.
0: Кстати, важно отметить, что очень влияет на концерт и на восприятие музыканты, которые аккомпанируют тебе.
1: Да, Алекс Голд. Очень мощный музыкант.
0: Концертмейстер,
1: да,
0: Алекс Голд.
1: Да, да, известный.
0: О, конечно.
1: Чудесный. И человек очень добрый, милый.
0: Ну, я так понимаю, на сцене будет замечательный и профессиональный, и невероятно хороший такой дуэт, потому что я знаю и Анатолия Лайна, нашего гостя, и Алекса Голда. У нас идет прямая трансляция в Ютьюбе, и прежде чем мы послушаем следующую песню, я хочу спросить. Вот баритон часто называют самым человечным голосом таким. Вот на протяжении этих лет он менялся у тебя внутренне, скажем так, вот, ну... То есть появились какие-то новые эмоциональные оттенки голоса по сравнению с теми годами?
1: Смотри, я же тебе говорил о том, что у меня был преподаватель, мне счастье упало.
0: Да, такое это Господь было 20 лет назад.
1: 25. До этого я тоже пел. Но, понимаешь, система была другая. Здесь очень важно, какой вокал. И вот это вот изменение, которое произошло, оно мне дало возможность петь легко, часами. Я могу петь, прихожу на концерт усталый, ухожу отдохнувший.
0: Понимаешь? Вот давай послушаем «Синюю вечность», да, потому что это классика.
1: Это из программы, да, «Памяти Магомаева». Я очень любил Магомаева, люблю его произведения, и рассказываю много, и пою много. И эта песня одна из лучших его песен.
0: Вот
1: его.
0: Мы послушаем, как ее исполняет Анатолий Лайн. Она будет звучать в концертах?
1: Да, обязательно. Еще много чего будет звучать. С разных программ, которые я делал в течение этих 35 лет. У меня их очень много. Очень много было.

звезды, Бос, как ласки, спаси ее вечность, летят до земли. Море навстречу им в детские сказки носи

0: потрясающее исполнение, до мурашек, Анатолий Лайн, спасибо.
1: Да, ну, у нас времени мало, поэтому мы, так сказать, сокращаем немножко, да?
0: Да, у нас времени мало. Я подвел итоги опроса. Мы сегодня спрашивали на концерт, какой бы песни вы пошли, и дали 4 варианта. Мы сказали опера, шансон, кантерское исполнение, хазанут и эстрада. Значит, кантерское исполнение 14% сказали, мы бы пошли. На шансон 25% пошли бы. На оперу пошли бы, соответственно, 11%. И на эстрадное пение пошли бы из наших зрителей сегодняшних 50%. Так вот, я вам должен сказать, что и эстрада, и опера, и шансон, и кантерское исполнение — все есть в концертах Анатолия Лайна, который выходит с юбилейным туром, начиная со 2 сентября, на сцены нашей страны. И тур называется «Музыка. Жизнь моя», потому что он посвящен 35-летию творчества в Израиле. Ну, а теперь остается у нас совсем немного времени, поэтому, завершая интервью, и я, честно говоря, успел задать только где-то 10% вопросов. Настолько все было интересно, мне не нужно было даже ничего спрашивать.
1: Да, но я не рассказал даже 10% того, чего хотел рассказать.
0: И чего, да, прожито, и чего еще будет сделано на самом деле. Поэтому я думаю, что нашим зрителям, которые смотрят трансляцию, и слушателям, есть смысл сходить на один из концертов Анатолия Лайна. Я только еще раз перечислю вам и скажу. Итак, 2 сентября первый концерт в Нетании, 5 сентября в Хайфе, 7 сентября в Петах-Тикве, 8 сентября в Ашкелоне, 9 сентября в Ришон-Лиционе. Это первая часть тура, которая будет до праздников, разумеется, и вы можете побывать. Потом скажете мне спасибо за эту подсказку. Но теперь я хочу услышать подсказку, как бы, или совет от Анатолия Лайна. Вот если бы прямо сейчас мы знали, что нас слушает какой-нибудь маленький мальчик, молодой человек, юноша, который мечтает стать певцом, который точно так же, как и ты, 5-летним ребенком, выходит перед своими родственниками и поет, что бы ты ему посоветовал? Вот можно получить совет от мощнейшего певца, баритона Лайна?
1: Ну, несколько советов. Первое – это обязательно найти хорошего преподавателя, который даст тебе ту основу, которая будет твоей звездой на протяжении всей жизни, если ты хочешь посвятить этому, да? Второй совет – это труд. Труд, труд и еще раз труд. Для того, чтобы достичь того, чего ты хочешь. Вначале я сказал, что в первую очередь певец – это мозги. Обязательно с умом все это делать. И последнее – никогда не думайте о том, сколько вы должны дать эти в соответствии с тем, сколько вам платят. Никогда. Всегда давайте столько, сколько вы видите, принимает зритель. Никогда не думайте, что если вы получили маленькие деньги, вы должны мало выступать. А если много, то много. Всегда нужно отдать все зрителю, чтобы он был доволен и счастлив.
0: Это исключительные советы, я бы сказал, даже бриллиантовые советы человека, который действительно знает, как стать вот таким вот большим артистом. Мы завершаем песней, и несколько слов о ней, Анатолий Лайн, пожалуйста.
1: Пару слов. Я эту песню хочу посвятить всем мамам, всем женщинам, которые слушают нас и которые будут слушать меня. Я очень люблю эту песню и хочу посвятить именно вам эту песню.
0: Сегодня у нас в студии
1: Дорогие
0: был
1: мамы.
0: Певец, баритон Анатолий Лайн. Я приглашаю вас на его концерт в рамках юбилейного тура. Билеты можно купить в интернет-кассах. Достаточно написать в интернете его имя. Спасибо тебе. И новых концертов.
1: Спасибо. Мне было с тобой легко и интересно.
0: И мне тоже.
1: Спасибо.

0: «Гостиный двор». До новых встреч!
1: Реклама. Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
1: «Центр Кар Азур», Дыры Хашива, 9.
3: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
2: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
4: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: В Газе ликвидирован полковник муниципальной полиции Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Палестинские источники сообщают о гибели полковника муниципальной полиции провинции Газы, полковника Абу Амара Алияна. По данным Минздрава Газы, структура, аффилированная с Хамасом, в результате израильского удара по полицейскому участку погибли 9 человек, есть раненые. Палестинские источники сообщают, что все погибшие – сотрудники полиции. Посол США в Турции, спецпредставитель США по Сирии и Ираку Том Барак заявил Jerusalem Post, что недавние удары Израиля по сирийской авиабазе Абу-ад-Духур, расположенной неподалеку от границы с Турцией, могли привести к прямому военному столкновению с участием Израиля, Сирии и Турции. Турецкие военные не знали, что целью израильских самолетов была эта сирийская база и что они направлялись именно к ней. Таким образом, в Турции могли посчитать, что атаке подвергается их страна и решить поднять в воздух собственные истребители. Существовал реальный риск стремительной эскалации и возникновения прямой военной конфронтации между Израилем, Турцией и Сирией, сказал он. По его словам, сейчас США ведут переговоры со сторонами конфликта с целью создания механизма предотвращения военных инцидентов между странами. Напомню, минувшей ночью Израиль нанес удары по военной базе Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб, расположенной приблизительно в 70 километрах от границы с Турцией. Канцелярия премьера Израиля в соцсети X заявила, что Сирия оказалась на грани нарушения договоренностей с Израилем о статусе КВО в сфере безопасности, разрешив размещение военных Турции на этом сирийском объекте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху на встрече со спецпосланником президента США Джаредом Кушнером 17 августа настаивал на праве Израиля продолжать удары по боевикам Хамаса в секторе Газа. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на этих переговорах. По его словам, Кушнер заявил, что США не возражают против операций против боевиков, которые представляют собой непосредственную угрозу Израилю, но призвал не интерпретировать эти ситуации слишком широко. Также Кушнер выразил озабоченность в связи с отказом Израиля разрешить выезд будущих полицейских из сектора Газа в Египет для тренировок. Речь идет о силовиках, которые будут обеспечивать порядок в секторе, когда Хамас разоружится. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг обязал лидера партии Беяхат Нафтали Беннета удалить из предвыборного ролика кадры, на которых запечатлены военнослужащие во время боевых действий и артиллерийское орудие ЦАЛЯ. В ролике Беннет, в частности, говорит о военнослужащих, которые месяцами участвуют в боях и одновременно критикует ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В этот момент на экране появляются кадры с солдатами. Жалобу подал Ликуд, заявив, что использование материалов, связанных с армией, в предвыборной агитации нарушает закон. Сольберг согласился с доводами заявителей. Он постановил, что спорные кадры непосредственно связывают ЦАЛЬ и его деятельность с политическим посланием ролика и не являются второстепенным элементом видео. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 33, в Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-35, в Эйлате 27-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
10: Шестая передача на Первом радио.

Don't worry. Именно так называлась эта композиция. А действительно, а что переживать? Ведь сегодня уже среда, средушка, средица, а точнее даже вечер среды у нас на дворе. И это не может не радовать. Во-первых, выходные уже близко, а во-вторых, слушайте, ну это же просто чудесно, маленькая пятница. Можно себе чуть-чуть чего-нибудь позволить интересного. Например, может, выспаться сможете. Ляжите сегодня пораньше. Я же об этом, а я ни о чем-то другом. Я не знаю, о чем вы подумали. Итак, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк. Шестая передача начинается и продлится 3 часа. Ну а так как сегодня среда, то сегодня в 18:20 мы с вами услышим рубрику «Полный вперед». Она как раз существует для всех автолюбителей. Нам всегда рассказывают там что-нибудь интересное про машинки. Я в них ничегошеньки не понимаю, но все равно прикольно. Итак, что хочу сказать. Будем с вами ехать, будем с вами слушать музыку вплоть до программы «Не по Фрейду». Ну и, конечно, немножечко поболтаем. А о чем? Секрет расскажу попозже.

А ведь каждый из нас хотя бы раз в жизни ловил себя на мысли, что готов взорваться. Ну, из-за абсолютно ничтожного повода. Ну, вроде бы ничего катастрофического не произошло, но внутри мгновенно закипает невероятная волна праведного гнева. Мы привыкли считать себя взрослыми, разумными и стрессоустойчивыми людьми, однако простые бытовые мелочи способны за секунду разрушить эту иллюзию спокойствия. Мозг реагирует на подобные раздражители с удивительной пылкостью, словно перед нами не какой-нибудь капающий кран, а реальная угроза жизни. Психологи объясняют этот феномен тем, что мелкие фоновые раздражители пробивают нашу психологическую защиту гораздо коварнее, чем крупные неприятности. К большим проблемам мы обычно готовимся заранее. Ну, не всегда, но стараемся, мобилизируя такие все внутренние ресурсы и включая холодный рассудок. А вот мелкие же пакости застают нас врасплох. Да, действительно, когда нервная система и без того перегружена постоянным потоком информации. И вот в такие моменты наш ум просто отказывается обрабатывать дополнительные шумы, воспринимая его как наглое вторжение в личные границы. Интересно, что подобные реакции объединяют абсолютно всех людей, независимо от возраста, профессии, темперамента. Поэтому спрашиваю сегодня у вас, а что же вас выводит из себя? Вот какая-то такая мелочь, казалось бы, незначительная. А вот и я думаю, что это, о чем я сейчас буду рассказывать, выводит очень многих. Хорошо, может быть, не 100%, но очень-очень многих. Звук чужого жевания и чавканья. Раздражает, правда? Да, отвращение к звукам, с которыми другие люди едят и пьют, имеет вполне официальное научное название – мизофония. Это не просто каприз или дурное воспитание, а реальная особенность восприятия, при которой мозг связывает конкретные слуховые раздражители с сигналом опасности. Хотя, казалось бы, да, когда кто-то рядом начинает громко хрустеть чипсами или чавкать, ваша слуховая кора отправляет тревожный импульс прямо в лимбическую систему. И в этот момент организм мгновенно переходит в такой режим «бей или беги», выделяя порцию адреналина. Вам начинает казаться, что этот звук заполняет собой абсолютно все пространство вокруг и глушит любые другие мысли. Самое обидное, что сам издающий эти звуки человек обычно свято уверен, что трапезничает совершенно бесшумно и пытается абстрагироваться в такой ситуации практически бесполезно, так как внимание намертво прилипает к источнику шума. Не правда ли? Ну что, раздражает ли вас это? Ну, слушайте, давайте так, единственное, что может помочь в такие минуты, это либо вежливо отойти, ну, либо включить, не знаю, фоновую музыку, чтобы перекрыть бесячий ритм, отсесть куда-то. Хотя, если это происходит у вас в доме, даже не знаю, что тогда делать, как переучить тогда. Ну, из-за этого ссоры и возникают. Вот тут первое сообщение, что же раздражает. Пишут нам. Очень раздражает людская тупость. Вот так-то. Вот он первый ответ. Ну а что раздражает вас? Казалось бы, маленькая. Давайте не будем говорить про какие-то гигантские вещи сегодня. Но какая-то маленькая вещь наверняка. Может быть, это какой-то особый запах, вот прям раздражает. Либо ногти по стеклу, или пенопласт, может быть. Подумайте. Ну а мы будем слушать музыку пока что.

0: шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальтыстина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
11: Яна Романова.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Какая мелочь вас раздражает? Вот такая маленькая, казалось бы, неприятность, но просто выводит из себя и способна испортить настроение надолго. Илья пишет: ужасно раздражает небрежность, даже не важно, в чем именно. Да, действительно, вы правы. Алекс Кроуном пишет: чтобы не обращать внимания на плямканье соседа, нужно плямкать громче. Вот, пожалуйста, вам тоже совет. Можно попробовать, почему бы и нет. Ну, а каждый человек хотя бы раз цеплялся петлей штанов или ручкой сумки, карманом кофты за дверную ручку в самый неподходящий момент. Это мгновенное и резкое такое торможение воспринимается нашей психикой как прямая физическая атака из засады. Вы спокойно шли по ровному коридору, например, погруженные в свои мысли, и вдруг неодушевленный предмет вероломно задерживает вас за одежду. В первую секунду происходит такой мощнейший всплеск гнева, потому что мозг физически не успевает перестроиться и понять, что произошло. И появляется ощущение, будто сама как бы сторона вещей восстала против вас и решает играть по собственным правилам. И особый градус бешенства добавляет факт, что вы можете вырвать ткань с мясом или испортить любимую вещь из-за собственной неловкости. Хотя, давайте признаем, что виним мы обычно не себя, а дверь, не правда ли? Да, человек начинает чувствовать себя невероятно неуклюжим, и это сильно бьет по внутреннему самолюбию и уверенности. Кроме этого, инцидент всегда происходит именно тогда, когда вы спешите или находитесь в взвинченном состоянии, и мозг моментально накручивает драму, превращая банальное зацеп в символ того, что весь день пошел наперекосяк. Мы начинаем злиться на ручку, на одежду, на архитектуру здания, на все мироздание в целом, и в итоге простая бытовая заминка на 2 секундочки оставляет после себя длинный хвост из испорченного настроения. Но особенно обидно, когда ты действительно рвешь хорошую вещь. У меня такое было несколько раз, господи, как я кричала, такая: «Да за что?» Ну, вы сами понимаете, что я кричала не «Да за что?» Да, но кричала. Итак, какая вот такая маленькая, казалось бы, вещь способна раздраконить вас?

следующий раздражающий фактор появился не то чтобы сильно давно, но теперь он раздражает большинство людей на планете, я думаю. Ну хорошо, очень многих, по крайней мере. Ну, в цивилизованных странах, давайте так. А лет 20 назад никто бы даже не обратил на это внимания, потому что мы были привычны к ожиданию. Да, современный человек привык к тому, что информация должна быть доступна мгновенно и по первому щелчку пальцев. И вот когда кружочек загрузки начинает бесконечно вращаться в самом интересном месте видео или фильма, и у нас внутри просто происходит настоящая такая микрокатастрофа. И мозг уже настроился на получение дофамина, сформировал ожидание, замер в предвкушении интересного контента, и вдруг между вами и желаемым результатом вырастает такая глухая стена из технической неполадки, которую вы не можете исправить прямо сейчас. И это вызывает какое-то чувство беспомощности, потери контроля над ситуацией и сильно раздражает любую психику, естественно. Мы начинаем нервно обновлять страницу, трясти телефон, если это телефон, перезаряжать роутер, к примеру, совершать какие-то хаотичные бесполезные движения. Даже потеря нескольких секунд на ожидание загрузки воспринимается как воровство нашего драгоценного времени. И в этот момент просыпается наш внутренний ребенок, который хочет получить свою игрушку немедленно и не готов ждать ни секундочки. Так что ситуация усугубляется тем, что мы платим за услугу связи и рассчитываем на ее бесперебойную работу по умолчанию. И в итоге мелкий такой технический сбой вызывает бурю эмоций, будто отключили свет во всем городе на целые сутки. Хотя недавно у меня тоже, например, в квартире отключили свет, я такой стою, так, интересненько проверяю, в подъезде света тоже нет, а потом мне звонит муж и говорит, света нет во всем районе. Я такая, понятно, спасибо. Это было крайне неудобно, как раз в этот момент готовила кушать, а я еще не любитель свечей, поэтому свечей у меня дома нету, я стою в полной кромешной тьме, фонарик от телефона, единственное, что освещало мой путь. Да, вот такие вот бывают выскоки. Знаете, казалось бы, можно немножечко спокойно подождать, пару секунд, все наладится, но мы начинаем нервничать. Зачем мы это делаем? Себе же хуже делаем. Ладно, все, давайте рассказывайте, что вас может мгновенно вывести из себя на нашем WhatsApp 054 20 70 800, ну а мы продолжаем.

0: 26-я передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
0: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
0: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
2: 03-94-94-88-88.
0: Год без забот. Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
14: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
16: Шестая передача.
17: Ну что, продолжим шестую передачу. Сегодня говорим о вещах, которые нас раздражают. И нет ничего более раздражающего для спешащего человека, чем шеренга из 3-4 пешеходов, вальяжно бредущих по узкому тротуару. Они двигаются со скоростью раненой улитки, активно жестикулируют, полностью перекрывают любые пути для обгона. И вот ваш рабочий ритм и скорость ходьбы мгновенно разбиваются о стену чужого абсолютного пофигизма и неторопливости. Вы начинаете метаться за их спинами, подбирая момент для броска, как будто гоночный болид с замедленным грузовиком. Мозг закипает от того, что чужая невнимательность вынуждает вас подстраиваться под чужой максимально неудобный темп. В голове возникает логичный вопрос: неужели так трудно оглянуться назад и оставить хотя бы небольшой проход для остальных? Ну идите вы парами хотя бы, ну да. И каждая секунда такого вынужденного плетения за чужой спиной воспринимается как невыносимое испытание для нервной системы. Вы чувствуете, как закипает такое внутреннее негодование. И вот что делать? Что делать? Даже когда вам наконец удается обогнать эту группу, пульс еще долго остается повышенным от пережитого такого микростресса. И мозг запоминает этот эпизод как акт нарушения ваших личных границ и лишения свободы передвижения. У меня была вообще очень забавная ситуация. Значит, иду я по очень-очень-очень узкому тротуару, где могут 1,5-2 человека разминуться. Ну, просто 2 человека, вот просто рядышком идущие. И получается, идут мне навстречу 2 девушки. Идут, видят меня, и я думаю, ну как-то, может, вы встанете друг за дружкой, чтобы я могла пройти. Они идут и прут на меня. Я встала, как вкопанная, и просто стою. И что вы думаете? Девушка идет и просто на меня натыкается. Такая: «Мася!» Я не поняла, что это было, если честно. Я просто стояла, куда мне деться, я и смотреться не могу. И она такая, как это та, начинает что-то возмущаться. Я такая, так все, проходи дальше. Вот такие вот дела. Были ли у вас похожие случаи? Бесит ли вас это? Рассказывайте на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну, а прямо сейчас предлагаю послушать Потапа и Настю у мамы. Погнали! Погнали!

Вот подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Плавно-плавно передвигаемся во второй. Совсем скоро услышим выпуск новостей, узнаем, что происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в этот вечер, вечер среды, 19 августа. А с вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
12: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
13: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
14: Жаркое лето в Центр Кар.
15: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
14: Центр Кар Азур. Дере Хашива 9.
3: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
16: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
17: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
16: Эли Швидлер.
0: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Еще 9 населенных пунктов получили право на лицензирование личного оружия. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение 9 населенных пунктов регионального совета Сдот-Дан в перечень мест проживания, в которых дает право претендовать на лицензию на личное оружие. В список вошли Кфар-Хабад, Цафрия, Мишмар-Ашива, Зейтан, Нирцви, Хамед, Ягель, Ахиезер и Ганот. Решение было принято после проверки полиции и отдела лицензирования огнестрельного оружия. При этом место жительства является лишь одним из критериев для получения лицензии, необходимо соответствовать всем установленным законам требованиям. По данным министерства, с начала текущего года перечень расширили на 126 населенных пунктов, а после начала реформы лицензии на оружие получили более 280 тысяч израильтян. Бен-Гвир сообщил, что список продолжат расширять. Палестинские источники сообщают о гибели полковника муниципальной полиции провинции Газы Абу Амара Алияна. По данным Минздрава Газы, структура, аффилированная с Хамасом, В результате израильского удара по полицейскому участку погибли 9 человек, есть раненые. Палестинские источники сообщают, что все погибшие сотрудники полиции. Посол США в Турции, спецпредставитель США по Сирии и Ираку Том Барак заявил «Джерусалим-Пост», что недавние удары Израиля по сирийской авиабазе Абу-ат-Духур, расположенной неподалеку от границы с Турцией, могли привести к прямому военному столкновению с участием Израиля, Сирии и Турции. Турецкие военные не знали, что целью израильских самолетов была эта сирийская база и что они направлялись именно к ней. Таким образом, в Турции могли посчитать, что атаке подвергается их страна, и решить поднять в воздух собственные истребители. Существовал реальный риск стремительной эскалации и возникновения прямой военной конфронтации между Израилем, Турцией и Сирией, заявил политик. По его словам, сейчас США ведут переговоры со сторонами конфликта с целью создания механизма предотвращения военных инцидентов между странами. Напомню, минувшей ночью Израиль нанес удары по военной базе Абу-ат-Духур в сирийской провинции Идлиб, расположенной приблизительно в 70 километрах от границы с Турцией. Канцелярия премьер-министра Израиля в соцсети X заявила, что Сирия оказалась на грани нарушения договоренностей с Израилем о статус-кво в сфере безопасности, разрешив размещение военных Турции на этом сирийском объекте. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху на встрече со спецпосланником президента США Джаредом Кушнером накануне настаивал на праве Израиля продолжать удары по боевикам Хамаса в секторе Газа, пишет Times of Israel со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на этих переговорах. По его словам, Кушнер заявил, что США не возражают против операций против боевиков, которые представляют собой непосредственную угрозу Израилю, но призвал не интерпретировать эти ситуации слишком широко. Также Кушнер выразил озабоченность в связи с отказом Израиля разрешить выезд будущих полицейских из сектора Газа в Египет для тренировок. Речь идет о силовиках, которых будут обеспечивать порядок в секторе, когда Хамас разоружится. Кушнер высказал пожелание, чтобы боевики Хамас начали разоружаться в течение ближайшего месяца. Однако он опасается, что оружие будет некому передать, если в секторе Газа не будет достаточного количества подготовленных полицейских. К другим новостям. Министерство внутренних дел присвоило официальные коды двум поселениям в Иудее и Самарии – Кармей-Ост и Сахлав. Как сообщает портал ИНН, этим завершен процесс их легализации, и теперь они смогут развиваться как самостоятельные населенные пункты. Кармей-Ост, ранее известный как Геват-Арель, находится в региональном совете Матэ-Беньямин. Поселение было основано 28 лет назад и прежде относилось к категории так называемых «молодых поселений». Сахлав расположен в региональном совете Шомрон. Его создание было утверждено военно-политическим кабинетом в декабре минувшего года. В дальнейшем там планируется построить город на территории около 4500 дунамов. По словам министра финансов Бецалеля Смотрича, за последние полгода официальные коды получили 39 новых или ранее неузаконенных населенных пунктов. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 20 градусов ночью, 33 днем. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-35. И в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: Шестая передача на Первом радио.

И вместе с Бруно Марсом мы начинаем второй час шестой передачи на волне Первого радио. С вами я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами сидим, болтаем, слушаем музыку. Ну, а совсем скоро, еще и 18.20, 18.22, где-то так, мы услышим рубрику «Полный вперед» для автолюбителей. Это самое то. Но сегодня мы с вами разговариваем о чем? О том, что нас раздражает. Казалось бы, какие-то простые вещи, но они вывести из себя способны просто максимально. Вот, например, бесконечные звуковые сигналы и всплывающие окна в мессенджерах. Они способны превратить даже самый спокойный рабочий день в сущий ад. Каждый джингл уведомления мгновенно отвлекает внимание и заставляет мозг совершать такое микропереключение между задачами. И в итоге фокус внимания постоянно разрывается, а эффективность работы падает практически до нулевой отметки. Особую ярость вызывают сообщения, состоящие из одного слова, стикера или банального «спасибо» от десятка коллег, не знаю, подряд, например, либо в семейном чате. Да, мозг воспринимает каждый такой сигнал как важное сообщение, требующее немедленной реакции и анализа. А вы тратите ресурс своего внимания на чтение бессмысленной информации, которая не несет никакой реальной пользы. Со временем этот непрекращающийся поток писков начинает вызывать физическое такое тошнотворное чувство и непреодолимое желание выбросить телефон. Ну, можно всегда поставить чат на беззвука, но тут тоже есть своя загвоздка. Если вы это сделаете, можете пропустить важное сообщение. И вот как быть? Как же быть? И в результате вот этого всего к концу дня вы чувствуете себя невероятно уставшим, хотя вроде ничего сложного не делали, но внимание постоянно отвлекалось. Что, было у вас такое?

Не знаю, как у вас в жизни складывается, но обычно мне эта вещь нужна крайне-крайне-крайне редко, там ближе к праздникам, к Новому году, например. Но когда ты ее достаешь, она тебя начинает раздражать. Вот не было ни разу, чтобы я взяла, воспользовалась, и такая, наконец-то, получилось, все нормально. Я говорю про скотч, конечно же. Поиски прозрачного того самого края на рулоне липкой ленты способны довести до белого коленя даже человека с ангельским терпением. Вот не знаю, как вы, но вот вы крутите этот гладкий пластиковый цилиндр в руках, пытаясь нащупать ногтем едва заметную выпуклость или неровность. И мозг отказывается понимать, почему простая бытовая задача превращается в сложную хирургическую операцию с неизвестным исходом. Кажется, что край скотча бесследно растворился в пространстве или намертво сросся со следующим слоем ленты. Мы начинаем скрести поверхность с удвоенной силой, теряя драгоценные минуты и остатки душевного равновесия. Процесс усложняется тем, что скотч обычно нужен прямо сейчас, когда упаковываются коробки или чинится какая-то вещь. И ситуация воспринимается как глупая ловушка, из которой нет быстрого и элегантного выхода. И знаете, казалось бы, каждый раз, когда я использую скотч, я потом оставляю такой краешек, загиб, да? Но он куда-то пропадает. Кто это делает? Но все равно, когда вам, наконец, удается даже зацепить край, что происходит? Он с треском рвется по диагонали, оставляя в руках лишь узкую бесполезную полоску. И вот в этот момент хочется просто растоптать этот рулон и выбросить его в мусорное ведро без всякого сожаления. Это такой классический пример того, как мелочь выбивает нас из колеи из-за отсутствия мгновенного и логичного результата. А что, было у вас подобное или нет? Рассказывайте. Ну а мы продолжаем.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
10: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
2: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
12: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
11: Лидия Топельберг.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
14: Ну что, готовы? Конечно же, готовы, ведь это рубрика «Полный вперед» прямо сейчас и для вас. Так что давайте начинать слушать. Итак, все автолюбители готовы? Погнали.
15: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
16: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. С той стороны земного шара на линии дежурит Евгений Вейнард. Женя, привет.
17: Привет, дежурство принял.
16: Мяч переходит на твою сторону, потому что ты снова в пути.
17: Это больше назвать можно поползновениями.
16: То есть такая пробка на 20-километровая.
17: Да, такая четырехрядная. Движение в одну сторону и такое же точно в другую.
16: Наши постоянные слушатели догадались, что речь идет опять о Dream Cruise, потому что только там можно 20 километров с удовольствием стоять в пробке.
17: Ну, приблизительно с удовольствием. Понимаешь, когда ты на автомате едешь, это еще ладно, но когда ты едешь с ручной коробкой, у тебя так, первая, вторая.
16: Поподробнее с этого момента.
17: Это первая, вторая тормоз.
16: Давай для тех, кто первый раз слышит, о чем речь, и не догадывается, что такое Dream Cruise, а потом уже объяснишь, почему же ты на машине с ручной коробкой.
17: Значит, окей. Ежегодный фестиваль автомобильный, который проходит по улице, которая называется Вудвард. Тянется она от штаб-квартиры General Motors в Детройте и так до города Понтиак.
16: Того самого.
17: Да. Вот основная часть, по которой едут машины, едут, ползут, вот, она приблизительно, получается, больше 30 километров. В одну сторону ползут, потом в другую. Съехать можно в любой момент. То есть устал, надоело, съезжаешь на боковую улицу. это дело такое, личные приоритеты. Ну, в общем, автомобили всех времен и народов, грубо говоря, это такое шоу, я же говорю, ежегодное шоу. Раньше оно как бы проходило только в субботу. Ну, чуть-чуть там люди от себя тяну в пятницу унесли. А тут, значит, с пятницы вечера до субботы вечера, 24 часа.
16: То есть такая круглосуточная пробка.
17: Ну, нет, ну вечером и рано утром пробки такой нету, но все равно народ ездит, а вечером, понятное дело, там на обочине шашлыки делает, да, ну и вдоль всего этого мероприятия, ну не вдоль всех 30 километров, значит, самая основная часть это Бирмингем, город Бирмингем. Там больше всего людей, там выставлены трибуны специальные. Люди занимают места чуть ли не за два дня. Выставляют свои стульчики, вешают, никто не запрещает. Все это волонтерское участие, все это бесплатно. Значит, ну и вот легко представить, там, основные 10 километров, это вот на обочине стоят стульчики, палатки, автомобили, грили.
16: Своего рода получается парад такой, трибуны, автомобили.
17: Да, да, да, да, да, да, да. В определенных местах VIP-зоны, у Форда своя, у GM своя, у Крайслера своя, ну, святое дело, великая тройка. Звучит музыка, запах выхлопных газов, ну, представляешь, машины столетней давности ездят.
16: Ну да, без катализатора.
17: Да, да, даже 50-летней давности. Вот, перемешивается с запахом шашлыка, дым из выхлопной, из-под колес, от шашлыков. И все это вместе, и все это на огромном расстоянии.
16: Атмосферно. Ну, можно ли назвать этот фестиваль самым народным и в какой-то степени даже веселым?
17: Да, он самый народный и самый веселый. То есть, по последним данным, когда это все закончилось, посетили это дело больше миллиона. Ну, как бы миллион плюс.
16: Миллион людей. Это вообще всех. И участников, и зрителей.
17: Нет, автомобили отдельно.
16: И еще миллион участников.
17: И это 40 тысяч машин насчитали.
16: 40 тысяч машин. И это же все не просто машины, это какие-то там в своем роде уникальные машины. По крайней мере, я понимаю, что это может быть как музейный экспонат, так и просто фрики какие-нибудь заехали повеселиться.
17: Ну, в принципе, да. Причем, вот если на дороге ты слышишь из автомобиля громкую музыку, то это ты даже знаешь, кто сидит за рулем.
16: И какая музыка.
17: Если у тебя там, да-да-да, сильный бум-бум, ты точно знаешь, кто сидит за рулем. Но, к счастью, таких было мало. Еще есть отдельная площадка, огромная, возле стадиона, где люди просто подают заявку и заезжают и ставят машину. Не ездят, а просто ставят. Такая выставочная, огромная выставочная площадка, причем, допустим, для корветов вообще отдельная. На стадионе, а все остальные на травке рядом, на парковке. Ну, в общем, гуляй не хочу, то, что называется. Берешь стаканчик чего-то холодного или кофе и можешь там ходить гулять.
16: И ты этим воспользовался?
17: Я воспользовался всем, чем можно. Тем более за много лет соучастия в этом мероприятии. Я что-то, ну, ходить, представляешь, с фотоаппаратом ходить и как бы хочется же все увидеть по максимуму. Выработан определенный алгоритм движения, чтобы ты...
16: Да-да-да, схема.
17: Да, схема, чтобы ты захватил как можно больше всякого интересного.
16: Знаешь, схема эвакуации.
17: Ну, да? Хорошо, пусть будет так. Вот, а отдельный, так сказать, фан – это бродить по примыкающим улицам. Ну, потому что не все выезжают на эту стоянку большую.
16: А всех на дороге невозможно увидеть.
17: Не все ездят там по много часов. Ну, то есть, да, пару часов можно покататься, потом надо немножко отдохнуть. Ну, как бы это... Да еще и погода, как всегда, жарко. Вот, поэтому люди просто съезжают на боковые улицы, паркуются, и там стоит огромное количество разных всяких машин. Ну, как бы и без людей. Или они там ездят, ты видишь, как она по боковой улице проезжает. Ну, там до тенечка можно добраться. Вот, значит, ходишь туда-сюда, там пофотографировал. Там, вот. Ну и потом опять возвращаешься, так сказать, в поток. А поскольку между направлениями зеленый газон, разделительная полоса, то, грубо говоря, становишься посередине.
16: И мечешься там. Увидел что-то такое, побежал туда.
17: Да-да-да-да-да-да-да. Ну, не побежал, я имею в виду с фотоаппаратом. Да-да-да. То есть ты просто, ты крутишься, как волчок. Сюда повернулся. Вот. А если это перекресток, так это вообще там с четырех сторон могут ехать. Кто уезжает, кто приезжает. Это такое, да, веселое мероприятие, прям скажем. Но физически надо быть подготовленным к нему, чтобы...
16: В этот раз ты вращался не только в четырех направлениях,

0: тему. Тем не менее, в этом году ты все-таки на более экстравагантном автомобиле передвигаешься.
1: Ну да, в этом году я на Lotus Super 7.
0: Я думаю, табличку тебе показывали неоднократно.
1: Нет, показывали, я отвечал взаимностью.
0: Да. Супер.
1: Немножко пошумел.
0: Ну, да.
1: Колесами не дымил, а так пошумел.
0: Так вот почему ты говорил, что устал переключать сцепление тормоз.
1: Да.
0: Все-таки ручная коробка, и машина действительно не последних лет выпуска.
1: Да. Ну, самые прикольные, так сказать, эпизоды, которые в этом всем были, почти параллельно, ну, не совсем параллельно, а так, кто-то вперед, кто-то назад, потому что разные полосы по-разному двигаются. Как это сказать, это такой танец, да, с Chrysler Prowler. Это такая американская версия Lotus Super 7. Вот. Да еще и повезло такого же цвета, тоже желтый. Это было очень прикольно. Вот. На одном перекрестке ко мне вообще подбежал мужик, сказал, что у него тоже скоро такой будет, он влюблен в эту машину, пожал мне руку и убежал опять на свой стульчик. Это было, ну, в общем-то, такие вот всякие эпизодики.
0: Кстати, очень интересно, когда ты встречаешь, ты сказал Chrysler Prowler, но он же как бы Плимут, да?
1: Ну да, он Плимут. Но...
0: И просто я подумал, что встретить в Плимуте Плимут Prowler очень как-то так...
1: Смотри, встретить Понтиак в Понтиаке, наверное, тоже смешно.
0: Ну да.
1: Вот. Ну там впереди ехал еще тоже желтенький Макларен S720 новенький. Ну, в общем, это все это замечательно. Да, так что еще интересно, это то место, где по улицам позволяют ездить совершенно безумным конструкциям. Это не новость, когда перевернутый на крышу какой-нибудь вен большой, ну, в основном джемовские, ну, у него все сделано так, что человек все равно водитель видит дорогу и так далее, но, в принципе, вот передвижение автомобиля на крыше – это... Ну, много таких смешных штучек. Тут попадался даже этот прицеп, жилой трейлер, который двигался вперед, а типа сзади машина была к нему прицеплена. Ну, то есть все перевертыши такие. Ну, вот это все легально, на этой улице ты можешь поездить. Потом этот Porsche 911, как бы сказать, ну, наверное, метра полтора длиной, крошечный такой электрический, и внутри сидит совершенно... такой, не ребенок, нет, взрослый человек. То есть вот такой у него фан. Но он торчит из крыши этого Porsche, но это очень смешно. То есть рядом едет микромотоцикл такой, ну, мопедик маленький. Вот этот Porsche меньше этого мопедика.
0: Я вижу фотографию, ты мне прислал этой машинки. Хотел еще пробежаться по другим фотографиям, тебя спросить. Вот, ну, разнообразие, конечно, поражает. Такой, знаешь, багги открытый полностью.
1: Да, только лобовое стекло, из-под него ноги торчат.
0: Да. Ну, это, во-первых, выглядит забавно. Во-вторых, у него, я вижу, радиатор там на крыше, да. То есть, ну, то есть что-то такая конструкция, которая, в принципе, не должна по дорогам общего пользования ездить. Но, тем не менее, она вот передвигается. Это все легально? Или это только в честь фестиваля?
1: Нет, это в честь фестиваля, потому что нет подфарников, это поворотников левого-правого.
0: Ну, в общем, можно веселиться по полной, я тебя понял.
1: Абсолютно. Ну вот, например, тут фотография есть одна интересная, довольно редкая штуковина. Я бы сказал, крайне редкая, хотя, с одной стороны, Понтиак. Трансам кабриолет.
0: Я обычный встречал не раз, и даже, помнится, удалось просто за рулем посидеть. Нет, даже не проехаться, просто посидеть. Для Израиля это очень редкая штучка. Но кабриолет, это, конечно, удивляет.
1: Это предельно редкая штучка. К тому же эти ребята приехали из Канады.
0: То есть на секундочку.
1: Канадских машин, да. Канадских машин было достаточно много. Вообще люди приезжают поучаствовать в этом всем. Ну, это, я говорю, сутки движения. Все очень весело, все...
0: Потрясно.
1: Ну, не без трагедий. Я имею в виду, что не все старые машины выдерживают такие потоки. Некоторые просто посередине останавливаются, их там эвакуируют. Но так все доброжелательно, там люди помогают. То есть все очень... огромнейшее количество полиции. Вот прям вот они все стоят в центре, вот на этой травке, на островках и так далее. Постоянно вертолет, и не один, кстати говоря, полицейский, баражирует. Вот... Если вдруг что-то как-то...
0: Масштабно.
1: Да, по какие-то проблемы. Ну, в основном они как бы стоят, если какие-то проблемы с машиной, чтобы ее очень быстро эвакуировать. Или, не дай бог, там кому-то из людей станет плохо от нагрузки, от такой погоды. Ну, в общем, все предусмотрено. Это общее, скажем так, общенациональное, общегосударственное такое шоу, фестиваль. И помнится мне, я там... нос к носу

0: Джей Лена сталкивался.
1: Да, любимчик твой.
0: Да, да, да, да, да. Ну, в общем, вот это вот так вот.
1: Понятно. Ну, напоследок поделись своими личными впечатлениями. Все-таки выгулять так на такой дальней дистанции Lotus Super 7, это все-таки, ну так, дорогого стоит во всех смыслах. Какая реакция вообще у людей на эту машину?
0: Ну, в основном улыбаются. Кто-то этот поднимает этот лайк тебе, палец вверх, который. Кто-то машет рукой. Ну, это не только на этом фестивале. Вообще, если ты в любой день выезжаешь на этой машине на улицу, обязательно встречаются люди, которые очень-очень так позитивно. Я там стоял на одном светофоре, впереди стоял мотоциклист, молодой парень абсолютно. Он, видимо, в зеркале увидел, не понял, он повернул голову с таким удивлением в глазах и показывает мне: «Вау, класс такой». Ну, короче, какие-то фразы бросают. Ну, это для американских дорог это очень необычная машина, поэтому... То есть проще увидеть на дороге Макларен или Ламборджини, чем Супер Севен, понятное дело.
1: Какие самые машины были на этом мероприятии, вот с твоей точки зрения?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, я не все 24 часа присутствовал там, как ты понимаешь. Вот.
1: Ну вот я знаю, что ехал ты за Макларином, это тоже так все-таки необычно, когда впереди желтый Макларен, сбоку желтый праулер, и ты на желтой машине, получается, так вот сгруппировались.
0: Ну да. Сверхуникальные 120-летней давности машины там тоже проезжали, на самом деле. Вот я не заходил... Там есть одно местечко, я не знаю, было там мероприятие в этом году или нет, когда старые машины заезжают на аллею, гигантскую аллею, на кладбище.
1: Если уж веселое мероприятие, так по полной программе.
0: Да.
1: Это... То есть владельцев первых уже давным-давно нет на свете.
0: Да-да-да. Это выглядит, кстати говоря, весьма символично.
1: Понятно. Ну, на этой оптимистичной ноте.
0: Согласен, нота оптимистичная.
1: На самом деле, да, позитива нам не хватает в жизни, а таких мероприятий тем более. Спасибо, что ты все-таки находишь время, выбираешься, несмотря на сотни километров. Можешь ехать в дальние дали и с нами делиться своими эмоциями. За это мы тебе благодарны в который раз.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Я с удовольствием. Это же, в общем, тем и живем. Кстати, вот вспомнил по поводу... Ну, например, Citroen DS21 там тоже проезжал. Ну, как вот это ты выходишь. То есть в потоке, понятное дело, что в основном это американские машины. Вот. Но, тем не менее, европейские тоже есть, европейские старые есть. В общем, это... За этим очень интересно наблюдать.
1: Что ж, спасибо, Женя. Как всегда, эмоционально и очень интересно. Нашим радиослушателям, как обычно, желаем приятных, спокойных дорог.
0: О, да.
1: И будем... ждать с нетерпением новых репортажей от Жени. Ну и мы постараемся что-нибудь интересное дорассказать. Всегда рады с вами поделиться.
0: Абсолютно.
1: Спасибо, Женя.
0: До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока.
2: Шестая передача. Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
11: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
12: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
15: Реклама.
16: Шестая передача.

Ну что ж, вечер продолжается. Сержант написала: жуткое бесит, когда у человека нарушена причинно-следственная связь, и неважно, о какой теме идет речь. Вот такое вот мнение у сержанта. А все почему? Потому что мы говорим о вещах, которые способны выбесить. Вот, казалось бы, они такие незначительные, но раздражают до жути. Вот, например, вы же знаете феномен ушного червя, да? Когда одна и та же строчка из дурацкой песни крутится в голове часами. Это знакомо абсолютно каждому, мне кажется. И самое ужасное, это часто бывает далеко не ваш любимый трек, а бессмысленная какая-нибудь джингл-мелодия. И мозг просто попадает в замкнутую петлю восприятия, из которой не может самостоятельно выбраться без посторонней помощи. Вы пытаетесь думать о работе, решать сложные задачи, читать книгу, но на заднем плане непрерывно гремит этот мотив. Наш ум пытается достроить мелодию до логического конца, но так как мы часто не знаем весь текст, слуховой цикл замыкается на коротком отрезке, и это создает постоянно такой фоновый шум, который страшно утомляет нервную систему и рассеивает концентрацию. Мы начинаем напевать эту строчку вслух, пытаемся перебить ее другой песней, но червь сидит слишком глубоко. И появляется чувство, что наш собственный разум больше нам не принадлежит, и работа в автономном режиме начинается. Это вызывает такое сильное раздражение, потому что мы не можем отключить этот внутренний магнитофон простым нажатием кнопки. И в результате простая назойливая песня превращается в настоящую психологическую пытку на весь оставшийся день. И прямо сейчас я включу вам... Нет, не буду. Не буду я вам включать никакого ушного червя. Не, если у вас какая-то песня застрянет, уж извините, как бы, но вот специально ставить... Даже не буду их называть, эти песни, даже не буду. Вот, все, я вспомнила его песню, и теперь она у меня в голове. И вот что скажете делать? Будем перебивать ее другими песнями. Попробуй, по крайней мере.

подходит к завершению, и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Плавно передвигаемся в третий. Ну а также напоминаю, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Интересные гости, интересные разговоры. Ну а мы продолжим наслаждаться этим вечером вместе на волне Первого радио. С вами я, Алина.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: В филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23.
9: А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
13: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
12: Лена Семенова.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: ВВС Израиля получают второй современный самолет-заправщик «Гедеон». Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Завтра ВВС Израиля получат второй самолет-заправщик Boeing KS-46 Pegasus, получивший официальное название «Гедеон». Он прибудет на авиабазу Неватим менее чем через 3 месяца после первого самолета этой модели, сообщает портал N12. Этот заправщик способен перевозить более 90 тонн топлива, что на 15% больше, чем заправщики «Рэм», созданные на базе «Боинг 707». Новый самолет должен выполнить на более 50% больше дозаправок в воздухе, а также перевозить более 30 тонн грузов и военнослужащих и участвовать в медицинской эвакуации. «Гедеоны» должны постепенно заменить устаревшие «Рэмы», некоторые из которых эксплуатируются уже около 60 лет. Встреча главы правительства Бениамина Нетаньяху и лидера оппозиции Яира Лапида по вопросам безопасности, которая должна была состояться сегодня вечером, перенесена на следующую неделю из-за проблем с графиком работы премьер-министра. Из-за пожара полиция перекрыла 60-е шоссе. Возгорание произошло возле поселка Афека в южной части Хевронского Нагорья. Из-за сильного ветра огонь начал приближаться к жилым домам, поэтому жители эвакуировали. В тушении участвуют наземные расчеты и самолеты пожарной эскадрильи «Эль-Ад». Полиция перекрыла шоссе номер 60 между Дараимом и Отниелем, чтобы обеспечить беспрепятственную работу экстренных служб. Водителей просят объезжать этот участок и выполнять указания полиции. По сообщению дорожной компании «НТВ» и «Айлон», завершен первый этап работ по восстановлению моста «Какаль» в Тель-Авиве. Мост открыт для движения в восточном направлении раньше ожидаемого срока. Также сообщается, что следующий этап начнется после 23 часов ближайшей субботы, 22 августа, и продлится до 6 утра следующей пятницы, 28 августа. В ходе работ проезжая часть моста будет закрыта для движения в западном направлении, не будет возможности повернуть налево при съезде с трассы Айлон на мост Кокаль. А для прибывающих с восточного направления не будет возможности повернуть налево на трассу Айлон. Автомагистраль Айлон, шоссе номер 20, останется открытой для движения в течение всего периода работ. К другим новостям. Мальта с этого момента начала признавать все израильские проездные документы, включая временное удостоверение Теудат Маавар, известное также как Лесе Пасе, выдаваемое вместо загранпаспорта. Об этом сообщил в соцсети X глава МИДа нашей страны Гидеон Саар. Ранее мальтийские власти признавали только израильские загранпаспорта. По словам Саара, об изменении правил его уведомил министр иностранных дел Мальты Крис Ферн. Израильский министр поблагодарил своего коллегу за принятое решение. Глава профсоюза учителей Яфа Бен Давид потребовала запретить родителям связываться с педагогами через личные телефоны и WhatsApp, фактически переведя общение в электронную почту. Родительские организации выступили резко против инициативы. Новый циркуляр Минпроса напрямую не запрещает WhatsApp, однако обязывает школу установить определенные часы для обращения, ограничить вечерние и ночные сообщения и защитить личное время учителей. Обсуждение успеваемости и эмоционального состояния ребенка должно проходить по предварительной договоренности. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров раскритиковал действующее правительство и призвал провести выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия. По его мнению, власти способны разработать законный, безопасный и реалистичный механизм голосования. Федоров подчеркнул, что Россия не должна фактически определять, когда украинцы смогут вновь выбирать власть. Он отметил, что сохранение демократии является одной из целей борьбы Украины за статус свободного европейского государства. В опубликованном на YouTube обращении политик также поблагодарил участников продолжающихся несколько недель акций в его поддержку. Он заявил о политическом кризисе в стране и необходимости усилить борьбу с коррупцией. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного повысится. Ожидается малооблачная погода в Иерусалиме. 20 градусов ночью, 33 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Шестая передача на Первом радио.

19 часов и практически 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM, а с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Едем домой, расслабляемся, получаем хорошие позитивные эмоции, хотя говорим мы сегодня на тему, которая немножечко способна вызвать раздражение. Потому что я спрашиваю вас, а что же вас раздражает? Казалось бы, какая-то мелочь такая незначительная, но способна испортить просто весь день. Ну или, по крайней мере, на какое-то время сделать вас немножечко неуравновешенным. И вот, например, я уверена, что если вы хотя бы раз ездили, ну, не знаю, в автобусе израильском, к примеру, либо были в супермаркете, вы точно это слышали. Конечно же, разговор по телефону на полную громкость. Да-да-да-да-да. А еще, когда видео смотрят, правда, кайф? Просто восторг. Ну, надень ты наушники. Но нет. Да, когда кто-то в автобусе или в вагоне, метро, там, не знаю, если где-то путешествуете, например, где еще, может быть, не знаю, в супермаркете, опять-таки, начинает во всех подробностях обсуждать свою личную жизнь по громкой связи, страдают просто-напросто все вокруг. И наш мозг устроен таким образом, что он не может игнорировать человеческую речь, особенно если слышит только одну сторону диалога. Ну, между прочим, и в Израиле, кстати, есть прикол, если... Я, например, слышу, что кто-то говорит, видите, такая, так, все, отключаемся. Мы, говорит, вообще не понимаем ни слова, все, не подслушивай, Алина. Но если кто-то начинает на русском языке это делать, да, тут уже никуда не денешься в HP. И все-таки, знаете, вот вы становитесь таким невольным слушателем чужих чудовищных проблем, болезней, сплетен или бытовых ссор, и человек, разговаривающий во весь голос, нагло демонстрирует полное пренебрежение к общественному пространству и комфорту окружающих. Это воспринимается как прямая демонстрация неуважения. Да? А мы такого терпеть не можем. И вот, к примеру, если вы не можете уйти из замкнутого пространства транспорта, поэтому вынуждены терпеть эту акустическую атаку, да, каждое слово вещающего звучит как пощечина вашим личным границам и право на тишину. А попытки надеть наушники не всегда спасают, если громкость речи перекрывает даже музыку. И в итоге вся поездка превращается в сплошное испытание для нервов и проверку на выдержку. Ну что, знакомо вам такое или нет? Да-да-да, ну что, давайте продолжать дальше. А что вас раздражает? А вот Михаил пишет, цены на бензин. Да, это тоже отдельная тема. Мне так нравится, как они у нас скачут постоянно. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Просто восторг вызывает это, конечно.

Что ж такое еще способно вывести из себя? Это, конечно, происходит крайне редко, но если это происходит, это просто катастрофа, потому что весь день на смарку. Да, у меня такое происходило несколько лет назад, и, честно, это было ужасное ощущение. О чем я говорю? Оставить дома телефон или наушники, да, и обнаружить это в середине пути, что вы оставили их там. Это настоящий такой современный кошмар. В ту же секунду возникает ощущение, будто вас лишили важной части тела или ключевого органа чувств. А еще хуже, когда ты не можешь понять, у тебя украли это или ты просто забыл дома. И сразу ты такой, как мне позвонить, если кто-то дома есть, тем более, да? Спросить, все ли нормально. Честно, я чуть инфаркт не получила, когда вот забыла телефон дома и звонила, судорожно пыталась попросить у кого-то позвонить, хотя по громкой связи просто, я мужу дозвонилась, как раз еще он в то время был дома и сказал мне, что телефон, оказывается, дома я оставила. Как я так вышла? Я не знаю, честное слово. Но, знаете ли, весь день действительно на смарку, потому что ты просто к этому постоянно возвращаешься, ругаешь себя за рассеянность, но ничего уже не поделаешь. Что было у вас подобное в жизни?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
9: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
8: Марк Кричевский.
7: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

нас еще способно вывести из себя? Как насчет маленького, крошечного комариного укуса, который способен отнять остатки разума даже у самого спокойного и рассудительного человека на планете? Это постоянное, въедливое и зудящее ощущение не дает сосредоточиться ни на одной мысли или деле. Мозг постоянно получает сигнал о локальном повреждении кожи и требует немедленно расчесать это место. Мы пытаемся проявить силу воли, не трогать укус. Но сдерживать себя становится все сложнее с каждой минутой. И каждое прикосновение одежды к пораженному участку кожи вызывает новую волну нестерпимого и бесячего зуда. И вся наша концентрация смещается на одну точку на теле, превращая любой рабочий процесс в мучение. Мы начинаем судорожно искать кремы, прижигать укус чем-нибудь или скрести его ногтем. Но, знаете ли, что может помочь? Даже не знаю. У меня, например, ничего. Я последний месяц расчесала тебе настолько сильно ноги, что думаю, у меня шрамы после этого останутся, к сожалению. Ну, что поделать? Теперь сижу, машу кремчиком, чтобы оно зажило. Да, вот так вот мы потихонечку сходим с ума. Особенно те, у кого, ну, не то, что прям аллергия, но у кого очень сильно любят кусать комары. Здрасте, это я.

Что же еще способно выбесить просто максимально? Поговорим немножечко про физику, правда? Вот вы случайно роняете из рук ключи, флешку, какую-то мелкую деталь, какой-то особенный винтик, если вы что-то вкручивали, и она со звоном падает на пол. Но по закону падающего предмета эта вещь никогда не остается лежать на открытом месте рядом с вашей ногой. Она обязательно рикошетит от пола и залетает в самую узкую, темную и труднодоступную щель под диваном, под шкафом, под холодильником, неважно где. И мозг отказывается верить в такую невероятную физическую траекторию и искренность происходящего абсурда. Вам приходится вставать на колени, светить фонариком телефона, пытаться достать шваброй, линейкой, что есть под рукой. И в этот момент вы собираете головой всю пыль под мебелью и чувствуете себя невероятно глупо. Процесс извлечения предмета требует невероятной ловкости и превращается в целую спасательную операцию. Раздражение просто растет от того, что простая случайность заставляет вас тратить время и принимать нелепые позы. Если предмет нужен срочно, стресс удваивается, превращая поиски в судорожное метание по квартире. И когда вы наконец достаете вещь, она оказывается покрыта слоем пыли, а настроение уже испорчено. Ну и опять-таки, второе самое ужасное, когда вы чините что-то или шкафчик какой-то закручиваете, этот болтик. Особенно на вот это, знаете, наши израильские полы. Если вы знаете, о чем я говорю, она упала, все, вы его больше никогда не найдете. Было подобное.

0: Шестая передача. Музыкальная чайхана.
1: Музыкальная чайхана. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центркар.
9: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
6: Реклама.
0: Шестая передача.

Вот и подходит к завершению на сегодня и на эту неделю шестая передача. Поехал домой отдыхать. А, это был сложный день, это была сложная неделя. Но ничего, прорвемся, еще мы встретимся в субботу. Да, так что знаете, что вас будет ожидать. А далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». Всем прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла, всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
6: Такое платье увидела от кутюр, пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
9: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88-8.
10: Год без забот.
0: Реклама.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
13: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
15: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
16: В новом филиале Madone Money Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Madone Money. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
19: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Еще ниже.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
22: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car.
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Center Car Азур.
11: Дерех Ашива 9.
21: Реклама.
23: Голоса Первого радио.
24: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио, родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни, дедушка 3 внуков.
25: Дедушка!
24: С 1997 года выступает на израильской сцене.
26: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
24: Влад Зерницкий.
27: Первому радио 25 лет.
28: Первое радио. Новости.
29: Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под полным контролем США. Встреча Бениамина Нетаньяху и лидера оппозиции Яира Лапида по вопросам безопасности перенесена. В центре и на юге Израиля обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

0: 20 часов в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Президент США Дональд Трамп на церемонии открытия вертолетной площадки в Белом доме заявил: «Ормузский пролив открылся минувшей ночью. Через него прошло много судов. Пролив в наших руках. У нас есть полный контроль над ним». Отвечая на вопрос о том, вернутся ли США к переговорам с Ираном, он заявил: «Может быть, на каком-то этапе, но сейчас я думаю, что дела и так идут хорошо». Цаль опубликовал подробности ликвидации четырех командиров спецподразделения Хамаса «Нухба», проведенной накануне в квартале Шати города Газа во время их встречи в кафе. Все ликвидированные служили в батальоне Бейт-Лахия. Командир роты Мухаммед Хамади Ахмад Аль-Масри и командиры взводов Самат Самир Хараб Абу Джабаль и Мухаммед Атар, а также Мухаммед Фатхи Хусейн Насир. По данным армии, Абу Джабаль участвовал в резне 7 октября 2023 года. Остальные также были причастны к подготовке и проведению атак на израильские войска в секторе Газа. Встреча главы правительства Бениамина Нетаньяху и лидера оппозиции Яира Лапида по вопросам безопасности, которая должна была состояться сегодня вечером, перенесена на следующую неделю из-за проблем с графиком работы премьер-министра. Завтра ВВС Израиля получат второй современный самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus, получивший в ЦАЛе название «Гидеон». Он прибудет на авиабазу Неватим менее чем через 3 месяца после первого самолета этой модели, сообщает N12. Этот заправщик способен перевозить более 90 тонн топлива, что на 15% больше, чем заправщики Graham, созданные на базе Boeing 707. Новый самолет может выполнить на 50% больше дозаправок в воздухе, а также перевозить более 30 тонн грузов и военнослужащих, а также участвовать в медицинской эвакуации. «Гидеоны» должны постепенно заменить устаревшие «Рэймы», некоторые из которых эксплуатируются уже около 60 лет. К другим новостям. По сообщению дорожной компании «Нативе Айлон», завершен первый этап работ по восстановлению моста Какаль в Тель-Авиве. Мост открыт для движения в восточном направлении раньше ожидаемого срока. Также сообщается, что следующий этап начнется после 23:00 ближайшей субботы, 22 августа, и продлится до 6 утра следующей пятницы, 28 августа. В ходе работ проезжая часть моста будет закрыта для движения в западном направлении и не будет возможности повернуть налево при съезде с трассы Айлон на север на мост Какаля. Для прибывающих с восточного направления не будет возможности повернуть налево на трассу Айлон-Юг. Автомагистраль Айлон, то есть шоссе номер 20, останется открытой для движения в течение всего периода работ. Министерство экологии и здравоохранения сообщили об обнаружении комаров, зараженных вирусом Западного Нила, в Петах-Тикве, Кафр-Касами, Кафр-Баре, районе аэропорта Бен-Гурион, а также на территории региональных советов Бреннер и Арава-Тихона. С начала сезона в Израиле выявлено 17 случаев заболевания. Один пациент умер, еще один остается в больнице. Среди основных симптомов – высокая температура, сыпь и спутанность сознания. Местным властям поручено усилить обработку территории и принять меры по уничтожению комаров и мест их размножения. Мальта начала признавать все израильские проездные документы, включая временное удостоверение Теудат Маавар, известное также как Лесе-Пасе, выдаваемое вместо загранпаспорта. Об этом сообщил в соцсети X глава МИДа нашей страны Гидеон Саар. Ранее мальтийские власти признавали лишь израильские загранпаспорта. По словам Саара, об изменении правил его уведомил министр иностранных дел Мальты Крис Ферн. Израильский министр поблагодарил своего коллегу за принятое решение. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного повысится. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 20 градусов ночью и 33 днем. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-35. И в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
1: «Не по Фрейду». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И в студии сегодня отдохнувший, великолепный в... Это что, цветочки у тебя на рубашке?
2: И в том числе.
1: Весь в цветах, в цветнике, я бы сказала, да, в малине. Александр Солнцев, который просто светится от счастья. Вот что Италия делает с людьми, да?
2: Ну, да, и, конечно, против меня та самая, ради которой я, собственно, и прихожу в эту студию. Ну, и еще и Владлена Прежи в том числе. Влад, привет, рад тебя видеть.
1: Да, привет, и сегодня у нас невероятная, как обычно, гостья. Гости сегодня Ира Прохорова, фотограф, видеограф и художница из Тель-Авива. Ну, не только из Тель-Авива, мы об этом еще поговорим, да, но сейчас из Тель-Авива. А за ее плечами съемки для Forbes International, Givenchy, MAC, Etsy, Тель-Авивского музея искусств, работа с Алина Паш, Пятница и другими музыкантами, выставки в Израиле и Германии, международные гранты и стипендии. И сегодня Ира – резидент центра Эдмунда де Ротшильда, а осенью начинает магистратуру в Шанхае. Вот такая гостья сегодня.
2: Сейчас еще раз похлопают ребята, они все-таки сидят, деньги за это получают. Как мы... Все, свободны. Да, Ира, привет.
3: Привет.
2: Она, Влад говорит, у тебя за плечами там. Я за плечами вижу окно нашей студии. Значит, вот это вот дерево. То есть я как фотограф сразу начинаю моделировать кадр. Ты, кстати, вот, Влад, я знаю, у тебя много вопросов.
1: Нет, мне интересно, что ты спросишь.
2: Естественно, тебе интересно, как бы. Всем интересно. Вот вопрос такой. Бытует мнение, что фотограф и не фотограф — это не то, как люди умеют камерой управляться, а то, как они видят мир. То есть фотографы такие: о, классный кадр, увидели где-то тень, свет, птица, мертвая муха и самолет. И типа все, выстроили историю. А не фотографы, наоборот, так: мне нужно купить Canon D8-13B, линзу HD8-99H и телефон на 300 гигабайт. И все равно ничего не получается. Где правда?
3: А я с тобой не соглашусь, это не то.
2: И очень интересно мне твое мнение.
3: Да, это не то, как мы видим мир, а то, как мы его показываем.
2: Ага, то есть вы его видите обычно, а показываете по-своему.
3: Можно сказать и так, да, потому что фотография — это что-то такое завершенное действие. То есть ты смотришь на человека, у меня есть такая теория. Я долго пыталась понять, почему я снимаю немножко не так, как другие, что там не так происходит.
2: А потом протерла линзу? Нет, нормально, теперь все.
3: Нет, потом купила контактные линзы на самом деле. И это на самом деле история. Но нет, я поняла, что просто я в момент съемки и до момента, как я вот закончу обрабатывать фотографии, отправлю клиенту, я влюбляюсь в этих людей, потому что когда я влюблена, и мы все, когда мы влюблены, мы видим человека самым красивым, харизматичным, интересным, и нас прям распирает изнутри показать это другим, и, соответственно, вот это вот, то, что мы делаем, это показываем.
2: Полиамория. Программа наша, собственно, называется с сегодняшнего дня именно так. Ира влюбляется во всех, кого фотографирует.
3: Заказывает съемки.
2: Да-да-да.
1: А ты фотографируешь только людей или что-то еще? Кого-то.
2: Или что-то еще.
1: Ну, что-то, ну, я не знаю, пейзажи, там, животных, кто что фотографирует, не знаю.
3: Я фотографирую людей, но, например, если это человек, который делает, не знаю, обувь, то, конечно, я показываю и продукцию, которую он делает, но я действительно, да, портретный фотограф, это моя специализация, я очень это люблю. У меня была история, что я очень хотела заниматься волонтерством, и я нашла для себя... возможно, такую я фотографировала котиков для усыновления, удочерения. В общем-то, их держали там в руках и все такое. И просто их начали разбирать с сумасшедшей скоростью. Это было очень такое классное сотрудничество, где-то год или два, и волонтерство. Но это был, да, такой опыт.
1: Ты не продолжаешь?
2: Дорогие друзья, извините, просто если у вас на складе что-то залежалось, то мы уже только что придумали вместе, как можно это раздать или распродать очень быстро. Заказывайте съемку, Ир, естественно, через нас, с Владой. Само собой, мы все-таки как-никак продюсеры. Ты еще не знаешь этого, Ира, мы уже продюсеры. Заказывайте съемку через нас, значит, Ира, она фотографирует ваших котиков, пустые коробки, фантики, что вы там
1: кровати,
2: хотите. Кровати
1: там,
2: ваши, так, матрасы бэушные. Вот это вот все, и все. Короче, вот эта вот программа, как это называется, «Отдай даром», да? Это будет уже не даром.
3: «Продай дорого».
2: «Отдай даром, продай дорого», да. Именно, короче, все. Ну, на самом деле, подожди секунду. А вот было такое, что тебе говорили: слушай, Ира, вот у нас тут обувь не продается, на фоткой нормально.
3: Было.
2: И?
3: Продается.
2: Ну вот!
1: Я знаю, к кому обращаться.
2: Вот оно! На Тиндер фотки делаешь?
3: Делаю.
2: Отлично.
1: Все уже на рай сидят.
2: На где сидят?
1: Рая.
2: Что, кто такая Рая и почему на ней
1: знаете,
2: сидят?
1: Что такое Рая? Рая — это приложение как Тиндер, только там вообще для избранных. Там утверждают полгода тебя.
2: Я через полгода, может, уже дышать перестану.
1: Еще платная подписка, там где-то 100 шекелей в месяц, по-моему, да.
2: Это для богатых.
1: Да, и там вообще топ.
3: 100 шекелей для богатых? Саш, ты, видимо, давно не на рынке.
1: Тиндер удаляем, Раю устанавливаем. Но там нужно одобрение.
2: Чье? Мамина?
1: Нет, их... Да, типа, а мама знает.
3: Государство. Рабанута.
2: То есть ты должен поднести телефон к маме, так,
4: я не против.
2: И все, типа,
4: заберите ее уже сколько можно.
2: Окей, возвращаемся к тебе.
1: Маленькую рекламу сделали, ну да ладно.
2: Чисти маленькую, нормальную вообще.
1: Крупную, ну там сложно.
2: Очень крупную, да.
1: А ты из тех фотографов, которые говорят, вот когда приходишь на фотосессию, да, тебе часто говорят, ну, сделай что-то сама, там, не знаю, позу сама прими какую-то или еще что-то, покажи, что ты хочешь. Или ты прям можешь поставить человека в какую-то нужную позу, руководить процессом, вот это все. Какой ты фотограф?
2: Жесткий. Я помню, у нас был опыт. Она орала вообще на нас.
1: Серьезно?
2: Да. Чё ты мотаешь голову? Я напомню, это было много лет назад. Это было рано утром.
1: Цветочек.
2: Цветочек. Ага, это было рано утром, это было в Батьяме на набережной. Я аж есть потом захотел от этого всего. Ничего себе, мягкие цветочки,
3: аж
2: я тебе скажу.
3: Хотел,
2: аж есть захотел.
3: Утомился.
2: Аж есть захотел. Да, Ира, ну так ты управляешь людьми или они сами?
3: Слушай, ко мне очень часто приходят люди, у которых никогда не было опыта в съемках. Это может быть человек, даже там, не знаю, 60-летний такой, я хочу сделать съемку. И я, конечно, помогаю им очень сильно... И 80.
2: Спасибо.
3: Ты еще успеешь. И да, я направляю их и направляю даже там, начиная с того, что если они не знают, что надеть, то есть для меня важно вести человека от начала и до конца всего процесса. И меня очень радует, что огромное количество людей после этого настолько втягиваются в процесс и находят себя и от каких-то комплексов избавляются, что начинают потом идти к разным другим фотографам, там, опять же, впервые в жизни, и у меня нет такого «О, боже, как же я!» Я так рада, как бы, что люди какую-то свою открыли, абсолютно грань другую, а потом возвращаются все равно.
1: Да, да, потому что от фотографа очень много зависит. У меня есть, ну, некий опыт съемок, и действительно, после одних фотографов выходишь, и ты чувствуешь себя какой-то неполноценной, что вот я ничего не умею, я не умею позировать, я плохая такая. Либо выходишь после фотографа и воодушевленная. И это важно, когда ты с фотографом можешь... Есть вот этот коннект, и тогда и фотографии другие совершенно получаются.
2: Подожди секундочку, мне просто интересно, что должен делать или не делать фотограф, и ты должен мне подскажи, чтобы ты вот вся такая... Вот как ты сейчас вышла, типа, что-то со мной не так, я
1: с этого не полноценна. Что я не умею.
2: А, типа, он говорит, ну кто так стоит, господи,
1: нет,
2: говорит, коленку отодвинь,
1: меняй позу,
2: попу
1: да
2: пошевели.
1: Я не умею позировать. Ну сейчас, может быть, я уже, да, но я не умею, как я могу менять позы, я понятия не имею.
2: А что тогда должен говорить фотограф вместо меняй позы?
1: Как расслабить, да.
2: Ну, как расслабить, кроме шампанского?
3: Это доверие очень сильно. И это почувствовать как-то какие-то у человека... моменты, в чем ему тяжело, и просто направлять его. У каждого человека есть своя пластика, есть какие-то свои, своя улыбка, свои, не знаю, даже музыка, которая, знаешь, его расслабит, или о каких темах можно посмеяться. И я не согласна. Я понимаю, что есть очень многие фотографы, которым они придерживаются той темы, что той политики, что человек приходит, должен сам знать, как позировать и так далее. И я считаю, что это, конечно... Я считаю, что это задача фотографа и его ответственность. И это важно быть ответственным человеком, сказать, я беру ответственность за то, чтобы у тебя получились фотографии хорошие, за то, чтобы тебе было комфортно, за то, чтобы тебе было приятно, и ты себе нравилась на фотографиях. Это опять же момент взаимоотношения фотографа и человека, которого он фотографирует, чтобы узнать, например, а что, какой у тебя вкус, или какие у тебя, не знаю, комплексы. Mm-hmm. И с другой стороны, наоборот, это очень классно, вот эти комплексы, не знаю, если ты думаешь, что какие-то вещи в тебе не очень хороши, то это офигенно круто, когда на съемке получается поменять твой взгляд на это. И чтобы на других съемках ты уже просто приходила и сияла.
2: Ну, то есть, например, ты считаешь, что у тебя что-то нехорошо,
1: да.
2: Хотя я не знаю, что.
1: Ну, есть
2: вот,
1: моментики.
2: Да ради бога. Так. Да, ты приходишь на съемку, ну, а тебе фотограф говорит, ты просто бомбяу, и тебя это расслабляет.
1: Да, честно, да. Ну, а может если, быть, а то, приход... что я не уверена в себе, я не знаю.
2: Секунду, но мне это напоминает, я сейчас совершенно серьезно говорю, мне это напоминает работу некоторых продавцов в магазинах. Когда,
1: но это работает.
2: Как, да, но когда девушка на себя что-то надевает, и это выглядит отвратительно, а продавец говорит, вау, ты просто...
1: Ну, я же не отвратительно. Пога...
2: Нет, я имею в виду, что есть же... момент неправды вот, в этой работе или нет? Только честно.
1: Подожди, она влюбляется в человека, да?
2: Она влюбляется или... потом, когда видит... фотки проявляет. Видит... Подожди, не путай. Да.
3: Во-первых, иногда я раскрою профессиональный секрет. Я делаю больше фотографий, потому что мне важно, чтобы человек расслабился и не переживал за каждый клик камеры. О, сейчас была фотография. Да. То, чтобы он просто привык и что-то там снимает, снимается.
2: А можно, кстати, вообще... снимать на видео, а потом ловить удачные
3: кадры. А такие есть, такие я есть знаю, фотографы, да.
2: Да, да. Ты не знала? Ты не знала, ты на айфоне можешь снимать себя на ХД, а потом что... такая, ой-ой-ой, вот тут ресничка, нет, хорошо,
1: я
2: вставила.
1: Ну это я делаю, да. Кто а вот чтобы фотографы так делали.
2: Да?
3: Серьезно? Да, есть. И второй момент, что действительно, если, например, человек думает, что какая-то поза ему очень идет, я никогда не скажу нет. Я потом приложу другую позу, но, может быть, во-первых, человеку нравится, у меня просто вкус, я что-то, может быть, не понимаю, я тоже не какой-то супер идеальный человек, и я тоже как бы не все в этом мире знаю,
2: не,
3: понимаю.
2: Не, ну плюс у каждого вкус но... разный, да, некоторым даже леопардовая одежда нравится. Я не понимаю
1: да,
2: этих людей.
1: Да, я вот тоже не понимаю, не знаю, зачем они ее
2: кто
1: носят.
2: Вообще,
1: ужас
2: кто придумал
1: какой-то.
2: Надевать еще леопарда
1: еще
2: вообще?
1: Еще бы синие тени накрасила.
2: Да,
1: вот,
2: и сапоги
1: слово.
2: Еще высокие.
1: Вот именно.
2: И на панель. Да, так о чем мы там говорим? Да, ты говорила, что да, и...
1: Ты сбиваешь нашу гостью.
2: Я что, я же не на машине.
1: Что у всех
3: да,
1: свой
3: я
1: вкус,
3: про то, и... что я поддерживаю человека, и я не буду говорить там, нет, ты знаешь, что эта поза тебе не идет.
2: А такой потому голос что... у тебя обычно, да?
3: Ну, слушай, я тоже, когда позирую, не всегда знаю, что я делаю. И это нормально, и мне кажется, что всегда должно быть место эксперименту, и это очень важно поддерживать эксперименты человека. И да, как бы следить за тем, чтобы все было в то же время... Я вижу, как ты улыбаешься за своей ладошкой.
1: Да, он эксперимент. Да, слово эксперимент услышал.
2: Да, и такая, что это значит? Сейчас полезу в словарь Ожегова. Что такое эксперимент? Окей.
3: Да, эксперименты. Мне кажется, важно делать вообще в абсолютно всех вещах своей жизни ошибки, потому что без ошибок нет и каких-то классных моментов. Поэтому, естественно, мы все их делаем. В том числе и позирование на съемке, это абсолютно окей.
1: Но ты работала и с профессиональными моделями, и работаешь, насколько я понимаю, да? Это Givenchy, MAC, Forbes International. Ну, Forbes, это, наверное, не модели были. А кто, кого ты в Forbes, кстати, снимала?
3: Для Forbes я снимала прекрасную абсолютно компанию Papaya Global. Я делала им наполнение для сайта и снимала в том числе их SEO. И да, потом, в общем-то, это было опубликовано Forbes International. Просто однажды прислали статью, я такая, вау, как круто.
1: А есть какие-то, ну, то есть, как сказать, тебе платят за то, что твои фотографии в Forbes, например, опубликовали, или дополнительно ничего не платят, только за фотосессию? То есть там права же какие-то есть на фотографии?
3: Да, но это очень зависит от контракта, который ты составляешь, и, в общем-то, иногда ты действительно составляешь контракт так, что тебе за все должны доплачивать, а иногда ты просто... Делаешь контракт, окей, я вам снимаю, вы как бы делаете с этими фотографиями, что хотите, зависит от ситуации клиента и многих других вещей.
1: Ну да, про профессиональных моделей. Ты работала с профессиональными моделями, и насколько легче с ними работать, чем с людьми, у которых вообще нет опыта?
2: Да, я думаю, тяжелее.
1: Ну вот я тоже думаю, потому что в позировании, окей, легче, они знают, как встать там, как что, но в плане, мне кажется, коннекта, там может быть корона такое, что...
3: Слушай, я честно скажу, что я работала с людьми в разных абсолютно областях, которые прям самый верх. И обычно люди, которые доходят вот до каких-то вершин, наоборот, у них они доходят до туда благодаря тому, что они очень хорошо умеют приструнивать свое эго. И они да потрясающие, чаще всего люди, очень воспитанные, очень комфортно работать, потому что всегда... Люди добиваются чаще всего каких-то успехов упорной работой и тем, что они просто приятные в работе с ними. Поэтому...
1: Мне, ну, по крайней мере, может быть, это в постсоветском пространстве звезды, ну, многие вообще неприятные.
2: Особенно на ощупь.
1: На ощупь, да. Ну, и с ними работать... Я просто работала до этого продюсером, то есть была в этой сфере, и многие вообще неприятны в работе, то есть они говорят, это я хочу, это не хочу, что-то здесь сняла, что-то здесь то, там, дайте мне то, дайте мне это, где мой кофе. То есть такого ты не встречала.
3: честно, не было у меня опыта, но я тоже, опять же, говорю, что, наверное, мне было проще, потому что чаще всего я могла сама выбирать, с кем я буду работать, с кем нет, и мне очень важен какой-то персональный вот эта связь и диалог, и, может быть, тоже у меня есть какой-то определенный опыт или, не знаю, талант находить общий язык с людьми, но... Или да, если я чувствую, что прям вот человек не мой, то я скорее отправлю его к другому фотографу, с которым я думаю, что будет очень классный коннект, и двум людям будет классно, чем, например, у нас будет как-то некомфортно, опять же, обоим, скорее всего, участникам, если вот прям чувствуется, что ну совсем никак.
2: Окей, более интересные и глубокие знания об Ире мы продолжим получать сразу после небольшой рекламной паузы, в течение которой прозвучит всего два рекламных блока. Мальчики и девочки, послушайте внимательно, может быть, именно эта скидка, которую вы ищете, вас ждет, а вы о ней не знали. Никуда не уходите, сразу после рекламы, ну, естественно, потрясающей песни, мы и вернемся.
5: Не по Фрейду. Реклама.
6: Фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Наша программа «Не по Фрейду» продолжается. Мальчики и девочки, 20 часов 25 минут на часах в нашей студии, в которой сегодня находится и Владлен Прешель. Привет.
2: И Александр Солнцев. Привет.
1: Да, ну и, разумеется, наша сегодняшняя гость. Кстати, гостья вроде бы есть слово, а режиссерка вроде бы нет слова. Почему некоторые есть, а некоторые нет? Наш сегодняшний гость Ира Прохорова. Ира, привет. Они должны отработать свои деньги. Да. Все, ребята, домой. Все, домой. Да.
2: Ира, скажи, пожалуйста, а с кем бы ты хотела поработать как фотограф? Вот есть какие-то мечты? В космос запустим?
3: Вау.
1: У нас просто здесь доска связь. Визуализации.
2: Да, да, у нас связь с космосом.
1: Вот это. Да.
3: Я бы хотела очень закрыть один гештальт.
2: Так.
3: У меня должна была быть съемка лет, наверное, 13 назад. В Питере Ника Кейва. Я не знала английский, я испугалась и сказала «нет».
1: Сейчас бы ты сказала «no», да?
2: Гештальт закрыт.
3: Sorry. Да, так что этот гештальт хотелось бы закрыть. Слушай, ты меня поставил. Я сейчас пойду, я буду дома список писать.
1: Не только список, надо еще фотографии их вырезать и на специальную доску наклеивать. Тебе Влада все объяснит.
2: Это уже кукла Вуду там пошла какая-то.
3: Вот, да, звучит подозрительно.
2: Ну, в общем, да. А скажи, пожалуйста, ты когда писала свою биографию, мы попросили тебя подробно это все написать, ты сказала, что с покупки фотоаппарата все началось. То есть обычно, ну не обычно, а часто... Хорошо, не часто. Бывают два типа
1: обычно
2: людей.
1: Обычно не, обычно часто.
2: Ну, это я сама с собой поспорила, сама обиделась, сама себя простила. Когда человек сначала выбирает профессию, да, там, я стану фотографом, потом покупает фотоаппарат. У тебя это получилось по-другому? Ты сначала купила фотоаппарат, а потом поняла, что ты будешь фотографом?
3: Не совсем. У меня была мечта всегда быть фотографом, и у меня не было фотоаппарата, и потом я действительно с первой получки купила себе камеру. Я пришла в магазин выбирать так. И сказала, дайте мне самую классную камеру.
2: Большая получка.
1: А тебе говорят, вот у нас есть одиночная. Ну, да. И что тебе, что интересно, что тебе дали в магазине?
3: Ну да, у меня был, естественно, ограниченный бюджет. И там была какая-то одна камера, какая-то большая, а одна какая-то маленькая. Я спросила, какая лучшая. Мне сказали, маленькая лучшая. В итоге я стала гордой обладательницей. Вот этой, знаете, мыльницы с выдвижным объективом вместо нормального вот этого фотоаппарата со сменными объективами. И вот, да, я начала фотографировать, и очень много кто начал мне говорить, блин, а можно мы у тебя закажем съемку? Я говорю, ребят, я не могу на это снимать, это непрофессионально. И потом я уже купила профессиональную камеру. Но там тоже вышла спустя год небольшая заминка, потому что я видела там, я не говорила опять же на английском, что-то там боди. Я думаю, ну боди, боди.
1: Боди нормальное, боди застегивается неудобно, черного цвета.
3: Да, черного цвета. Какой-то... Не знала даже, наверное, как читать Canon. Но, в общем, что-то такое большое и профессиональное. Ну, я выбрала там что-то именно та камера, которую я хочу, там видео снимает, бла-бла. И когда я ее открыла, коробку, я начала фотографировать и не понимала, что не так и почему вообще все серое и вообще как оно работает. Я довольно быстро узнала, что, оказывается, надо было еще купить объектив. И я такая, упс.
1: Оказывается, да, фокус-то объективом наводится. А не дыркой, да, в боди. Ну, как бы. Так.
2: Ну, тоже хорошо. А первая твоя съемка какая была? Кого ты снимала? Это был бартер какой-то? Это было платно, бесплатно? Как это все случилось?
1: Это было прилично, неприлично.
2: Прилично, неприлично.
1: Это было дорого, недорого.
2: Добровольно или нет?
1: Цветная или там я черно-белая?
3: Я честно помню, что вот когда я только купила эту камеру, я просто снимала всех своих друзей и подруг и была абсолютно шокирована этим чудо-аппаратом. У меня был до этого опыт, я семьи математиков, и, в общем-то, до 10-го колена все так или иначе были близки к науке. И я никогда не училась там ни рисовать, ничего не знала, и я 2 года училась на близкое, в общем, направление к архитектуре, и там мне очень быстро донесли постсоветские преподаватели, что рисовать я не умею, никогда не научусь, и я оттуда ушла. И когда, в общем-то, у меня появился фотоаппарат, я была потрясена, что вот это моя жажда какую-то красоту делать, и привносить, и производить, оказывается, возможно, и можно для этого не уметь рисовать. В общем-то, для этого была у меня камера, и я абсолютно окрылённая просто ходила и снимала портреты, потому что, вау, наконец-то это было классно.
1: Но это была уже цифровая камера или еще пленочная?
3: Это была цифровая уже, ну и да. Это была Canon 5D Mark II. Я снимала у него 10 лет клипы. Вот пятницу Алину Паш всех снимала на эту камеру, пока она у меня не сломалась.
1: Она не выдержала. Она такая же: я больше не могу. Убей меня. Возьми фуджиком какой. Но ты не смогла.
2: Ты клипы снимала?
3: Да, я снимала клипы.
2: А то есть ты видео еще снимаешь? Да. Ты видеограф. Да. Для каких песен?
3: Пятницу я снимала далеко в Яффа на крыше Яффской. Да. Да. Что я снимала? Лайвы для Billy's Band. Нуар Имбар, есть такой израильский исполнитель, тоже снимала клип. Самая странная история была, конечно... я еще ездила, да, с Верой Мусаэляном много и снимала для нее всякие классные штуки. У нас было очень приятное с ней дружба и сотрудничество. И самая, наверное, странная история лет 15 назад, 16... Это было прям вот в начале моей карьеры. Так получилось, что меня заказала клип группа Total.
1: Total? Это Total. Брызжет в лицо адреналин?
3: Да.
1: Вот эти вот? Так.
3: Это был, ты мне кажется, знаешь, мой второй год или что такое, да. В съемке. И, в общем, да, там была сумасшедшая история, потому что это все снималось в больнице ради съемок со мной. Закрыли этаж больницы и не давали выходить. Ну, в общем, какая-то просто
1: все,
3: только в России.
1: Все, кому нужна была срочная операция, умерли, потому что не смогли. Там, ты не знаешь, ты что это, Влад, там кошмар что-то. Да.
3: Да, это был такой российский сюрреализм. Да.
1: Это, по-моему...
2: Это в каком городе было?
3: Это было в Москве.
2: Это было в Москве.
3: Да-да-да.
1: Не знаешь, да, эту группу?
2: Нет.
1: Это Фадеевский вроде бы проект, да?
2: Ну, надо послушать.
1: Не надо.
3: Не надо.
1: Не надо.
2: Не надо?
1: Не надо. Потом все адреналин слышал. Не вымоешь из глаз просто. Да-да. Окей, ну смотри, как бы всякое бывает.
2: Да.
1: Всякое. А были ли какие-то съемки, о которых ты хочешь забыть? Она забыла о съемках.
2: Ну, правильно, да. Это очень хорошее свойство.
1: Женской памяти.
2: Женской памяти забываю, но то, о чем надо было забыть. Идеально.
3: С возрастом приходит.
1: Были съемки, о которых ты хочешь забыть? Так, да?
3: Идеально работает.
2: Забыла, да. Скажи, пожалуйста, ты переехала в Израиль, ты уже была фотографом или еще нет?
3: Я была довольно уже состоявшимся известным успешным фотографом. То есть я уже работала и с Пол Митчелл, и с Мак, и снимала для девочек-модельеров коллаборацию с Дживанши. И, в общем-то, приехала сюда, в Ашкелон, Мисрат Клита. И это был, конечно, такой... шок.
2: Особенно для творческого человека, который привык видеть красоту во всем.
1: Так, Ашкелон не трогаем.
3: Я очень люблю Ашкелон. Я скажу, что там самые красивые, мне кажется, закаты вообще в стране и очень недооцененные. Но...
1: Кстати, да.
3: Мисрат Клита.
1: Кстати, да. Я там не был, но, наверное.
3: Поверь.
1: Я тут, ну, мне незачем.
2: Ну, понятно, что.
3: Закаты, Саша.
1: Закаты, да. Закат согласен. И все. Я, собственно, на закат туда и приезжаю.
2: Просто, насколько я знаю, да, я тоже из творческой сферы, конечно, я не фотограф, но тем не менее, что сильно проседаешь в финансах, в заработках, когда ты переезжаешь в Израиль, если твоя работа не такая, что ты там не привязана к месту, что ты по миру можешь работать, да, летать, то как будто бы здесь меньше ценятся творческие профессии. Ты с таким столкнулась? Надо было еще где-то дорабатывать, работать? Или все в порядке у тебя?

0: упорно учить язык, иврит и английский одновременно, потому что моя цель... Да, я приехала, знала только русский, и спустя несколько лет уже спокойно работала на иврите и на английском. И вот сейчас закончила, в общем-то, степень в Израиле на иврите, плюс обменом в Германии на английском. И мне это очень помогло, потому что я как-то не была связана с русскоязычным рынком.
1: Но жить-то как-то надо было в то время, пока ты учила язык? Ты где-то работала еще?
0: Слушай, ну, когда я учила конкретно, когда учила язык, то я жила вот в Мисрат-Клите.
1: Там квартиру снимать не надо, ничего не надо?
0: Да-да-да, но я помню, что один раз я купила на стипендию месячную билет на... спектакль Барышникова. Я такая, вау, Сюзан Дилёль. Да, но было... Слушай, ну я честно скажу, было очень нелегко, и я благодарна очень сильно поддержке семьи и всех моих друзей и людей, которые были вокруг меня и рядом, за то, что я справилась с определенными очень тяжелыми действительно периодами. Я не скажу, что это связано с ценником. Это, да, связано с тем, что ты вдруг теряешь полностью свою идентичность, то есть ты такая, ха, это как бы ты знаешь, кто ты, но ты приезжаешь в новую страну, ты не знаешь, кто ты, ты никто, ты не понимаешь людей, они не понимают тебя, и ты погружаешься вот в эту вот определенную, можно так сказать, немножко яму эмоциональную, когда ты сам себе должен каждый день доказывать и уговаривать себя, и убеждать, что на самом деле все будет хорошо, и надо просто продолжать идти. И я была в неком, наверное, одиночестве еще отчасти, потому что я выбрала вот эту стезю идти учить иврит и английский, и для этого мне было важно... Я чувствовала, что я хочу... Как бы я переехала в Израиль не для того, чтобы оставаться в России, поэтому я вышла сразу, насколько могла, из русскоязычной... общины, тусовки, и это было действительно определенное тоже одиночество, потому что люди не могут понять, кто ты, израильтяне, потому что никаких кодов нет, они, ты для них никто, а русскоязычные что-то понимают, Екатеринбург, там, фотограф, пятница, туда все. Это было, конечно, нелегко.
2: А Николай Пещерный нам написал, помню нашу встречу в Питере, жалко, что ты тогда не знала английского. Что поделать?
1: Кто это?
2: Ник Кейв, Николай Пещерный. Мальчики и девочки, мы прервемся ненадолго на рекламу. Просто хочу напомнить, что вы слушаете программу «Не по Фрейду», в которой ведущие программы Александр и Влада достигают истины, устраивают испытания, проводят конкурсы и игры, а также проверяют уровень моральной стойкости радиослушателей. Общение с ними, как утверждает Википедия, нужно еще выдержать. Так что сразу после рекламы будем выдерживать общение с нами. Не уходите.
3: Не по Фрейду. Не по Фрейду. Реклама.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
3: Реклама. Не, не по Фрейду.
8: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
10: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
8: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: не по Фрейду. И вот наш программа продолжается. Сейчас мы переходим к нашей традиционной, любимой всеми рубрике «Блиц чего-то там», к которому никто из нас не готов, но рубрику от этого никто не отменял. А в гостях у нас сегодня Ира Прохорова, человек, которому в свое время продали аппарат-мыльницу, и с тех пор она считает, что она крутой фотограф. Молодец!
1: Спасибо.
2: Подожди, ну ты же, кроме того, что ты фотограф, ты еще прошла... У тебя есть степень, я так понимаю, по направлению искусства, да? То есть ты в...
0: Управление искусством?
2: Нет, по направлению.
0: Господи, я же думаю, что у меня...
2: Я не выспалась. Нет, то есть ты окончила университет в Израиле по направлению искусства, правильно? На факультете искусства или как?
1: Я закончила, да, у меня есть академическая степень по преподаванию искусства и мультидисциплинарному искусству, так что я могу учить детей любых возрастов в школах.
0: Поле о море и мультидисциплины. Вот до чего мы докатились вообще. Что такое естественно, само собой, слушай, весна на дворе. Что такое мультидисциплинарное искусство?
1: Я не знаю, возможно, на русском более какой-то есть корректный другой термин.
0: Вот он, корректный термин. Это когда как бы живопись, да, и музыка, и как бы все вместе.
1: Да, на иврите это называется «Аманут Рав Тхумит».
0: Да, мультидисциплинарное.
1: Да. То есть, да, это люди, которые не занимаются
0: чем-то
1: только
0: одним.
1: Живописью или только скульптурой, или только саунд-артом, например, а действительно занимаются разными абсолютно вещами. В последние несколько десятилетий это довольно частая вещь, то есть многие очень художники, они действительно стали заниматься абсолютно разными направлениями.
2: То есть ты на иврите окончила университет. Через сколько лет ты поступила после того, как ты репатриировалась? Это же очень сложно.
1: С отличием.
2: Еще и с отличием.
1: Двойную степень.
2: Сложно, да.
1: Да, это было сложно. Я поступила туда, если мне не изменяет память, наверное, спустя 4 года после приезда. Я не знала, в общем-то, я выбирала по фотографиям, писаниям, потому что...
0: Как в меню в ресторане.
1: Да, но была корона, слушай, мы все сидели дома. Я не знала, что это двойная степень, то есть мы учились в два раза больше, чем все остальные. Я не знала, что там очень высокие требования к языку, и что из-за преподавания, в общем-то, там есть те курсы, как философия, социология, психология и так далее. Но, честно говоря, я очень рада этому опыту и всем этим знаниям. Но действительно, было очень тяжело. Плюс к этому еще было ощущение, что... осознание того, что, окей, у меня сейчас есть один шанс, вот эти 4 года, как-то выделиться и найти свое место, показать себя, в общем-то, израильтянам и вокруг себя создать какую-то... собрать каких-то людей, и поэтому я просто изо всех сил по всем абсолютно предметам там делала эти работы, писала, лепила и все остальное, и... Опять же, это было нелегко, но это окупилось однозначно, и это совет мой, наверное, всем, кто переезжает сюда, учите язык, идите получать образование, это потрясающий путь, он очень тяжелый, но однозначно ведет к интеграции.
2: Развитию, да.
1: Да, и конечно.
2: А чем ты сейчас занимаешься в сфере искусства? Ну, ты как-то развиваешься там, ты преподаешь, или ты искусствоведением занимаешься, чем ты занимаешься?
1: В искусстве я делаю искусство.
0: Фотографии.
1: Нет, есть на самом деле... То есть, да, я занимаюсь коммерческой фотографией, и одновременно я занимаюсь искусством. Сейчас я закончила 2 недели назад примерно резиденцию Эдмунда Ротшильда, которая продолжалась 1.5 года. Потрясающая абсолютная история, которую поддерживает фонд того самого Эдмунда Ротшильда. Мы 5 месяцев были... Мы получили каждый из там 5 отобранных художников и дизайнеров израильских, получали стипендию каждый месяц, мы получили бюджет на реализацию наших проектов, мы получали такое художественное сопровождение и совместную студию, в общем-то, и потом выставку. И я, конечно, бесконечно благодарна тоже этому опыту.
2: Ты организуешь выставки или ты сама создаешь экспонаты?
1: Нет, я участвую как художник, меня приглашают на выставки, да.
2: Ты пишешь картины или...
1: Я в том числе пишу картины, но последние вот два года с момента, как я закончила учебу, большинство выставок, в которых я участвовала, я выставлялась как скульптор.
2: Как скульптор? Да. Давай об этом поподробнее, потому что не все знают, не все понимают, чем ты еще занимаешься, кроме фотографии.
0: Вот так вот жил себе нормальный человек. Да, окей, потом пошел на Рафтхуми, да, на вот это мультидисциплинар. И начинается. А я пишу, я немного занимаюсь скульптурой, немножечко вижен арт у меня, как бы чуть-чуть стиль париков я еще делаю, да. Как бы завиваю хвосты котам. Ну, как бы, это вот. Вот так вот.
2: Подожди, просто в постсоветском пространстве Ире сказали, что она не умеет рисовать. Ну. Как так получилось, что сейчас она скульптор и еще и занимается живописью?
0: А для
2: живописью?
0: Этого рисовать не надо.
2: А живописью заниматься,
0: картины
2: писать.
0: Ты видела, что сейчас продается? Вот такой
2: стул, блинк,
0: брызнул, брызнул на холст разными цветами, и все. И потом главное, чтобы критики подхватили, типа, о, это же expression dynamation.
2: Вот поэтому, про это мы тоже поговорим, я думаю, как...
0: Не успеем.
2: Окей. Так чем ты занимаешься? Давай.
1: Да, я занимаюсь...
2: Быстро!
1: Я занимаюсь скульптурой, я занимаюсь инсталляцией, занимаюсь...
0: О, инсталляцией. Если у тебя кран потечет...
2: Да.
0: Вот, инсталлятор.
2: Банан я почистила. Кожура это осталась.
0: Другое.
2: Там, подожди, ну это же тоже была инсталляция, которую купили за какие-то невероятные деньги.
0: Ну, в принципе, да.
1: Да.
2: Да.
0: С нами не забалуй. А, нет, у нас написано конкурсы. Подожди, будет конкурс. Да-да.
1: Я потеряла нить разговора, да. Я, в общем-то, пользуюсь случаем... Всех приглашу на выставку ближайшую, в которой я буду участвовать. Она будет в ноябре под кураторством прекраснейшей доктора Смадар Шефи в французском институте Махон Срафати, Бетель-Авив. И в следующем году... В общем, я пока что не хочу рассказывать все, раскрывать все карты, но да, я жду очень... момента, когда я смогу рассказать про свою первую в Израиле, в Германии у меня уже была, в Израиле персональную выставку, как только так расскажу, и много других проектов тоже, в общем, следите, будет очень много всего в ближайшее
0: время. А эти проекты, они приносят коммерческую какую-то выгоду, или это только для, вот, для реализации своих, ну вот, вот этих вот амбиций творческих?
2: Есть же спонсоры, меценаты, вот это все.
0: Спасибо, Влада. Ира.
2: Я-то знаю, как работает.
0: Нет, подожди, Влада, те спонсоры, которые у тебя, это другое.
2: А это другое?
0: Это другое.
2: Ну ладно, тогда.
1: Это очень зависит от проектов. Есть проекты, которые не приносят какой-то коммерческого выхлопа или, не знаю, как сказать, компенсации. Есть проекты, которые приносят, плюс есть продажи работ. И есть такие организации, как, например, опять же, фонд Эдмунда Ротшильда, которые просто как меценатство платят участникам. И есть, например, разнообразные призы или гранты, на которые можно подаваться, и государственные, и негосударственные, именно для реализации каких-то выставок.
0: Ну, понятно. А еще есть Битох Люми, если что.
2: Пособие по безработице.
0: Блиц-опрос, точнее, блиц-вопросы сейчас пойдут. Мы задаем эти вопросы абсолютно всем, фотографы не исключение. У нас для всех один и тот же сет вопросов, поэтому, значит, вопрос может звучать долго, отвечать надо быстро, либо да, либо нет. Окей, поближе к микрофону, пожалуйста. Итак, поехали. Canon или Nikon? Быстро надо отвечать. Окей, диафрагма или выдержка?
1: Диафрагма.
0: Кольцевая лампа или golden, как, golden hour?
1: Конечно, golden hour вообще.
0: По дружбе снимаешь?
1: Нет.
0: Когда найдешь нормальную работу?
1: Уже.
0: Как долго ждать фотки от тебя?
1: 2 недели.
0: Почему у одних съемка стоит столько, а у тебя в 2 раза дороже?
1: Потому что я хорошо это делаю.
0: Замазываешь ли ты прыщи в фотошопе?
1: Да.
0: Всем?
1: Да.
0: Даже если не просят?
2: Даже если нет прыщей. Главное, попок не замазать.
0: А представляешь, вот приходит компания, да, например...
1: Но не родинки, это важно.
0: Это другое, да, да.
1: Не родинки и не веснушки. Я против замазывания веснушек.
0: Я понимаю, я тебя понимаю, мне тоже веснушки нравятся.
1: У всех есть стандарты.
0: Да. А если, вот, допустим, тебе придет компания и скажет, смотри, мы продвигаем средства против прыщей, надо крупно сфотографировать прыщи, а ты сказал, что ты их замазываешь, ты сможешь с ними сработаться?
1: Смогу.
0: А, ну все, все определяет за деньги, как говорится, да. Как поется в известной песне группы Modern Talking, судя по всему. Окей, спасибо большое.
2: С приездом в Израиль, когда ты начала говорить на иврите, ты как-то поменялась? Потому что часто такое бывает, когда ты говоришь на одном языке, ты одна личность, да? Когда ты говоришь на другом языке и особенно переезжаешь в другую страну, ты вообще как будто другая личность и знакомишься с собой как бы с новой. Было у тебя такое или нет?
1: Да, это очень забавно, потому что на иврите почему-то у меня сильно выше голос. Да. Мне просто некомфортно говорить низко. И, конечно, моим друзьям,
0: я помню,
1: кажется,
0: у тебя вот такой голос раньше был.
1: Меня с кем-то путаешь.
0: Нет.
1: И да, им кажется, что просто я там и потом такая: да, привет, мам. И такие: что ты, кто этот человек? И действительно, другая персона. И мне кажется, немножко другая на английском, немножко другая на иврите. И это то, почему я всех как бы всем советую учить язык, потому что ты не можешь, потому что ты другой менталитет, там есть столько всяких слов, которых просто нет на русском, или понятий ты не переведешь. Мегиалах, как бы на русском тебе ничего не мегия, кто ты такой вообще? И так далее. И да, язык — это просто отдельный гигантский плюс и личности, и менталитета, и хода мыслей, и взаимодействия с людьми.
0: И нейронные да. связи тоже начинают, вот эти нервозные связи, да. Лучше.
2: Кстати, она на английском более такая вежливая.
0: Кто?
2: Я. Когда я говорю по-английски, я такая вежливая.
0: То есть ты просто да, по-английски ты такая... материться не можешь.
2: Почему-то?
0: Вот, давай проверим твой английский. Давай так. Я тебе даю три слова, ты должна перевести. Давай так. Гроза.
2: Rain. Heavy rain.
0: Окей.
2: Pouring rain. Ну, не знаю.
0: Хорошо.
2: Ой, ну все.
0: Хорошо. Нет, подожди. Осталось два. Осталось два. Топь.
2: Какая топь?
0: Болотная топь.
2: Не знаю.
0: И последняя. Шаболда.
2: Шаболда.
0: Вот. Молодец. И ты по-другому звучала.
2: Ну, конечно. Я тоже считаю, что сразу...
0: Дешаболда. Все?
2: Скажи, пожалуйста, расскажи про свою выставку в Германии, которая у тебя была, что там были за работы, чем она отличается от остальных, и вот это все. У нас есть 3 минуты как раз на это все.
1: В Германии персональная выставка как раз так была. Выставка... В 23-м году.
2: А,
1: угу. Это было за несколько недель до 7 октября. И я помню, что напротив, во-первых, на выставку пришли очень классные ребята, в том числе, например, там из Сирии и так далее. И напротив меня был иранский ресторан. Сейчас бы, наверное, возможно, с ними был бы какой-то не такой комфортный диалог.
0: Разговор.
1: Но может быть и наоборот, на самом деле, смотря кого они поддерживают.
2: У тебя выставка связана с Израилем как-то?
1: Нет, ну, выставка была моих портретных работ. Это была выставка меня как бы как художницы, но с работами, с фотографиями. И там была одна видеоработа. И у меня было написано во всех текстах, и на немецком, и на английском, о том, что я тель-авивский фотограф. И мне было очень важно, я как бы за границей, как художница не только, я не скрываю свою идентичность, я говорю, что я израильтянка, потому что это кто я есть. И я, в общем-то, готова обсуждать это, но, в общем-то, все прошло очень хорошо, были абсолютно прекрасные люди и много интересных таких диалогов. Мне кажется, что искусство, оно все-таки объединяет, оно такое... Особенно, когда оно не политическое, оно просто сразу дает все-таки какой-то базис для общения, обсуждения и взглядов общих на красоту.
2: Ну, и давай напоследок, наверное, у нас...
0: Тост.
2: Тост, ну это да. Как тебя найти, где тебя найти в соцсетях, сайты?
0: Она же напротив тебя сидит.
2: Все, ну, нужно ее найти.
0: А, ну да. Выключите свет, мы будем искать Иру на ощупь.
1: Эй, да, меня зовут Ира Прохорова, можно мне найти...
2: В соцсетях, как?
1: Да, в Инстаграме, в Фейсбуке.
0: В Инстаграме ищите Ира Прохорова.
2: Да, только, кстати, главное, не Прохорова через K и H,
1: да,
2: просто Прохорова.
1: P-R-O-H.
2: H, да, сразу, но это важно просто. Я искала через K еще.
0: И как?
2: Не нашла.
0: Не нашла. Окей.
1: В Фейсбуке можно, наверное, на русском. И да, у меня есть сайт отдельный с коммерческой фотографией, ну, в смысле, с художественной коммерческой фотографией, и отдельный сайт с искусством, где больше скульптур и инсталляций. И, конечно, буду рада под новым подписчикам. И пишите, задавайте вопросы. Я довольно открытый человек.
0: Окей, сколько стоит у тебя фотосессия?
1: Начиная от 1100 шекелей.
2: Ну, вообще шикарно.
0: За сколько фотографий?
1: За 15.
0: 15 фотографий, тысяча. Это нормальная цена?
2: Я
0: просто не, я не
2: это
0: в теме.
2: Очень даже.
0: А вот есть еще такая...
1: Так, все
0: буквально 40 секунд, последний вопрос. Сейчас очень популярная тема в мире. Ну как, в мире ей уже этой теме лет 5. Недавно и в Тель-Авиве начали открываться вот эти фотостудии без фотографов. Когда ты приходишь, сам нажимаешь на кнопочку, а там уже все выставлено и фотографируешь. Вот как ты считаешь, это вот в таких ситуациях человек может себя раскрыть? Или лучше пойти к фотографу, который все-таки поможет что-то сделать?
1: Слушай, человек, который, наверное, не переживает за конкуренцию, я считаю, что это очень классная история, и многим людям, которым некомфортно работать с с фотографом внешним, это потрясающая история, это очень классно. Но действительно, ты там не можешь найти ракурсы определенные, и часто это просто другое. Взаимодействовать с другим человеком и работать вместе — это просто абсолютно другая история.
0: Конечно. Само собой.
1: И, например, работа с профессиональным фотографом не отменяет того, что может быть что-то классное, когда ты сам себя снимаешь. Вот эти автопортреты, мне кажется, очень классная история, потому что тоже, опять же, здесь ты один на один, никому ничего не должен, и это какой-то очень личный процесс. Поэтому это одно
0: и
1: другого
0: то,
1: не отменяет.
0: И то. Да, разные вещи.
1: Да.
0: Окей,
1: главное,
0: мальчики и девочки.
1: Снимайтесь вот. И наслаждайтесь этим.
0: Снимайтесь и наслаждайтесь этим. Лихаем, так сказать. На этом наш эфир сегодня заканчивается. Ира, спасибо, что пришла. Владлена, спасибо, что приехала.
2: Александр, спасибо, что пришел тоже. Или
0: что
2: приехал,
0: прилетел.
2: Я, прилетел.
0: Да. Большое спасибо Евгению Забежинскому, который все это время спал, но, тем не менее, держал руку на пульсе, причем на своем, чтобы мало ли что, да? Всякое бывает ведь как-никак возраст.
1: Спасибо вам большое за приглашение.
0: Всегда. Пожалуйста. Ну, а всем пока-пока уже, да?
2: Пока-пока.
1: Спокойной ночи.
3: Не по Фрейду. Голоса Первого радио.
4: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
5: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
4: Павел Маргулян.
3: Первому радио 25 лет.

0: out.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно: если есть тебе пойти.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.